0: власть хозяина.
1: Эла. Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Торы и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть Он удостоится быть слитым с Царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у Него, состоит в том, что Он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении получения, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Эла. А все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю, а пусть меряет по действиям, то есть, насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
2: Анахну ло мехабдим эт хаав.
1: Мы не уважаем Отца, мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
2: Да,
0: и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлавей Асулам, первый том, страница 106, об уважении к Отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Калимадаче. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к отдаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправления. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная Его, не осознавая Его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам и голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдания, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении, строить кли. Чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека? Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее и слабее, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что Он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим, ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху, каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более и более, более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. Первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. В нее не о чем говорить. В нее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве. Что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Разгрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи,

0: Это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах. Или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств, где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если я ощущаю, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которая ощущается в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого, понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить.
1: Есть
0: вопросы, да?
2: Есть ощущение,
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что

0: том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
1: Так вопрос-то в чем?
0: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
1: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущность и человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. В предисловии к учению 10 сферот, в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе, убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку, перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь? То есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенностью, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
0: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
1: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств.
2: Что
1: в пяти органах чувств программа — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее. Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне. И мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой, а только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит и располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно... Это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
0: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять, они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органов чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
1: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
0: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если этот шестой орган чувств не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним, и жить в нем. И тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
1: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
0: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях, всего того, что относится
1: исправлению пяти органов чувств.
0: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиций, действий, привычек. Все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к... То есть относится к этому иллюзорному миру.
1: Шестое чувство — это моё и Творца вместе? Это общее?
0: Да.
1: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
0: Ощущение плохого?
1: Да.
0: Но как есть ощущение хорошего? Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать? Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое, в духовном невозможно разделить. Одно и другое — это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творения кли — это радость. А не более отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
1: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
0: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие. во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному. Но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают. И поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление. Но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
1: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
0: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. Они, и тот, и другой состоит из четырех пхинот, стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
1: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
0: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Ну, для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца, как бы так, из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в кли. Еще раз. Точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
1: Получается, что кли Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
0: Духовное кли устроено над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такое кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовность. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем, это устанавливаем на эгоизм. На нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сфер. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли. То, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаем пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, так далее.
1: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
0: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
1: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
0: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойствам. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное — впечатляться. Главное — впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Там, не знаю, что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа.
3: И также в этом я должен в сущности могу поддерживать у людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающие, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее, даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них. Они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться от этого, как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представления. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей. Все?
1: А почему важно мне, чтобы и товарищ, достиг шестого чувства, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну? Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
3: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
1: В группе.
3: В группе это очень просто. Получается, что «возлюби ближнего, как самого себя», мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, уже который надоело всем слышать. И это не важно мне, или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней девять сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим, и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить девять сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к девяти первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном. А в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть, ты связан со всеми, и со второй, и с третьей, и с четвертой душой, так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ, из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут Мира Бесконечности, но все остальное становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже не достает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай до Наранхай, тоже будет им не хватать.
1: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы тоже получить?
3: Конечно.
1: То есть сделать приближение, объединение.
3: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, которым я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, из исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и переместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен исправить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого. Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
4: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы, скрытые и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем. И все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую. Я говорю: о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании. О, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это... все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник — основа мира». Он продвигает все человечество таким образом больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном, или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным и более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего, он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как...
2: к
4: силе, без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли. И каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону возлюби ближнего как себя. Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
3: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
4: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой я нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов
3: расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого,

0: Я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что, чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления. Я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого кли. Только лишь это условие. Если у тебя будет кли, и ты внутри этого кли что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала — истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зевук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хли получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% сначала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния? Откуда это приходит? Какие следствия могут быть? Что это вообще само по себе? Поэтому Каббала относительно всех остальных наук настолько точно изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там сила притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому, никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой Каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. Не только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. И из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Кабале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В Кабале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом уже раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Шаману шиур нифла.
0: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство. С шестым чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
1: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытие, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь. Захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется Кабалой. И мы должны страдания на страдания любви поменять.
0: Да, это был акцент, что группа, система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного. Мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
1: Да, один из уроков, когда после урока говорят, ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены.

0: печать внутри пяти органов чувств. Это называется мнимая реальность, и в том мере, в котором мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению килим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло, я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые келим, больше, чем получение наслаждения.
1: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
1: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
2: 25. Там с 19.30 начинается,
1: да.
2: До 45.
1: 25 минут. Окей.
2: Ну, не делится пора.
1: Ага.
2: Можно поменяться где-нибудь.

мертвее.

0: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный порцу, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
1: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм, войти в мир, который представляет нам Бааль Сулам, наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
0: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиодаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
1: Так, Малкут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает. Согласно ее самостоятельному желанию, тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, неподобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом, как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это кли, это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда, того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да, рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Та же Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцумали, первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
0: Что такое наслаждаться?
1: Понятно, что я говорю, или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание, или я говорю свет и кли. Мы привыкли говорить в светах и кели. Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать, наполнять. Кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какой? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию, но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые несомненно равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создана? В первой стадии изначально, и вот тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шур, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия. Это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать. Четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания. Что там на самом деле желание получать властвует? Что это за Малхут? Это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию. Она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом. Ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения, в этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут, наполненная до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно, в первый и последний раз. Желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением, а Малхут, остающееся пустое, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова скрытие, гелем, скрытие, астара, алама. Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос, почему, а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме.
2: Но
1: сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Каббале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение, наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии она называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук деака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут бесконечности. Затем была Малхут первого сокращения, Малхут де Цимцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется Орхозер, отраженный свет. Отраженный свет, а это прямой свет. Орхозер и Ор-Яшар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... Она начинает думать. Что она сделала? Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула, после вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, она получит именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно получила, только чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченная. И Малхут решает, я вытолкнула весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой. Сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему. Ведь он наслаждается от того, что я получаю. Так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя. И место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется Рош. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного получить, а в остальном оставаться пустой. Потому что если она наполнит также и эту часть, то это будет совершенно получение для себя. Она начнет получать для себя и перестанет думать, что делает это для Творца. Эта часть, которая остается пустой, называется Сов. И все это строение, все вот это строение, включая свет, приходящий от Творца, Ор Ешар, Ор Хозер, все это называется Парцуф. Итак, мы добавим здесь Малхут, у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая, это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая, немножко. Это называется Орпними. Эта часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними. Получает внутрь, в желание.
0: В. Имках.
1: И если так, Малхут из всего Ор-Ешар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Орпними, Втох, и свет от Ор-Ишар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор-Ишар вот этот, который пришел, он должен наполнить всю Малхут. Ор-Ишар для всей Малхут. Теперь, если у нас есть только часть ее, то есть Ор-Ишар равняется, он немного состоит из Ор-Пними, а часть его остается снаружи. И это называется Ор-Макив, окружающий свет. Что такое этот окружающий свет, если Ор-Пними приходит от Творца? Ор-Ишар. Ор-Пними находится в Тох Парцуфа, а Ор-Макив, он относительно Сов Парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
2: Это свет Бины?
1: Нет, это не Бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похоже на действие, которое было в Бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Ишар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется масах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхузер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько? Столько, сколько будет для Творца. Потому что то, что я сейчас получу, будет для Него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь. Скажем, 20% из Ор-Ишар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой, называется Сов. Почему Сов? Потому что там она там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему Тох? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
2: Можно спросить?
1: Я скажу, когда будет можно. Ор-Ишар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор-Пними, а часть, которая осталась в ней, ее называется Ор-Макив, окружающий свет. У нас получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Ор-Пними входит в Тох, Ор-Макив, он предназначен для Сов-Парцуфа наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит Сов-Парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут после первого сокращения, когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает, Вся эта система вместе называется парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Орпними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рош — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П. Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур. Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
2: Да, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, то, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвут женщины 5-6. Пожалуйста.
1: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
2: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
1: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
2: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалась Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока она не приходит к состоянию, где есть полное отключение. Она вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение. Это желание, желание получать наслаждение и удовольствие. Не просто так желание получать. Мы говорим коротко желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. В этом творении, и это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающем кли. Нашим ощущающим кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышим. слышали на первом уроке о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя. И пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому и не чувствуем.
3: Да, пока у нас нет келим, Рав в предыдущем уроке, часть урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алма-Та.
4: Большое спасибо, прекрасный урок, прям материалы такие раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я говорю, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм и... Теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
5: Нахон, гам Сиюм — это сук шель масах.
3: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение... сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя, но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения, что оно говорит, насладить творение. И он начинает получать, как с экраном, как Раф объяснил, что такой экран — это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в П, то, что Раф нарисовал, П де Рош, я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется тох, верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А не полный стакан, у него уже есть ограничения. Часть я могу получить, получил. Часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничения. В тох я получил. А второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже келим.
6: Можно
2: ли считать Бину корнем отраженного света, и это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу? Гила, да. Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит от четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание отдавать. Также и после сокращения есть сила отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экраном и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.
6: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaje? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
3: ¿Откуда исходит уверенность экрана? И что он уверен, что он получает ради отдачи? ¿Откуда у него эта сила? Экран — это сила. Рав объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда она отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает, он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер плюс Ор Ишар называется Ор Пними, то, что входит внутрь.
2: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, что бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца. Отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равно Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%. Но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется получает ради отдачи. Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ормикиев. А Келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется Сов Парцуф, окончанием Парцуфа. То есть есть у нас Рош, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света. Есть Тох, нутро дословно, где он может получать ради отдачи. И вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому, что называется тох, это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространение минеюбе, из него и внутрь него. Докуда? До табура. Здесь у нас «п», дословно «рот», а здесь «табур», «пуп». И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания «раглаем», «ног». Значит, «тох» и «сов» вместе называется «гуф парцуфа». Почему? Потому что «тох» и «сов» — это уже результат. Расчеты происходят только в «рош». В «рош» выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
3: Ты сказал, что «тох» может получить 20%.
2: Да.
3: Но ведь нет такого, что клей может получить свет и не получил его.
2: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить, так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
7: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, а и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
3: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовное кли, мы сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения, материального.
2: Да, до сих пор же урок на сегодня. Мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который задала Сигаль, что мы не можем это понять в своем желании, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем. Завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу. Труды Рабаша, первый том, страница 213». Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста.
1: «Бейнян квод ав».
0: Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Рабби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». Сын уважает отца — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиезер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиезера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама и завоевать ему уважение в их глазах. Сказанное потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит.

0: Каждый день Отец наш, Царь наш. А также в молитве Шмона Эсре мы говорим: «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит: «А если Отец я, где же уважение ко мне?» Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим: «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит: «А если Отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит: «Стыдно вам называть меня Отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня Отцом вашим? А если Господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его. Ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
1: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю. Как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.

0: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келем получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться, оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
1: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят: «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
0: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает: зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть Он удостоится быть слитым с Царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
1: А все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие килим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
0: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
2: Да,
1: и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца.
3: Перейдем
1: к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлавея Сулам, первый том, страница 106 об уважении к Отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Келим Адачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к Адаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная Его, не осознавая Его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли, чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано, душа человека научит его. То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
0: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
1: Как Творец скрыт от человека?
4: Um, Абурене старми Адам пашут.
1: Творит скрыто человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше, мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее и слабее, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим, ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху, каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более и более, более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца.
4: В
1: первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. Вне ее не о чем говорить. Вне ее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве. Что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах, или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. И часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если я ощущаю, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда он, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого. Понимаешь, не предвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить.
4: Есть
1: вопросы, да?
0: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
1: Так вопрос-то в чем?
0: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
1: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущности человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. Предисловие к учению десяти сферот в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, Творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам: нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь? То есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенностью, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
0: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
1: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами, что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств.
5: Что
1: что в пяти органах чувств программы, это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
4: Есть хамиша хушим, кмо хамиша цинурот.
1: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне, и мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой, а только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит и располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно... это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
0: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять. Они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органах чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления.

0: Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
1: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
0: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если этот шестой орган чувств не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
1: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
0: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях всего того, что относится
1: к исправлению пяти органов чувств.
0: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиции, действий, привычек, все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к, то есть относится к этому иллюзорному миру.
1: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
0: Да.
1: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
0: Ощущение плохого?
1: Да?
0: Ну как есть ощущение хорошего? Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать. Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое. В духовном невозможно разделить одно и другое. Это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творения кли — это радость, а не более отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
1: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
0: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному. Но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают. И поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление, но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
1: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
0: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. Они, и тот, и другой состоит из четырех пхинот стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
1: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
0: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца. Как бы так. за вечность. То есть не от животных, а чувств,

0: воодушевление.
1: Я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в клей. Еще раз. Точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
2: Получается, что клей Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
1: Духовное клей устроено над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такое кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовно. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем это, устанавливаем на эгоизм. На нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран. И насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сферот. Получение свойств от Творца. И тогда получается, что человек приобретает кли. То, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаем пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, и так далее.
2: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
1: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
2: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
1: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойств. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то

0: исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Не знаю. Что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа.
1: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающие, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них. Они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться от этого, как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представление. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей.
2: Все? А почему важно мне, чтобы и товарищ достиг шестого чувства? Ну, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
1: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
2: В группе.
1: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, уже который надоело всем слышать. И это не важно мне. Или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать — часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней девять сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим, и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном. А в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, и с третьей, и с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ. Из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное это становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмартикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже не достает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай да Наранхай, тоже будет им не хватать.
2: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы это тоже получить?
1: Конечно.
2: То есть сделать приближение, объединение.
1: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и переместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим малху, должен исправить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
3: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
1: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы, скрытые и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании, о, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник, основа мира». Он продвигает все человечество таким образом, больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном, или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным и более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего. Он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как
4: к силе,
1: без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли. И каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону «возлюби ближнего как себя». Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали.
3: Да. Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
1: Насколько каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления. Я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого клей. Только лишь это условие. Если у тебя будет клей, и ты внутри этого клея что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что каббала — истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зевук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятие, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хви, получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измеривая, ты не знаешь на 100% сначала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния, откуда это приходит, какие следствия могут быть, что это вообще само по себе. Поэтому каббала относительно всех остальных наук настолько точно и изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там сила притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил клей, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. И только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших килим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Каббале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В Каббале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
3: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
4: Шаману шиур нифла.
1: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство.
4: С шестым
1: чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
3: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытия, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь. Захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется Каббалой. И мы должны страдания на страдания любви поменять.
1: Да, это был акцент, что группа система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного, мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
3: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы, над группой величие цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится, это наша горючая, которая постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
1: Каббала — это наука восприятия реальности. И когда мы воспринимаем реальность внутри желания получать, внутри пяти органов чувств, это называется мнимая реальность. И в том мере, в которой мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению килим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло. Я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые килим, больше, чем получение наслаждения.
3: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
3: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
5: 25. Там с 19.30 начинается,
3: да.
5: До 45.
3: 25 минут. Окей.
5: Ну, не делится пора.
3: Ага.
5: Можно поменяться длинным

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшур кулькаха шир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните, то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный парцуш, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
0: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм. Войти в мир, который представляет нам Бальсулам, а наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
2: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиодаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
0: Так, Малхут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает. Согласно ее самостоятельному желанию, тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, неподобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом. Как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда, того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да? Рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Даже Малхут говорит, я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой. Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцумали, первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
2: Что такое наслаждаться?
0: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание — или я говорю «свет» и «кли». Мы привыкли говорить в «светах» и «кили». Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какое? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части, какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию, но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создан? в первой стадии, изначальная, под тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шуры, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия, это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать, четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует, что это за Малхут — это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию, она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом, ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения. В этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут, наполненная до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно, в первый и последний раз. Желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением. А Малхут, остающееся пустое, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова скрытие, элем, скрытие, астара, алама. Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос, почему, а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме. Но сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Каббале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение. Наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии она называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук деака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут, бесконечности. Затем была Малхут, первого сокращения, Малхут де Цинцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор-Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется Орхозер, отраженный свет. Отраженный свет. А это прямой свет. Орхозер и Ор-Ешар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... Она начинает думать, что она сделала. Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула, после, вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно получила, только чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченная. И Малхут решает, я вытолкнула весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой. Сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему. Ведь он наслаждается от того, что я получаю, так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя. И место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется Рош. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется Тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного.

0: Итак, мы добавим здесь Малхут у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая. Это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая. Немножко. Это называется Орпними. Это часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними. Получает внутрь, в желание. И если так, Малхут из всего Ор-Яшар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Ор-Пними, Втох, и свет от Ор-Яшар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор-Яшар, вот этот, который пришел, он должен наполнить всю Малхут. Ор-Яшар для всей Малхут. Теперь, если у нас есть только часть ее, то есть Ор-Яшар равняется, он немного состоит из Ор-Пними, а часть его остается снаружи. И это называется Ор-Макиф, окружающий свет. Что такое этот окружающий свет? Если Ор-Пними приходит от Творца. Ор-Яшар. Ор-Пними находится в тох парцуфа, а Ор-Макиф, он относительно сов парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
1: Это свет бины?
0: Нет, это не бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похож на действие, которое было в бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Яшар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется массах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхозер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько? Столько, сколько будет для Творца. Потому что то, что я сейчас получу, будет для него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь, скажем, 20% из Ор-Яшар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой,

0: Называется «Сов». Почему «Сов»? Потому что там она, там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему «Тох»? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
1: Можно спросить?
0: Я скажу, когда будет можно. Ор Ишар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор Пними, а часть, которая осталась в ней, ее называется Ор Макиф, окружающий свет. У нас получается, что Ор Ишар равняется Ор Пними плюс Ор Макиф. Ор Пними входит в Тох, Ор Макиф, он предназначен для Сов Парцуфа, наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит Сов Парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут. После первого сокращения, когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает, вся эта система вместе называется Парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Орпними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рош — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П. Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур.
2: Гмара парцуф.
0: Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
1: Да, мы переходим к вопросам, пожалуйста. То, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвуд женщина 5-6. Пожалуйста.
0: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
1: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
0: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
1: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалась Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока она не приходит к состоянию, где есть полное отключение. Она вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение. Это Желание, желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие. Не просто так желание получать. Мы говорим коротко «желание получать». Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. Поэтому это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающим кли, нашим ощущающим кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышали на первом уроке, о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя, и пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому и не чувствуем.
2: Да, пока у нас нет келим, Рав в предыдущем уроке, части урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алма-Та.
3: Большое спасибо, прекрасный урок, прям материалы такие раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я говорю, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм. И теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
2: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя. Но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения. Что оно говорит? Насладить творение. И он начинает получать. Как? С экраном, как Рав объяснил, что такой экран — это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в «П», то, что Рав нарисовал, «Педерош», я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется «тох», верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А неполный стакан, у него же есть ограничения. Часть я могу получить, получил, часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничение. втох я получил, а второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже килим.
4: Buenas noches, amigos. Gracias. La pregunta es, ¿puede considerarse a Binah como la raíz de la futura luz retornante? Y acá la criatura...
1: ¿Можно ли считать Бину корнем отраженного света? И это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу. Гила, да, Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит из четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание давать, также и после сокращения есть сила отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экраном и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.
5: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaj? De que está seguro que recibe para otorgar. ¿De dónde saca esa fuerza?
2: Откуда исходит уверенность экрана, и что он уверен, что он получает ради отдачи? Откуда у него эта сила?
6: Масах у акуах.
2: Экран — это сила. Рав объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда она отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер. Плюс Оришар называется Орпними, то, что входит внутрь.
1: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, Гелат, что Бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца. Отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равно Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%, но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется «получает ради отдачи». Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ормикиев. А келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется Сов Парцуф, окончанием Парцуфа. То есть есть у нас Рош, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света. Есть Тох, нутро дословно, где он может получать ради отдачи. И вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому что называется тох? Это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространением нейубе, из него и внутрь него. Докуда? До табура. Здесь у нас «п», дословно «рот», а здесь «табур», «пуп». И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания «раглаем», «ног». Значит, «тох» и «сов» вместе называется «гуф парцуфа». Почему? Потому что «тох» и «сов» — это уже результат. Расчеты происходят только в «рош». В «рош» выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
2: Ты сказал, что «тох» может получить 20%.
1: Да.
2: Но ведь нет такого, что кли может получить свет и не получил его.
1: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить. Так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
6: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, а и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
2: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовная клима, сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения материального.
1: Да, до сих пор же урок на сегодня. Мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который задала Сигаль, что мы не можем это понять в своем желании, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем. Завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу. Труды Рабаша, первый том, страница 213». Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму. Когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш, или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это, и на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его, ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение, тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келем получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин Я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: А все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
0: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлавея Сулам, первый том, страница 106 об уважении к отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Кели Мадачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к Адаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет. Это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его, как это возможно. Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа, получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли, чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано, душа человека научит его. То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека? Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим. Ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху. Каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив в душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. В первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его.

И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Якобы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека. Но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах. Или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств, где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если ощущаем, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает еще нескольких слов.

0: И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда он, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого. Понимаешь, не предвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить. Есть вопросы, да?
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
0: Так вопрос-то в чем?
1: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
0: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущность и человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. В предисловии к учению 10 сферот, в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, Творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе, убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку, перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенности, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
0: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств. Что в пяти органах чувств программы — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
2: Есть хамиша хушим, как хамиша цинурот,
0: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне, и мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит, располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить, но это действительно это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
1: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять, они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем. И то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органов чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
0: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
1: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если это шестой орган чувств. Не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
0: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
1: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях всего того, что относится
0: исправлению пяти органов чувств.
1: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиции, действий, привычек. Все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к, то есть относится к этому иллюзорному миру.
0: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
1: Да.
0: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
1: Ощущение плохого?
0: Да.
1: Но как есть ощущение хорошего? Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать? Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое. В духовном невозможно разделить одно и другое. Это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества. Творение кли — это радость, а не боль и отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
0: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
1: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному. Но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают. И поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление. Но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
0: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
1: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. Они, и тот, и другой состоит из четырех пхинот стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
0: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
1: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ?
2: Для
1: того, чтобы развивать шестое чувство, нужно потому что я стремлюсь к Творцу, а не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца, как бы так, из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в клей. Еще раз, точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
0: Получается, что клей Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
2: Клей арухани убанит.
1: Духовное клей устроено над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такой кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовное. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем это, устанавливаем на эгоизм, на нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сфер. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли. То, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаю им пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому Он и имя его едины, так далее.
0: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
1: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
0: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
1: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойств. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное — впечатляться. Главное — впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Не знаю. Что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа. Моя работа.
3: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать у людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающий, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них. Они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться, это как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представление. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей.
0: Все? А почему важно мне, чтобы товарищ достиг шестого чувства, чтобы он продолжал давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
3: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
0: В группе.
3: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, уже который надоело всем слышать. И это не важно мне, или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать — часть Малхут. Бесконечности. Малхут, мир бесконечности — это только точка, а перед ней 9 сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном, а в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут, мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, и с третьей, и с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ, из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже недостает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай до Наранхай, тоже будет им не хватать.
0: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы это тоже получить?
3: Конечно.
0: То есть сделать приближение, объединение.
3: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, из исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и переместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен справить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно, из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
4: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
3: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы, скрытые и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании, о, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник — основа мира». Он продвигает все человечество таким образом больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном, или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным, более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего. Он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как
2: к
3: силе, без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли, и каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону возлюби ближнего как себя. Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
4: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
3: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах, более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления. Я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого кли. Только лишь это условие, если у тебя будет кли, и ты внутри этого кли что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала — истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире я могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построю для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зивук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа внутри и получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% сначала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния? Откуда это приходит? Какие следствия могут быть? Что это вообще само по себе? Поэтому Каббала относительно всех остальных наук настолько точно и изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там силы притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой Каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. Не только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Каббале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В Каббале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
4: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
5: Шаману шиур нифла.
3: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство. С шестым чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствуют то, что чувствует Творец.
4: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытие, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь, захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется Каббалой, и мы должны страдания на страдания любви поменять.
3: Да, это был акцент, что группа

0: важности группы, так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня, и вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного. Мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
1: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы, над группой величие цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится, это наше горючее, которое постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
0: Каббала — это наука восприятия реальности, и когда мы воспринимаем реальность внутри желания получать, внутри пяти органов чувств, это называется мнимая реальность, и в том мере, в которой мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению килим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло. Я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые келим, больше, чем получение наслаждения.
1: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
1: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
2: 25. Там с 19.30 начинается,
1: да.
2: До 45.
1: 25 минут. Окей.
2: Ну, не делится пора.
1: Угу.
2: Можно поменяться где-нибудь.

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшиур кулькаха шир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный парцуф, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
0: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм. Войти в мир, который представляет нам Бааль Сулам, наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
2: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиодаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
0: Так, Малкут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает согласно ее же самостоятельному желанию. Тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, неподобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малкут чувствует разницу между ней и светом, как что свет — это творец, Боре, а Малкут — это творение, Невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда, того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да, рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Та же Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцумали, в первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
2: Что такое наслаждаться?
0: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание — или я говорю «свет» и «кли». Мы привыкли говорить в «светах» и «кили». Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какой? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию, но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создан? в первой стадии, изначальная, вот тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шур, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия. Это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать, четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует. Что это за Малхут? Это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию. Она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом. Ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения, в этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут, наполненная до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно в первый и последний раз желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением, а Малхут, остающееся пустое, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова скрытие, хелем, скрытие, астара, алама. Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос «почему?», а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме. Но сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Каббале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение, наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии она называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук деака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут, бесконечности. Затем была Малхут, первое сокращение, Малхут де Цинцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор-Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется орхозер, отраженный свет. Отраженный свет. А это прямой свет. Орхозер и Ор-Ешар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... И она начинает думать, что она сделала. Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула, после, вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно получила, только чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченная. И Малхут решает, я вытолкнула весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой. Сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему. Ведь он наслаждается от того, что я получаю. Так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя. И место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется рожь. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного получить, а в остальном оставаться пустой. Потому что если она наполнит также и эту часть, то это будет совершенно получение для себя. Она начнет получать для себя и перестанет думать, что делает это для Творца. Эта часть, которая остается пустой, называется «сов». И все это строение, включая свет, приходящий от Творца, Ор Ешар, Ор Хозер, все это называется парцуф. Итак, мы добавим здесь Малхут, у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая, это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая, немножко. Это называется Орпними. Эта часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними получает внутрь, в желание.
0: В имках.
1: И если так, Малхут из всего Ор-Ешар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Орпними, Втох, и свет от Ор-Ешар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор-Ешар вот этот, который пришел, он должен наполнить всю Малхут. Ор-Ешар для всей Малхут. Теперь, если у нас есть только часть ее, то есть Ор-Ешар равняется, он немного состоит из Ор-Пними, а часть его остается снаружи. И это называется Ор-Макив, окружающий свет. Что такое этот окружающий свет, если Ор-Пними приходит от Творца? Ор-Ешар. Ор-Пними находится в тох парцуфа, а Ор-Макив, он относительно сов парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
2: Это свет бины?
1: Нет, это не бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похож на действие, которое было в бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Ешар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется массах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхозер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько? Столько, сколько будет для Творца. Потому что то, что я сейчас получу, будет для него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь, скажем, 20% из Ор-Ешар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой, называется сов. Почему сов? Потому что там она делает, она там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему тох? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
2: Можно спросить?
1: Я скажу, когда будет можно. Ор-Ешар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор-Пними, а часть, которая осталась в ней, ее называется Ор-Макив, окружающий свет. У нас получается, что Ор-Ешар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Ор-Пними входит в тох, Ор-Макив, он предназначен для сов-парцуфа наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит сов-парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут после первого сокращения, Когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает, вся эта система вместе называется парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Орпними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рож — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П. Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур. Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
3: Да, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, то, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвуд женщина 5-6. Пожалуйста.
1: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
3: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
1: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
3: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалась Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока она не приходит к состоянию, где есть полное отключение, она вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение, это желание, желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие, не просто так желание получать. Мы говорим коротко «желание получать». Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. В этом творении, и это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающем кли. Нашим ощущающим кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышали. слышали на первом уроке о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя, и пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому и не чувствуем.
4: Да, пока у нас нет келим, Рав в предыдущем уроке, часть урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алма-Та.
5: Большое спасибо, прекрасный урок, прям. Материалы такие, раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я говорю, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм. И теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
6: Нахон, гам Сиюм за сук шель масах.
4: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя, но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения. Что оно говорит? Насладить творение. И он начинает получать как с экраном, как Рав объяснил, что такой экран — это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в «П», то, что Рав нарисовал, «Педерош», я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется «тох», верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А неполный стакан, у него же есть ограничения. Часть я могу получить, получил, часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничения. В тох я получил. А второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже килим.
7: Можно
3: ли считать Бину корнем отраженного света, и это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу? Гила, да. Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит от четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание давать, также и после сокращения есть сила от отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экраном и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.
7: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaje? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
4: ¿Откуда исходит уверенность экрана, и что он уверен, что он получает ради отдачи? ¿Откуда у него эта сила?
6: Масах у акуах.
4: Экран — это сила. Рав объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда она отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер, плюс Ор Ишар называется Ор Пними, то, что входит внутрь.
3: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, Гелат, что бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца. Отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равно Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%, но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется получает ради отдачи. Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ормикиев. А келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется сов парцуф, окончанием парцуфа. То есть есть у нас рож, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света. Есть тох, нутро дословно, где он может получать ради отдачи, и вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому что называется тох? Это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространение миней убей, из него и внутрь него. Докуда? До табура. Здесь у нас «п», дословно «рот», а здесь «табур», «пуп». И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания «раглаем», «ног». Значит, «тох» и «сов» вместе называется «гуф парцуфа». Почему? Потому что «тох» и «сов» — это уже результат. Расчеты происходят только в «рож». В «рож» выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
4: Ты сказал, что «тох» может получить 20%.
3: Да.
4: Но ведь нет такого, что клей может получить свет и не получил его.
3: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить, так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
8: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, а и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
6: Хомер масах зеит нагдут, кашиют.
4: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовная кли, мы сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения, материального.
3: Да, до сих пор же урок на сегодня. Мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который задала Сигаль, что мы не можем это понять своим желанием, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем. Завершим песню.

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб господина своего». «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш, или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение?»

0: сказать, как сказано, стыдно перед вами.
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмонаэсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это, и на это Творец гневается и говорит: «А если Отец я, где же уважение ко мне?» Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим: «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит: «А если Отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит: «Стыдно вам называть меня Отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня Отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб? Купил господина его. Ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть

0: благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келем получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден. А это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением, ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят: «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Торы и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает: зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит цели. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие килим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
2: Да,
0: и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлавей Сулам, первый том, страница 106 об уважении к Отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Келим Адачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к Адаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет. Это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли, чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека?
3: Абурене старми Адам пашут.
0: Творит скрыто человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим. Ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху. Каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. В первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. Вне ее не о чем говорить. Вне ее что-то происходит, может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве. Что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах, или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. И часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если я ощущаю, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда он, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого. Понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить.
3: Есть
0: вопросы, да?
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
0: Так вопрос-то в чем?
1: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
0: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущность и человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. Предисловие к учению десяти сферот в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, Творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам: нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенностью, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что дает наслаждение?
0: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств.
3: Что
0: что в пяти органах чувств программы, это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
3: Есть хамиша хушим, кмо хамиша цинурот.
0: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, как пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне, что хорошо мне, и мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой, а только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит и располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
1: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять, они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним, как бы,

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Рабби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его?

0: Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано, потому говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его. Ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающей келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть. И в этом заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысль, речь и действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться, оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату, то есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык.
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением, ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин Я, где страх передо мной, что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди. И благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
2: Шалом лекулам.
3: Здравствуйте.
0: Приветствуем всех, товарищи, подруги.
3: Мы с вами встречаемся посреди дня, как обычно мы будем относиться к тому, что мы изучали сегодняшним утром на утреннем уроке. Сейчас мы как раз говорили с Яиром. Было нечто очень интересное на этом уроке. У нас было уже немало таких уроков, которые начинаются со статьи. Раф нам объясняет эту статью, а потом он постепенно переходит к чему-либо другому. Он говорит о восприятии реальности, о духовном, о группе, об обществе, о социуме, о зависимости товарищей от других товарищей и так далее. Кажется, что как будто это не относится к статье.
0: Верно. Это, по сути дела, как раз красота всего нашего изучения, науки Каббала. Это может, это связано с нашей жизнью, и Раф работает с кли, который находится перед ним. И не обязательно он должен сидеть сейчас и в учебной форме объяснять статью, а берет то, что актуально, и развивает это вместе с Хисароном учеников. И это очень особенно и красиво в нашей учебе. И на самом деле, я думаю, что это поднимает вопрос о сути работы. Ты знаешь, мы смотрим, и есть очень много товарищей и подруг, которые находятся и на утреннем уроке, верно? Приветствуем всех. И мы, по сути дела, находимся в какой-то работе, которая вроде бы рутинная, но здесь всегда есть разные краски, разные вкусы, и эта работа каждый раз раскрывает новую глубину нашей работы. И мы, исходя из этого, сделаем вместе с вами. Нам нужна ваша помощь, ваши вопросы, Хисарон, чтобы мы, на самом деле, смогли попытаться увидеть, может быть, это вопрос, можем ли мы действовать в другом виде в нашей работе именно сегодня и прийти к новому пониманию нашей работы между товарищами в десятке и попытаться это увидеть.
3: Да, еще один принцип о методе нашего изучения, который был укоренен еще поколениями. Есть поколение, и каждое поколение обосновывается на предыдущем. Тогда каббалист объясняет то, что написано до него, а следующий после него. То есть всегда есть определенная связь, звено за звеном. Мы никогда не начинаем с какой-то актуальности сегодняшнего дня, всегда упираемся на прошлых писаниях каббалистов. То же самое мы работаем сегодня на технологическом одном проекте. Мы тоже, даже в этом проекте, мы видим, что это тоже обосновано всегда на какой-то цепочке. Каббалистов, все, что говорит Рав, обосновано на Рабаше, Рабаше все обосновывает на Бальсуламе, будь это взятый какой-то параграф истории или Ари, который брал это из Зора или истории. И также вся система, весь метод всегда обоснован на предыдущих первоисточниках. Мы всегда будем увидеть, как это объясняли каббалисты в течение сотен тысяч лет, пока это не пришло к сегодняшнему дню. И потом в результате мы говорим о какой-то повседневной нашей жизни иногда, будь то о десятках, о восприятии реальности, о том, что происходит в мире. Откуда мы это взяли? Так или иначе, это происходит все от этой цепочки знаний, постижений каббалистов.
0: Да, на самом деле хорошо. Я не знал об этом проекте. Хорошо познакомиться с ним. Ну и подойдем к нашей статье. Давайте подойдем к статье, прочитаем избранные отрывки из нее. Это находится в учебном материале, который вы можете видеть. И понятно, если есть вопросы, запишите себе замечания, и затем мы будем рады, если вы поднимете вопросы и зададите их. Можно, конечно, задавать вопросы в чате. Это тоже находится в изучаемых материалах у вас. И статья Рабаша «Об уважении к отцу», первый отрывок. И следует объяснить, что то, что мы должны сказать, Творец Отец наш обращено к Творцу, а мы всегда говорим Отец наш, Царь наш, и на это Творец гневается. То есть, как вы не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, а если Отец я, где же уважение ко мне? То есть Творец говорит, стыдно вам называть меня Отец наш, а я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется Шхина во прахе. Как же вы не стыдитесь называть меня Отцом вашим? А если Господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, которые вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственности власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господин его, ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам. А я вижу, что вы идете противоположной дорогой, то есть вы хотите, чтобы я служил вам, то есть чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь, и то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силы, вы бы наверняка получили. Ну, слышится знакомым, да?
3: Да, звучит знакомо, еще связано с тем, что мы говорили. То есть тут есть некое заявление, которое проясняет нам Рабаш. Мы говорим о том, что Отец наш Творец, Творец наш Отец. Как мы к этому относимся, как это выражается в нашей повседневной жизни? И действительно, мы зачастую говорим, да, Отец нам поможет. Это повторяется и в молитвах, и в наших взаимоотношениях. О чем это говорит? Как мы относимся к этой силе, которая создала нас. На самом деле мы ценим свойства отдачи. Он нам объясняет, мы не ценим свойства отдачи на самом деле. То, что называется шхина, находится в прахе. Поэтому устами можно сказать что угодно, Отец мой, да помоги нам, и просить, но все это получается некой обратностью. То есть мы, с одной стороны, не уважаем эту силу отдачи. Более того, он говорит, все на самом деле наоборот. Мы неосознанно желаем, чтобы он нас обслуживал, он нам должен. Это очень похоже. Но то, что в нашей жизни происходит, мы уверены, что наши дети должны нам помогать, но родители в результате помогают детям. Но если дети становятся более взрослыми и независимыми, и у них остается эта уверенность, что родители должны их обслуживать, на определенном этапе развития это становится неверным. Человек может вырасти до 30-летнего возраста, он уверен, что он может сидеть дальше на шее родителей. Но это не нам понятно, что тут нездоровое состояние. Поэтому мы говорим, да, Отец наш на небесах, но вопрос, что это подразумевает под собой.
0: Да, это также слышится, как какое назидание со стороны Творца по отношению к творениям, по отношению к нам. Вы, когда он говорит, вы делаете не так, и это не так. Конечно же, не говорится ни о каком назидании или о чем-то в таком стиле, но это путь просто, как выразить, описать наше состояние, то, что мы проходим. То есть в молитвах есть «Отец наш», «Царь наш», где мы говорим, таким образом к Творцу, но Рабаш объясняет нам, что мы естественным образом склоняемся к тому, чтобы говорить эти слова. То есть мы, молясь, просто так произносим эти слова, но еще не приходим к этому состоянию. То есть это описание состояния, в котором мы находимся, между желаемым и действительным. То есть мы хотим выполнять действия руками-ногами, но пока еще не быть там. Но мы должны это осознать, что наше естественное состояние — это шхина в апрахе. Что значит шхина в апрахе? То есть духовность сама по себе, она всегда у нас в меньшей важности, чем наша любовь к себе. И почему? Потому что такова наша природа. И мы должны просто это осознать, как исследователи, которые исследуют нашу материю, и мы распознаем, что наше отношение к духовному — это всегда то, что называется, лежит на земле, и мы должны прийти к тому, чтобы стать рабами Творца. Кто такой раб? Тот, у кого нет собственной власти, он служит своему господину, верно? И он должен отменить себя перед господином своим, но со стороны нашей природы, получения, мы этого не делаем, потому что это против нашей природы отменять себя перед господином, который является свойством отдачи. И, конечно же, как он говорит, мы бы силой захотели взять. Если бы мы могли взять все у Творца, мы бы получали это без всякого сомнения. Почему? Еще раз, потому что такова наша природа, и нам трудно сопротивляться ей.
3: Ну, видимо, ваш вопрос, но мы хотим еще пройти статью все-таки. Подождем с вопросом, мы скоро ответим.
1: Асада варкатан. Барабхинат хоших баулама никра улам вестер. Аим они враим лою муханим лихиода овдим, овды бишвилю. הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליצרו, על דרך שאמרו חזל, ידבק במידתיו. כידוע שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה,
0: И что же сделал Творец, чтобы они не получили силы? Он сделал маленькую вещь, создал в мире свойство тьмы, называемое утаиваемым скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется, получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит святости ничего, из чего он мог извлечь наслаждение. Он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот цвет материального можно увидеть, ибо так там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не увидим наслаждения, поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю. Да, в этом отрывке Рабаш нас берет еще более вглубь, то, что называется, мыслями Творца. Как Творец сейчас, исходя из того, что он знает нас, Он нас создал и знает нашу природу, и Он не хочет давать нам естественным образом получать, а хочет развивать нас. И как это Творец делает? Как мы уже сказали, что Творец создает скрытие. И мы не чувствуем существования Творца, и мы в нашей жизни просто живем. Есть те, которые завершают жизнь, даже не доходя до начала той силы, которая нас создала. А есть те, у которых пробуждается точка в сердце, и они именно те, которые хотят пробудиться по отношению к Творцу и что Творец делает за всем, что мы видим. И наше стремление, поскольку мы желание получать, это находится в состоянии тьмы, скрытия, и мы это видим на всех уровнях. Между прочим, переживаем это как неприятное состояние, и наше естественное стремление понять, что тьма нехорошо. Скажем, я пытаюсь продвигаться, работать в десятке, я пытаюсь сделать различные вещи, и тьма. Я не вижу, что продвигаюсь, а вижу, что наоборот, отступаю назад. И что мы должны изучать из этого? Что это скрытие, тьма? Это не какое-то неудачное восприятие или отсутствие успеха у меня, что я должен поедать себя поедом или что-то в этом роде. Наоборот, состояние тьмы — это состояние отстроения и развития. И это значит, что Творец специально нам дал скрытие, чтобы помочь раскрыть нам келим, настоящие, получающие келим, по отношению к тому, что Он нам хочет дать. Он хочет нам дать свет бесконечности, безграничный. Все Он подготовил только для нас. Теперь как Он помогает нам развить келим, которые смогут получить все, что Он подготовил? И это может осуществиться только через скрытие, только через процесс, в котором мы чувствуем именно тьму. Это одинарное скрытие, двойное скрытие. Рав говорил об этом, объясняя статью, и все наши состояние мы проходим в связи с Творцом, и только таким путем мы можем продвигаться. Продолжим. С третьего отрывка. Но после того, как человек уже входит в работу Творца и хочет знать путь настоящей работы, говорят ему, если «Господин, я где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете только чтобы удостоиться будущего мира, то есть вы желаете компенсацию за свою работу? Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина. Но и вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть к слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше. И что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам потому, что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповеди мы получим свет Торы, а благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику.
3: В нескольких словах цель — достичь подобия свойств. Для этого у нас средство выполнения Торы и заповедей, и это не потому, что Творец нуждается в этом, поскольку это клей, который может излечить нас, помочь нам. И по поводу тех самых произносимых слов можно говорить, что я раб, а ты отец, но если ты сын, о чем это свидетельствует? Хотел бы быть рабом, о чем это говорит, о чем свидетельствует, где решение, кто решает, чьи действия, то есть расставить все вещи на свои места, и тут следует действительно понять, что за этим всем стоит. И последний отрывок, четвертый. Отсюда следует,
1: Если Аз. Амудет. Окли кабала.
4: Окли кабала.
1: Бет.
4: Бет.
3: Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он дает, надеется получить от Творца, получает ли он каждый день большее вознаграждение, тогда мерилом является получающий келим. И второе, насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение.
0: Да, и в этом отрывке мы видим практику нашей работы, что нам нужно делать. Может быть, это не обязательно действия, которые мы выполняем, а что движет нами, чтобы мы совершали эти действия. И здесь Рабаш нам дает настоящий инструмент для измерения. Он говорит, что вы можете в процессе своей работы, тех действий, которые вы совершаете, проверить себя. И он говорит нам, проверьте себя. Если вы смотрите на вознаграждение, то есть вы выполняете действия, потому что вы сейчас ждете вознаграждения Творца, и исходя из этого вы производите действия, он говорит, проверяйте себя. И проверяйте еще одну вещь. Проверьте, наслаждаетесь ли вы на самом деле от того, что вы получили заслугу и возможность служить Творцу в тех действиях, которые вы выполняете. Это уже совершенно иная движущая сила. То есть мы здесь уже в этой проверке не ждем какого-то вознаграждения, которое должно прийти к нам. Но мы ждем, исходя из самого работы, когда мы получаем это как вознаграждение, это дает нам топливо, как возможность приложить усилия. Это немного иначе по сравнению с тем, к чему мы привыкли, в чем мы выросли, и то, что дает нам наше общество. А мы хотим от Творца, чтобы нашим вознаграждением было само усилие, чтобы была возможность просто служить царю, заниматься этим, и это наше вознаграждение. Это как если ты скажешь какому-то мастеру, который любит рисовать или лепить, он скажет тебе, я не хочу ради денег продавать свои произведения, потому что я люблю это, я люблю эту работу, прилагать усилия для того, чтобы служить царю в работе. И это очень хороший инструмент, который дает нам Рабаш в нашей работе.
3: Ну, я посмотрю сейчас клип номер один, где Раф относится к этой статье. И тут же перейдем к вашим вопросам. Мы с вами прочитали статью. Пятую об уважении к Отцу, как будто, получается, Творец как будто требует от нас уважения. Конечно же, он в этом не нуждается, вообще не может быть такого подхода, чтобы такое происходило в келим отдачи. Тот, кто находится в отдаче, первое исправление, которое возлагается на нас, приходя к отдаче, это то, чтобы не было никакого обращения к самим себе. Поэтому, конечно же, уважение, почести, как то требование. Одно из наибольших требований нашего эгоизма человеческого, конечно же, оно тут же искореняется в человеке, если он входит в духовном пространстве, такого быть не может. И если говорится почесть, то почесть, она относится к тому, кому я ее воздаю, а не к себе. Когда я обязан его уважать, почитать, ценить, познавать. Чтобы он был великим в моих глазах, поскольку только в таком случае мои келим получения будут принижены, и я смогу получать. ради отдачи. В этом суть скрытия. Пока этого скрытия, это скрытие будет, оно преднамеренно, не просто для того, чтобы мы страдали во тьме. Или еще какие-то там расчеты, которые могут нам почудиться в нашем эгоизме. Скрытие со стороны Высшего, оно для того, чтобы позволить нам подготовить свои килим получения, именно получения, чтобы мы могли получить в них бесконечно, безмерно. Безмерно мы можем получить только с теми килим, чтобы, которые будут в намерении отдачи. Он позволяет нам приобрести намерение, Орхозер, обратный свет. Это возможно только, если Творец не будет ощущаться в наших келим получениях. Поэтому это время, это подготовка кли для получения света, оно должно находиться во тьме. В первичном и втором, в одинарном и втором скрытии. Борис, ну, речь идет о скрытии.

0: А теперь перейдем, попробуем услышать друг друга. Мы слышали недавно на пути Рава, как важно слышать друг друга и участвовать в вопросах товарищей. Поэтому начнем с вас, Unity 2, пожалуйста.
1: Дорогие великие учителя, мировой, любимый мировой кли. Мы как раз, наша группа собиралась перед этим уроком и прочитали эту статью. В статье вначале говорится, вы называете меня отцом, а где же ваше уважение? Вы называете меня королем, царем, а себя рабами, но просите у меня выполнять ваши желания. То есть мы делаем Творца рабом, а себя царем. Такой стыд напал, дорогие товарищи, умереть хотелось. Это и есть раскрытие духовного стыда. Просто до сих пор не могу в себя прийти. Это такой стыд. Не знаю, как. Это и есть раскрытие своего эгоизма.
2: Да, по сути дела, мы говорим. Как мы уже сказали в начале, есть здесь форма, аллегория, когда Творец как бы приходит к творениям и обвиняет нас. Это может нас привести к ощущению, что здесь говорится в таком виде, это может привести к ощущению стыда тоже. Но это такой материальный стыд, то, что известно нам в нашем мире. Может быть, что это и происходит, и это естественно. И вместе с этим нам стоит помнить, что когда мы читаем статьи, где приводятся высказывания из Торы, и Рабаш объясняет их, действительно, их духовное значение, всех этих понятий. Вы коснулись понятия «стыд», и мы говорили на последних уроках, на уроках введения в науку Каббала с Раум, который мы смотрим в последнее время, и Рав говорил там о стыде. Что он объяснил там в отношении стыда? Он сказал, что стыд — это ощущение, которое создается или рождается в творении в четвертой стадии, в Малхут, в тот момент, когда она чувствует разницу, обратное свое свойство, естественное, которое обратно Творцу, отдаче. И это является духовным стыдом, к которому мы должны прийти, почувствовать. И, может быть, это вызовет нас ощущение стыда, как вы сказали, вы почувствовали это в десятке, это вызывает большое очень отдаление. Но это очень важная точка. Необходимо понять, и нельзя, чтобы это ощущение успокоилось, чтобы успокоило вас и не давало продвигаться и вам, и товарищам в десятке. Но мы, как сказали, что Творец специально скрыт и дает нам ощущение, что в естественном нашем кле это чувствуется как неприятная тьма. И здесь мы как раз должны помогать друг другу. Я думаю, это центральная точка — помогать друг другу понять, что прежде всего это исходит от Творца, во-вторых, есть цель для этого, что мы должны развить больше келим и получить гораздо больше свет, чем мы способны даже мечтать о нем, даже представить себе не можем, что уготовил нам Творец, что такое быть в отдаче, что такое быть каббалистом. И именно здесь мы можем помочь друг другу и пользоваться этим стыдом как рычагом для продвижения удачи.
0: Я также думаю, что это хорошо, если вы прочитали действительно статью, погрузились, пришли к таким ощущениям. Именно этого хотел Рабаш. Единственное, что, как Раф уже отметил, чтобы это вас не парализовало, дало мотивацию для продвижения Women's Pain 1.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. El texto dice que llamamos al
2: Здравствуйте, друзья, мировой Кли.
3: Pero no le damos el honor ni temor.
2: В статье мы читаем, что Творец — Отец и Царь, и мы не даем им должного уважения, и нету трепета. Как правильно давать уважение в нашей духовной работе?
0: Как выражать неуважение? Как оно?

0: во-первых, может являться выражением такого пренебрежения, когда мы говорим: «Отец, ну что это для нас, отец? Отец, заплати за меня», да, такое. И что тут еще интересно? Потом, в конце урока, когда речь шла о духовном, тоже взято было из этой статьи. Потом в отрывке, который мы читали, сказано было, что мы должны увеличить величие Творца. И весь конец урока Рав говорил о важности товарища, насколько мы зависим от товарищей. И насколько, чтобы увеличить важность Творца, мы должны увеличить важность товарищей. То есть, что кроется за этими красивыми словами, уважаемый или нет Творца, все это начинается с взаимоотношений между нами. Поэтому, если что-то происходит не так, то, возможно, я начал действовать. Это действие неправильно по себе.
1: Да, прежде всего, есть прекрасная цитата номер один Рава, где он говорит об уважении. И мы пытаемся давать точное определение на наших уроках, чтобы направить себя верно. Смотрите, что Рав говорит в первом отрывке. А в духовном пространстве уважение имеется в виду не уважение, не о себе, а кому я должен, кого я должен уважать. Я нуждаюсь в уважении его, нуждаюсь в оценке его и в познании его. Чтобы мои келим получения подчинились, и я мог отдавать ему. И как бы Борис говорит, как мы можем это делать десятки, но спросите себя, вот вы делаете много работы в десятки, даете подругам, так задайте себе вопрос, почему Творец дал мне этих подруг? Он же не просто так дал мне их, так как же сейчас вернуть ему это? Ведь он ждет уважения, верно? Так если вы, исходя из того, что вы цените подарок, который дал вам Творец, подруг, вы должны им помогать, потому что это по отношению к вам подарок Творца. То есть нужно уважать их и ценить их, потому что этим мы уважаем Творца. Что может быть проще? И это очень практическая работа. То есть десятка — это очень практический инструмент в этой работе, чтобы уважать подруг. И расскажите нам, как это происходит, получается ли.
0: Испания.
2: Hola, profesores y amigos. Bueno, la lección de esta...
1: Здравствуйте, учителя и друзья. Сегодня на уроке, на утреннем уроке, Рав говорил много о науке Каббала, как о науке, пользовался этими понятиями. Как можно объяснить термин «махсом» и когда мы к нему приходим?
3: Мусаг махсом за термин катев ютер ли лихе.
0: Термин махсом более сочетается с тем, что мы изучали в птихе. И тот курс, который мы начали с вами изучать, птиха, введение в науку Каббала. Это очень необычный действительно курс, он очень тщательно, подробно объясняет четыре стадии прямого света, и как раз сегодня он пришел к термину масаха, экрана, а ты спрашиваешь как раз про махсом, как мы со своей стороны постижением к этому подходим. Как же вы? Мы говорим, насколько научным образом можно действительно эмпирно измерить все эти результаты. Действительно, об этом говорится много с разных аспектов каббалистами. Двумя словами тут не ответишь на ваш вопрос. Но это так или иначе развитие, то есть человек развивается на определенном этапе, он накапливает так много килим, средств, возможностей, и он способен

0: становится на скачок в своем развитии, пока это, наконец, происходит. Это скрыто в его природе. Это некая иная природа, отличающаяся от того, что мы чувствуем, но это заложено в нас, это растет и растет, пока не приходит к определенному уровню, то, что называется наполненной чашей, определенной зрелостью. Это очень удаленный пример, но пока ты не являешься совершеннолетним, ты не можешь водить машину. Да, по закону. Что тут происходит? Происходит некий скачок в отношении, допустим, страны, закона к возрасту твоему, чтобы дать тебе это право вождения. То же самое тут. Достаточно тебе присоединить келим дашпа, келим отдачи, то есть следующий качественный скачок, он определяет наш следующий уровень.
1: Прекрасно, женщина Финляндии, вам слово.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Вы так много лет в Кабале, так десятилетия, несколько десятилетий уже подле Рава. Можете поделиться, наверняка он давал какое-то упражнение, как развить шестое чувство. Вот сегодня на уроке так много об этом говорилось, и поделитесь, пожалуйста, как все-таки это сделать и что помогает развить шестое чувство.
3: Кен,
1: да. Что помогает развивать шестое чувство? Вообще, что такое шестое чувство, да, верно? Это слышится как что-то мистическое, еще какое-то чувство. Что за это шестое чувство? Кажется, что-то чем-то мистическим, но это гораздо проще. Шестое чувство — это не еще одно чувство к дополнению к нашим пяти органам чувств. Это то самое развитие точки в сердце нашей. Это называется шестым чувством. Этот прорыв, когда человек начинает прорваться через эту черную коробку, в которой он живет, когда эгоизм закрывает его во всех, со всех сторон и не дает ему выйти из этого черного ящика. Вот эта маленькая точка, называемая точкой в сердце, которая начинает постепенно делать трещину в этой коробке, это начало этого шестого чувства. Но это не просто так происходит. Вы хотите совет, как это развивать? Раф об этом говорит все время. Звук исчез у меня. Все время. Вы все время должны работать в группе, все время работать в клубе. Единственное, чего вам не хватает, это потребность в величии цели. И неважно, сколько вы находитесь в группе, физически рядом с Равом, это ничего не меняет. Мы все, нам всем нужно воздействие окружения на нас в постоянном виде, который все время развивается как количественно, так и качественно все время. То есть все, что нам нужно, это все время с помощью группы поднимать важность точки в сердце, нашего контакта с Творцом, и начать изменять наши ценности осознанно. О чем это говорит? Мы до этого говорили о том, что является нашей движущей силой в продвижении в пути. Вы можете сказать, что с одной стороны, я сейчас чувствую и тьму, я не могу продвигаться, мне нехорошо, я все время терплю неудачу. Но с другой стороны, можно развивать с группой, с десяткой, с нашей общей группой и сказать наоборот. Это хорошее состояние. Я здесь расту, мы растем вместе, Творец заботится о нас вместе. Он взращивает нас отдающий келим. И поэтому вся работа в окружении, она очень конкретная относительно темы развития шестого чувства. То есть это чувство развивается только в той мере, в какой мы изменяем ценности в нашем окружении. То, что менее важно у нас, скажем, шхина лапрахи, должно стать, наоборот, самым большим. То есть я чувствую, что мое желание получать властвует. Нет, тогда мы должны в нашей группе развивать ценность, что желание отдавать будет властвовать. Это очень важно. И только в этих усилиях мы можем на самом деле расти и чувствовать себя, что вот это чувство начинает становиться кли, через которое мы воспринимаем Творца.
0: Нагнеров относился к шестому чувству, и как раз четвертый видеоклип об этом послушаем, как Рав относится к этому, и благодаря чему действительно можно его увеличить.
1: Как с этим шестым дополнительным чувством? И как это чувствуется именно через товарища? Как это чувствуется через отношение к товарищу?
0: Относительно товарища. Для чего мне нужен товарищ? Вопрос. Это все зависит от того, как, поскольку развить шестое чувство благодаря можно только благодаря тому, что я отношусь к духовному, желаю духовного, не потому что я подталкиваюсь сзади страданиями, а потому что я сам тянусь к духовному за счет величия Творца, величия Его вечного величия. То есть не за счет моих животных потребностей, а за счет высшего духовного, духовной цели. Это такое возбуждение могу получить только от группы, поэтому все шестое чувство, о котором мы говорим, притяжение к духовному, то, что я... хочу сделать, это может выстроиться только благодаря моему взаимодействию в группе. Насколько я впечатляюсь группой, товарищами, насколько они говорят об этом, насколько я впитываю это, как в любой рекламе, пропаганде, моде, которая промывается нам мозг. В этой мере, в которой я получаю такое воодушевление, впечатление, я могу действительно увеличить в себе это чувство, это ощущение настолько, что начну чувствовать в себе это в духовном объеме. Для того, чтобы пробуждаться, воодушевляться этим в группе, я должен ценить их как самых великих, всех этих окружающих меня, для того, чтобы впечатляться ими сильнее себя, приниженным относительно их, и чем больше они качественно и количественно, то есть я начинаю им впечатляться больше. Я должен выстроить себе искусственные рамки, график, в котором они будут воздействовать на меня, а не что-либо другое. И тогда насколько я буду стараться промыть себе этим мозг, голову, я буду просто находиться под их влиянием, их общим мнением. В этой мере я смогу развить свою точку сердца, пока это не превратится в кли. Точка сердца никогда не растет посредством страданий, а посредством величия, воодушевления духовному. Поэтому так важно слышать от других, впечатляться тем, что духовное является величественным. Вот так вот от шестого чувства мы пришли в этом уроке за несколько минут к величию группы товарищей, которые мы должны все время возбуждать в себе. Латин 4, пожалуйста.
3: Queremos, o yo quiero honrar a los amigos, al Creador. A veces soy consciente.
1: Вопрос от Latin 4.
3: Pero otras veces no tengo conciencia de eso y lo hago. La pregunta es, ¿cómo desarrollar Esta fuerza espiritual
1: para Я хочу уважать Творца. И иногда у меня есть это ощущение важности, иногда нет. Так вопрос, как можно развить это желание уважать его постепенно, чтобы на самом деле прийти к настоящему уважению в нашей работе.
0: Как можно развить эту истинную почесть, и не только на словах? Я думаю, что в течение нашей работы, нашей жизни, все больше понимая все эти термины, и термины становятся менее размытыми, абстрактными после того, как я буду произносить всякие слова типа «Творец» и «Отец», это за этим будет стать определенное наполнение, которое будет все менее абстрактным, когда сейчас говорят о Творце, это не просто сила, которая меня обслуживает, помогает мне во всем. Я обращаюсь, он отвечает, такое волшебство какое-то якобы. А когда Творец тут же мне это переводит в понимание того, что есть место для духовной работы, есть возможность пребывать в этой обстановке, атмосфере товарищей. Возвеличивает там, увеличивает Творца. То есть иногда выражения, словосочетания не всегда напрямую связаны с тем, что мы привыкли подразумевать эти термины. Вопрос, чем важен мне Творец? И все эти. И об этом, по сути, был урок. Без того, чтобы развить в себе эти термины, понимая, что вокруг тебя есть люди, к которым ты должен выстроить определенное отношение, без этого нельзя понять отношение к Творцу.
1: Да, следующий вопрос кто? Женщина, Германия 3, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие учителя. Вопрос от подруги. Как я могу подготовить себя к тому, чтобы получить величие Творца от окружения? Как я могу подготовить себя, чтобы получить величие Творца от окружения? А что вы делаете, когда вы хотите достичь чего-то в этом мире? Ну, не знаю. Что-то, к чему вы стремитесь долгое время или цените это, и вы это хотите получить, что вы делаете? Ну, скажем, вы хотите поехать на отдых, и вы его отпуск готовите много времени, и находитесь уже там мысленно, и наслаждаетесь. И все, что, о чем вы мечтали, должно там материализоваться. И делайте это тоже с величием Творца. Представьте себе, что такое величие Творца для вас. Это вопрос. Каждый может записать это для себя и подумать, и увидеть, то, в чем выражается величие Творца для меня. И тогда вы можете записать себе последовательность действий, программу действий, скажем, даже на один день десятки. Запишите себе три пункта, что вы готовите для величия Творца, но делайте это по отношению к подругам в десятке. То есть как вы то, что хотели бы сделать как бы себе, чтобы подготовить себя к получению величия Творца, делайте это по отношению к подругам десятки. И так вы увидите, как вы развеете желание, разовьете желание величия Творца. Приветствую, Яир, Борис. И я хотела бы спросить, почему желание получать у животного есть 5 органов чувств, а в духовном только 1 орган чувств, 6-й. Ведь вроде бы должно было быть наоборот. В духовном мы получаем гораздо больше, чем есть в материальном.
0: Хороший вопрос. Если 5 чувств органов в этом мире, почему говорим о чем-то шестом? Этого не было, может быть, на сегодняшнем уроке, но на других уроках я слышал не раз, что понятие шестого органа чувств тоже, оно относительно, оно ограничено, оно лишь свидетельствует о чем-либо новом. По сути, мы говорим об использовании нового способа, нового метода использования природы. Там тоже есть те же чувства, только их можно назвать килим и светами, которые наполняют эти килим. Но и шестое чувство, если тоже в детали вдаться, то это уровни авиюта, которые абсолютно параллельны нашему видению, зрению, то есть всем органам ощущения, зрения, слуха и так далее. То есть духовно, но не обратно, не то есть это является корнями. Все, что в нашем мире, является ветвями высших корней. Поэтому все наши органы ощущения являются ветвями, проистечением высших корней. Корней, находящихся в отдаче. Мак 11.
4: Дорогие учителя, вопрос о состоянии после осознания зла. Вот как мы учим, после осознания зла мы приходим к подъему молитвы к Творцу, он там отвечает или не отвечает. Такой вопрос как бы между мной и Творцом. И не очень понятно, вот после осознания зла, где здесь десятка?
1: Да, две вещи. Прежде всего, осознание зла — это не после того, как мы заканчиваем осознание зла, это меняет молитву, но это происходит на каждой ступени, в любом состоянии. То есть мы находимся в постоянном процессе осознания зла, что является результатом того, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, и он нам показывает большее зло, и тогда мы обращаемся к Творцу, просим, получаем исправление и продвигаемся. Вы спрашиваете, где этот ответ раскрывается в отношении десятки? Я скажу так. Осознание зла относительно чего с самого начала? Осознание зла заключается в том, что ты живешь в десятке, скажем, у тебя есть еще 9 товарищей, да? В среднем, да? И ты десятый, живешь в десятке. И большую часть времени человек, может быть, старается включиться в них, почувствовать себя как одно целое, что от меня и себя почувствовать себя одним вместе с ними. Итак, все мы. И мы пытаемся это сделать. Вопрос, насколько мы преуспеваем в этом или нет. Осознание нашей природы и невозможности включиться друг в друга нашими собственными силами — это, по сути дела, осознание зла. По отношению к чему? Нет у нас другого отношения Творцу напрямую, кроме десятки. И мы все время пытаемся включить товарищей в себя, почувствовать их. Я пытаюсь включиться в них, почувствовать хисрон товарищей как свой, все, чему нас учит Рабаш в его статьях, и эти усилия, которые я вкладываю, приводят меня в конечном счете к осознанию зла. Если я правильно работаю и чувствую, что я совершенно отделен от товарищей, я пытаюсь с ними продвигаться и чувствую себя отделенным, далеким, и в результате этого раскрывается мне место, возможность поднять просьбу к Творцу и попросить у него, чтобы дал мне возможность соединиться все-таки с товарищами. И снова этот процесс, как мы уже сказали, процесс осознания зла, когда я раскрываю свое отдаление от товарищей, это постоянный процесс, но мы все больше продвигаемся здесь в нашей зависимости обращение к Творцу. И это как раз хороший результат всего процесса, когда человек получает возможность включиться в товарищей, и тебе кажется, что ты сделал. Но нет, ты все больше начинаешь развивать зависимость и связь с Творцом, который делает это действие.
0: Друзья, спасибо вам за ваше включение, вопросы. Я думаю, та статья, которую мы изучали, это самое главное, что можем извлечь из этого, это величие нашего Рава, через него величие Творца. Мы видим, как он берет величие Рабаша, обосновывает на нем все. Мы видим, что все связано с этим величием. И все наши термины тоже определяются величием товарищей, наших учителей. Спасибо.
1: Хорошим песней.
0: Да.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу. Труды Рабаша, первый том, страница 213». Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста.
1: «Бейнян квод ав».
0: Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Рабби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». Сын уважает отца — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиезер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиезера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказанное потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной». И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
2: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его, ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, и в этом заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
2: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы, ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысль, речь и действия, из которых не произрастет ничего для его получающих килим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин Я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
2: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
2: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
0: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью «Шлавей Асулам», первый том, страница 106 об уважении к отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Калимадаче. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к отдаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам и голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа, получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли. Чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
2: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека? Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее и слабее, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что Он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим, ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху, каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил

0: и насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца.
1: В
0: первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души, все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. В нее не о чем говорить. В нее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве. Что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах. Или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это? Кто

0: наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство. И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств, где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если я ощущаю, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на это у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого, понимаешь, не предвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить. Есть вопросы, да?
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
0: Так вопрос-то в чем?
1: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
0: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он в сущности человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Валь Сулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. В предисловии к учению 10 сферот, в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам: нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать, Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенности, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
0: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств. Что в пяти органах чувств программа — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
2: Есть хамиша хушим, кмо хамиша цинурот.
0: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне. И мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит, располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
1: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять. Они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органах чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
0: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
1: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если это шестой орган чувств. Не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
0: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
1: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях всего того, что относится
0: к исправлению пяти органов чувств.
1: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиции, действий, привычек, все, что касается религии, то, чем люди занимаются. Это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к... То есть относится к этому иллюзорному миру.
0: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
1: Да.
0: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
1: Ощущение плохого?
0: Да.
1: Ну как, есть ощущение хорошего. Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил, из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать? Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое, в духовном невозможно разделить. Одно и другое — это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творения кли — это радость. А не боль и отчаяние. За Махсомом нет ничего отрицательного.
0: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
1: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному, но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают, и поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление. Но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
0: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
1: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. Они, и тот, и другой состоит из четырех пхинот стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
0: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
1: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Ну, для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца, как бы так, из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в кли. Еще раз, точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
0: Получается, что кли Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
2: Кли Арухани,
1: духовное кли, устроена над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такое кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовность. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем, это устанавливаем на эгоизм, на нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сфер. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли. То, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаю пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, так далее.
0: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
1: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
0: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
1: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойств. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное — впечатляться. Главное — впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Там, не знаю, что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа. Моя работа.
3: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать у людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающий, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них. Они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться, это как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет. Понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представления. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей. Все?
0: А почему важно мне, чтобы и товарищ достиг шестого чувства? Ну, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
3: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
0: В группе.
3: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, который надоело всем слышать. И это не важно мне, или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать — часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней девять сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном. А в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, и с третьей, и с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ, из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже недостает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай до Наранхай, тоже будет им не хватать.
0: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы это тоже получить?
3: Конечно.
0: То есть сделать приближение, объединение.
3: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, и всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и поместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен справить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно, из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
4: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
3: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы. скрыты и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании. О, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это... все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник, основа мира». Он продвигает все человечество таким образом, больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть... кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном, или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя, могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным, более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего. Он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как...
2: к
3: силе, без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли. И каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону возлюби ближнего как себя. Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
4: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
3: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах, более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления, я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого клей. Только лишь это условие, если у тебя будет клей, и ты внутри этого клея что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала, истинная наука, по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зивук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хви, получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% сначала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния, откуда это приходит, какие следствия могут быть, что это вообще само по себе. Поэтому Каббала относительно всех остальных наук настолько точно и изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там сила притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой Каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. Не только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Каббале вообще нет такого. это подход в основе своей. В Каббале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко? Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из

0: простым чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
1: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытие, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь, захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется Каббалой, и мы должны страдания на страдания любви поменять.
0: Да, это был акцент, что группа, система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного, мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
1: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы величия цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится. Это наша горючая, которая постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
0: Каббала — это наука восприятия реальности. И когда мы воспринимаем реальность внутри желания получать, внутри пяти органов чувств, это называется мнимая реальность. И в том мере, в которой мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению килим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло. Я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые

0: Элим больше, чем получение наслаждения.
1: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и с...
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
1: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
2: Урок 25. Там с 19.30 начинается,
1: да.
2: До 45.
1: 25 минут. Окей.
2: Ну, не делится пора.
1: Ага.
2: Можно поменяться где-нибудь.

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшиур кульках ашир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните, то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный порцу, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
0: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм, войти в мир, который представляет нам Бааль Сулам, наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
2: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиоотдаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
0: Так, Малкут, 4-я стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает. Согласно ее самостоятельному желанию, тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, неподобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом, как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это кли, это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да, рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Даже Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцумали, первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
2: Что такое наслаждаться?
0: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание — или я говорю «свет» и «кли». Мы привыкли говорить в «светах» и «кели». Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какое? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию, но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создана? В первой стадии, изначально, тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шуры, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия, это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать, четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует, что это за Малхут — это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию, она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом, ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца, называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения, в этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут, наполненная до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно, в первый и последний раз, желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением, а мало Малхут, остающаяся пустой, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова «скрытие», «элем», «скрытие», «астара», «алама». Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос «почему?», а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме.
3: Ну,
0: Сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונק, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור ראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Кабале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение, наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук дака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут бесконечности. Затем была Малхут первого сокращения, Малхут де Цимцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется Орхозер, отраженный свет. Отраженный свет. А это прямой свет. Орхозер и Ор-Яшар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... Она начинает думать. Что она сделала? Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула, после вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно

0: получила только, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченное. И Малхут решает, я вытолкнул весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой. Сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему. Ведь он наслаждается от того, что я получаю. Так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя. И место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется Рош. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного получить, а в остальном оставаться пустой. Потому что если она наполнит также и эту часть, то это будет совершенно получение для себя. Она начнет получать для себя и перестанет думать, что делает это для Творца. Эта часть, которая остается пустой, называется Сов. И все это строение, все вот это строение, включая свет, приходящий от Творца, Ор Ешар, Ор Хозер, все это называется Парцуф. Итак, мы добавим здесь Малхут, у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая, это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая, немножко. Это называется Орпними. Эта часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними. Получает внутрь, в желание.
1: В. Имках.
0: И если так, Малхут из всего Ор-Ешар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Ор-Пними, втох, и свет от Ор-Ешар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор Ешар, вот этот, который пришел, он должен наполнить всю Малхут. Ор Ешар для всей Малхут. Теперь, если у нас есть только часть ее, то есть Ор Ешар равняется, он немного состоит из Ор Пними, а часть его остается снаружи. И это называется Ор-Макив, окружающий свет. Что такое этот окружающий свет? Если Ор-Пними приходит от Творца, Ор-Ешар Ор-Пними находится в Тох Парцуфа, а Ор-Макив, он относительно Сов Парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
2: Это свет бины?
0: Нет, это не бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похоже на действие, которое было в бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Ишар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется масах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхозер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько? Столько, сколько будет для Творца. Потому что то, что я сейчас получу, будет для него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь. Скажем, 20% из Ор-Ишар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой, называется Сов. Почему Сов? Потому что там она там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему Тох? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
2: Можно спросить?
0: Я скажу, когда будет можно. Ор-Ишар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор-Пними, а часть, которая осталась в ней, ее называется Ор-Макив, окружающий свет. У нас получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Ор-Пними входит в Тох, Ор-Макив, он предназначен для Сов Парцуфа, наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит Сов Парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут. После первого сокращения, когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает, вся эта система вместе называется Парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Ор-Пними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рош — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П. Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур. Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
2: Да, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, то, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвуд женщина 5-6. Пожалуйста.
0: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
2: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
0: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
2: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалось Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока оно не приходит к состоянию, где есть полное отключение, оно вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение, это желание, желание получать наслаждение и удовольствие, не просто так желание получать, мы говорим коротко желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. В этом творении, и это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающем кли. В нашем ощущающем кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышали на первом уроке о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя, и пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому мы не чувствуем.
0: Да, пока у нас нет келим, Рав в предыдущем уроке, части урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алмата.
3: Большое спасибо. Прекрасный урок. Прям материалы такие раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я, говорит, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм. И теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
4: Нахон, гам Сиюм — это сук шель масах.
0: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя. Но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения. Что оно говорит? Насладить творение. И он начинает получать. Как? С экраном, как Раф объяснил, что такой экран — это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в П, то, что Раф нарисовал, П дерош, я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется тох, верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу на их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А не полный стакан, у него же есть ограничения. Часть я могу получить, получил, часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничение. В тох я получил. А второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже килим.
5: Можно ли считать Бину корнем отраженного света, и это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу? Гила, да. Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит от четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание давать. Также и после сокращения есть сила отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экрана и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.

0: Queridos amigos, ¿de dónde surge la seguridad del masaje? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
1: Откуда исходит уверенность экрана, и что он уверен, что он получает ради отдачи? Откуда у него эта сила? Экран — это сила. Раф объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда она отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер. Плюс Оришар называется Орпними, то, что входит внутрь.
2: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, что бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца. Отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равно Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%, но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется «получает ради отдачи». Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ор-Микиев. А келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется Сов-Парцуф, окончанием Парцуфа. То есть есть у нас Рош, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света. Есть Тох, нутро дословно, где он может получать ради отдачи, и вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому что называется тох? Это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространение Миней Убе, из него и внутрь него. Докуда? До табура. Здесь у нас «пэ», дословно «рот», а здесь «табур», «пуп». И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания «раглаем», «ног». Значит, «тох» и «сов» вместе называется «гуф парцуфа». Почему? Потому что «тох» и «сов» — это уже результат. Расчеты происходят только в «рош». В «рош» выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
1: Ты сказал, что «тох» может получить 20%.
2: Да.
1: Но ведь нет такого, что клей может получить свет и не получил его.
2: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить, так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
3: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
1: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовное кли, мы сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения, материального.
2: Да, до сих пор же урок на сегодня, но мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который я задал Асигаль, что мы не можем это понять в своем желании, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем. Завершим песню.

0: отца, а раб — господина своего. Сын уважает отца, это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. Араб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму. Когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано, потому говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб господина своего». «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш, или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина ва прахи». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его. Ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от

0: меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающей келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, и в этом заключено наслаждение, тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден. А это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались, и у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться, оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением, ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди. И благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь. И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении получения, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
0: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлаве Сулам, первый том, страница 106 об уважении к Отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Келим Адачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к Адаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это в сущности все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт. Наслаждение должно быть скрыто. Страдания, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли. Чтобы это кли, желание раскрытия, божественности было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека?
2: Обурение старми Адам пашут.
0: Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше, мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее и слабее, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более, более, более большим, Ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху. Каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще я исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более и более и более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. В первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. Вне ее не о чем говорить. Вне ее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве, что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека. Но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах, или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. Где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если ощущаем, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, это вещи ложно в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого. Понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить. Есть вопросы, да?
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого. от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
0: Так вопрос-то в чем?
1: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
0: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущности человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. В предисловии к учению десяти сферот, в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенности, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
0: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами, что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств. Что в пяти органах чувств программы — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее. Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне, и мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит, располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно... Это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
1: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять. Они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органах чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
0: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
1: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если это шестой орган чувств. Не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
0: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
1: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях всего того, что относится
0: исправлению пяти органов чувств.
1: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиции, действий, привычек. Все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к... То есть относится к этому иллюзорному миру.
0: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
1: Да.
0: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
1: Ощущение плохого?
0: Да?
1: Ну как, есть ощущение хорошего. Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать? Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое, в духовном невозможно разделить одно и другое. Это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творения кли — это радость. А не боль и отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
0: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
1: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному, но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают, и поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление. Но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого,

0: из того же самого места. Мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять. Настолько... И главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
1: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
0: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Ну, для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца, как бы так, из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так, чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в кли. Еще раз, точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
1: Получается, что кли Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
2: Кли арухани убану.
0: Духовное кли устроено над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такое кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать,

0: Творца. И в этих свойствах мы получаем духовность. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем, это устанавливаем на эгоизм, на нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сфер. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли, то, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаю пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, так далее.
1: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
0: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
1: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
0: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойству. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Там, не знаю, что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа.
2: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать у людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающие, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них, они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться, как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представления. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей.
1: Все? А почему важно мне, чтобы и товарищ достиг шестого чувства? Ну, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
2: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
1: В группе.
2: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, который надоело всем слышать. И это не важно мне. Или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней 9 сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном, а в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, с третьей, с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ, из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное это становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, и неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже не достает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай до Наранхай, тоже будет им не хватать.
1: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы тоже получить?
2: Конечно.
1: То есть сделать приближение, объединение?
2: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и переместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен исправить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно, из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
3: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
2: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы, скрытые и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании, о, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник — основа мира». Он продвигает все человечество таким образом, больше, чем все остальное, он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя, могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным и более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего. Он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как...
4: к силе,
2: без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли. И каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону «возлюби ближнего как себя». Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
3: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
2: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления. Я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого кли. Только лишь это условие. Если у тебя будет кли, и ты внутри этого кли что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зевук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хви, получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% с начала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния, откуда это приходит, какие следствия могут быть, что это вообще само по себе. Поэтому каббала относительно всех остальных наук настолько точно и изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там силы притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому, никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. Не только наука каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В каббале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В каббале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
3: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
4: Шаману Шиуа Нифла.
5: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство.
4: С шестым
5: чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
3: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытие, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь. Захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется каббалой. И мы должны страдания на страдания любви поменять.
5: Да, это был акцент, что группа, система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного, мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
3: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы, над группой величие цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится, это наше горючее, которое постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
5: Каббала — это наука восприятия реальности, и когда мы воспринимаем реальность внутри желания получать, внутри пяти органов чувств, это называется мнимая реальность, и в том мере, в которой мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению килим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло. Я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые килим, больше, чем получение наслаждения.
3: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и с...
5: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
3: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
5: 25. Там с 19.30 начинается,
3: да.
5: До 45.
3: 25 минут. Окей.
5: Ну, не делится пора.
3: Угу.
5: Можно поменяться где-нибудь?

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшур кульках ашир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните, то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный порцу, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
0: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм, войти в мир, который представляет нам Бааль Сулам, наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
2: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать, я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиоотдаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
0: Так, Малкут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает. Согласно ее самостоятельному желанию, тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, неподобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения, он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом, как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это кли, это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да, рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Та же Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцумали, первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
2: Что такое наслаждаться?
0: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание, или я говорю свет и кли. Мы привыкли говорить в светах и кели. Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять. Кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какой? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию. Но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создана? В первой стадии, изначально, и тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шуры, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия, это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать, четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует, что это за Малхут, это творение.

0: и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию, она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом, ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир Улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения. В этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут наполнена до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно кли, и здесь тоже свет дает кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно, в первый и последний раз. Желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением. А Малхут, остающаяся пустой, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова «скрытие», «элем», «скрытие», «астара», «алама». Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос «почему?», а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме.
1: Но
0: сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שחונק, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם.
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות,
2: глава Шмот, глава с Яаком сошли они, каждый со своим семейством. Эту книгу можно скачать с нашего сайта. Вопросы можно задавать в прямом эфире. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в течение урока. Из текста Рабаша, главное в создании миров и душ, это одно намерение — исправить все, чтобы было ради отдачи. И это означает слияние, совпадение по свойствам. И о Торе сказал Творец, «Сотворил я злое начало, сотворил Тору приправой к нему». Тора — это приправа. После того, как человек принял Тору в виде приправы, тогда будет злое начало исправлено намерением ради отдачи, как написано в Святой книге Зоар, в будущем ангел смерти будет святым ангелом. То есть, вся Тора дана нам.
3: То есть, вся Тора дана нам для того, чтобы исправить наше эго, которое создано в нас в настолько жестокой форме, чтобы запутать нас настолько, что мы даже не понимаем и не чувствуем, что эго управляет нами и вертит нами все время. Мы находимся под его властью, не осознавая того, и все время выполняем некое чужое желание. А нам кажется, что мы следуем собственным желаниям. Представьте себе, если вы когда-то раскроете, что все, что вы делали до сегодняшнего дня, это то, что кто-то всю жизнь вас путал, водил вас за нос, и все время с большой хитростью подстраивал вам, чтобы вы выполняли его желание. И все только ради него. И все во зло самому себе. Как бы вы его возненавидели? И когда раскрывается человеку, это правда, тогда он называет этого врага злым началом. И по мере раскрытия начинает его ненавидеть. А если он его не раскрывает, то нет выбора, он все равно находится под его властью и продолжает то, что этот враг подстраивает человеку каждое мгновение. И у человека нет никакой возможности преодолеть, победить этого врага. И только если придет свет и вернет его под другое влияние, действие света, доброе влияние, влияние Творца. Так мы переходим из-под власти злого под власть доброго. И невозможно находиться не под властью одной или другой, или злого начала, или доброго начала. Творца. Одно из двух. И невозможно сказать, что я хочу определить, решить, что я хочу перейти под власть Творца, и то, что я нахожусь сейчас под властью царя, злого царя, которого ненавижу, который управляет мной с великой хитростью, использует меня все ради себя и против меня. Для этого и дана нам Тора, то есть свет, возвращающий к источнику. Это называется Тора. Не просто книга, на которой написана Тора. И не любая книга, и вообще это не книга, а свет, который выходит, каббалисты, которые, находясь на высоких уровнях, написали эти книги. И мы хотим, желаем учиться, чтобы получить этот свет. В таком случае он раскрывается. И когда он раскрывается, мы чувствуем себя не очень-то хорошо, ведь раскрывается злое начало, раскрывается наш враг, и поэтому мы себя чувствуем не очень приятно и удобно. Но без ощущения ненависти к нему, без этой ощущения тяжести, чужого воздействия мы не можем продвигаться. И поэтому человек, который учится, раскрывает свет, возвращающий к источнику, и согласно этому начинает раскрывать зло в себе. И согласно этому он стремится подняться на нем, избавиться от него. И тогда он уже нуждается не в Торе, которая раскрывает ему злое начало, а в Торе, которая исправляет ему злое начало, превращает его в добро. И

0: Шхина сошла в Египет вместе с Яковом и 600 тысяч святых колесниц вместе с ней. Как сказано, около 600 тысяч пеших. 600 тысяч святых колесниц спустились вместе с Яковом в Египет. И все они поднялись оттуда, когда Израиль вышли из Египта. Как сказано, «И отправились сыны Израиля из Рамсеса в Суккот, около 600 тысяч пеших». Не сказано 600 тысяч, а около 600 тысяч. Указывает, что подобно тому, как вышли 600 тысяч внизу, так вышли эти 600 тысяч святых колесниц наверху, которые были с ними. Параграф 51.
1: 600 тысяч — это целое число. 6 мы знаем — это Зеранпин, который влияет на все 600, на все 6 своих сферот, Хагатны, с всеми своими сферот на Малхут. Сам по себе Зеранпин, он измеряется десятками. Бина измеряется сотнями, а Хохма — тысячами. А Ариханпин, где Гар де Хохма, десятками тысяч. Поэтому 600 тысяч — это 60 рибо. Это Зеранпин, поднимающийся к своему источнику, к Ариханпину. Там он получает силу в 600 тысяч раз.
0: Параграф 51. В то время, когда вышли эти святые колесницы и святые станы, видели Израиль и знали, что те задерживаются с выходом для них, потому что они не выходят. И вся спешка, с которой действовали Израиль, была ради них. Как сказано, и не могли они медлить. Следовало бы сказать, и не хотели они медлить. Но сказано, и не могли. Из-за станов ангелов, которые задерживались для них. И известно, что сыновья Израиля, как сказано, все сыновья Израиля — сыны небес, то есть ангелы. И сказано, сыновья Израиля, пришедшие в Египет с Яковом, и не сказано, вот имена сынов Израиля, сошедших в Египет с ним. Но сказано, вот имена сынов Израиля, сошедших в Египет с Яковом. И это указывает на сошедших в Египет в начале, на ангелов. А сошли они с Яковом. Параграф 52. В час, когда спасся Яков от Лавана, сказано, «Яков же пошел своим путем, и встретили его ангелы Творца. И когда он спустился в Египет, сказал Творец, «Я сойду с тобой в Египет». И если Господин сошел, то тем более сойдут слуги вместе с ним». Как сказано, сошедшие в Египет с Яковом, а не сказано с ним. Сыновья Израиля, о которых говорится здесь, это те, которые действительно называются сыновьями Израиля, родоначальники.
1: Об этом мы учим, что Яков — это средняя линия, Хесед Гвура, а он — Тиферет, и концентрирует в себе свойства отдачи Авраама, Ицхака и Якова. Авраам, Ицхак, Яков. И от него исходит полный парцуф, Юд-Кей-Вав-Кей, то есть Авая, помноженное на три линии, и это 12 колен, 12 сыновей Иакова. Это полное число, не может быть ни больше, ни меньше, потому что если мы говорим об отдаче,

0: Отдача должна быть полной. Авая – это полный, совершенный порцов. И в трех линиях, где невозможно работать во втором сокращении, хохма, в свете хасадим, может быть только в трех частях, только в 12 частях. И поэтому Яаков, передающий 12 коленам, находится в полной отдаче. 12 колен. Дальше.
1: Параграф 53. «Идите, смотрите на дела Творца, который произвел опустошение на земле». Надо читать «шин» не с «патахом», «шамот», «опустошение», а «шин» с «цере», «шемот», «имена». Подобно тому, как сделал Творец в небесах, сделал также и на земле. И есть святые имена в небесах, а есть святые имена на земле. Имена колен, о которых сказано: «Вот имена сынов Израиля».
0: Почему это сыновья Израиля? Потому что Яаков в катнуте, колено, приходящее в катнуте, как колено, приходит в гадлут. Заранпин делится на маленький и на большой парцов. Маленький парцов от хазы ниже, если мы возьмем целиком заранпин, то тогда от хазы и вниз это Яаков, и против него находится его нуква Рахель, а наверху Исраэль, и против него Лея, Зерампин. Это отдача. Отдача относительно шхины. Шхина. Продолжаем.
1: Параграф 54. «В день, когда сошел Яаков в Египет, сошли вместе с ним 60 десятков тысяч высших ангелов. Как сказано, вот ложе Шломо, 60 воинов вокруг. Замки, которые устроены для того, чтобы получить ключ, ключи поворачиваются вместе замка. Замки находятся в седьмой сфере, Малхут. И они устанавливаются в шестой сфере, Есод. Как сказано, 60 воинов вокруг него».
0: У Малхут. Зерампин, когда отдает, передает в Есод, то Есод включает в себя все. Не имеет своего имени, потому что Есод, он как основывает от слова «основа». Он собирает в себя все виды воздействия свыше, сам из себя состоит из них, он не имеет своего какого-то свойства. Хесед гвура тиферет нецахот. Есот, и поэтому он вокруг Малхут, окружает его. И все эти 60 воинов — это вокруг него.
1: У самой Малхут есть только Хагат Нги, и она оканчивается Есодом, который называется Мифтаха, ключ, и не достает ей Малхут де Малхут. Замки Малхут устроены в соответствии ключу, поворачиваются вместе этого ключа, Есода. Хотя суть замка — это Малхут, состоящая из семи сферот, Хагат Нагим, в соответствии с чем надо было бы сказать «ложе Шломо», и это Малхут, 70 воинов вокруг него, и это семь сферот, каждая из которых состоит из 10. Но заканчиваются они в Есоде, который называется Мифтаха. И в ней Малхут, только Хагат Наги. И это шесть сферот, каждая из которых состоит из 10, и всего их 60. Как сказано, 60 воинов вокруг него, а не 70. Параграф 55. Вот ложе. Шхина называется ложе. Шломо, царь, которому свойственно миролюбие, Зейранпин, средняя линия, устанавливающая мир между правой и левой линиями. 60 воинов вокруг него — это 60 рибо высших ангелов, принадлежащих воинству Шхины, которая спустилась с Яаковом в Египет. И причина того, что число их 60, это потому, что Шхина отмечена ключом Мифтаха. И с воинов Гиборим Исраэля, высшего Исраэля, Зейранпина. И Гвура, сила, нисходит к ним от него. Как сказано, вот имена сынов Исраэля. Каждый сошел с семейством своим, они и пути их. Потому что семейство означает его традиции и его пути. Потому что у каждого ангела есть особое действие, по имени которого он называется. Параграф 56. И если бы живущие на земле знали о великой чести, оказанной в час, когда сказал ему Творец, «Я сойду с тобой в Египет», они целовали бы прах в окрестности трех парсаот от его могилы. Сказано, «И вышел Моше навстречу тестю своему». И означает, что Аарон видел, как вышел Моше, и вышел с ним. И Элазар, и князья, и старейшины вышли с ним, и главы колен, и знатные люди общины, и весь Израиль вышли с ним. Таким образом, весь Израиль целиком вышли навстречу Итро. Ибо кто увидит выходящего Моше и не выйдет с ним, и кто увидит Аарона с князьями и не выйдет, и поэтому ради Моше вышли все.
0: Не говорится, конечно, о Итро, говорится о одной ступени относительно другой. Если Моше поднимается, то за ним, все включаясь в него, то также поднимаются.
1: А если ради Моше было так, то ради Творца, когда он сказал «Я сойду с тобой в Египет», тем более спустилось с ним все высшее окружение.
0: Потому что Моше — это Нецах. И вот, Моше и Аарон. И если этот уровень влияет на вход и выход всего Израиль, то тем более это Кетер, Кадош Баруху, Творец, Высший Дат.
1: Сказал Творец, «Я сойду с тобой в Египет». То есть, Он один. А затем, вот имена сыновей Израиля, то есть все высшее окружение. И также о Моше сказано, «Вышел Моше, и весь Израиль вышли вместе с ним».
0: Достаточно нам работать только с небольшой частью свойств, основных, а вся остальная ступень уже тянется вслед за ними. Вопрос есть? Да.
1: Выход из Египта. Насколько я изучал в Ешиве, всегда это мне вызывало головную боль, и я не понимал, почему такая спешка? Решил вывести народ Израиля, и высшие ангелы ждут, а Израиль говорит, что он задерживает ангелов. Сколько времени занимает время изготовить тесто, чтобы оно взошло? Можно спросить об этом Рава? И из-за этого задерживался весь выход? Вот эти 20 минут написано от спешка от дьявола. От чего такая спешка?
0: Есть много вопросов. Я как раз не смеюсь. Я вижу, много улыбаются. Я не улыбаюсь. Я говорю совершенно серьезно. Слушаю вопрос. Есть много вопросов на эту тему. И в материальном, и в духовном. Не очень выясненных. Потому что это все вдруг, это все секреты в темноте, быстро выходят. Понятно, что здесь есть нечто скрытое. Мы сами, когда начинаем приближаться к выходу из Египта, нашему выходу, видим, насколько мы не понимаем, насколько мы запутаны. Спешка — раскрывается внезапно, не в порядке раскрытия ступеней. И то, что я не могу заранее предусмотреть, ожидать этого. Я, согласно своему состоянию, не могу знать, что это произойдет через мгновение. Это называется спешка. Выход из Египта, как рождение, развивается за счет абсолютно внешней силы, где нижний ничего не решает. Нижний прикладывает усилия, учится, выполняет различные действия, то, что каббалисты рекомендуют ему делать. Группа, распространение, соединение, разумеется, учеба постоянная, насколько можно. Думает об этом, находится подавленным и уже отчаивается. Буквально после моментов, когда ему кажется, вот сейчас, через секундочку, сейчас должно быть, за углом, через несколько дней, хоть что-то. Сказано, что Машиах приходит внезапно, неосознанно, к тому поколению, которое полностью отчаялось. То есть, то, что называется, и воззапили сыновья Израиля от работы. Подняли руки. И вдруг это приходит. Почему? Потому что родовые схватки — это схватки. Цир, и родовая схватка, и цар, и страдания, однокоренные слова. И я не знаю, но чувствую, что плохо. Разумеется, есть плохо, но есть какой-то конец этим схваткам. А выход из Египта — это гарда хухма. И происходит это в спешке, мы как раз изучаем это в пасхальную ночь, в седьмую ночь. Душа для того, чтобы выйти из Египта, должна прийти от катнута первого до второго гадлута и должна пройти все ступени, юткей вавкей, все четыре уровня. Катнут алев, катнут бет, гадлут алев и гадлут бет. Четыре ступени. Человек не знает, что находится перед ним. И вдруг с помощью гарды хухма, особенного света, он перепрыгивает с первой на четвертую ступень. Это называется спешка. То есть вытаскивает тебя просто за ухо, так хоп, и ты вдруг оказываешься в новом мире. Ну вот, вот так вот. Об этом не учили в Ешиве, да? Это то, что происходит. И будем надеяться, что произойдет. Да.
1: Ноам из Рамат-Авива спрашивает, есть ли выход и вход из Египта для группы? Как это выражается?
0: Мы учим о входе и выходе из Египта группой, которую организовал Авраам. Это было несколько тысяч человек. Когда они вышли, было порядка 300 тысяч человек. Так написано. Насколько я помню. И? Что? Когда они вышли из Египта, было приблизительно 3000 человек. Подсказывают 3 миллиона. 3 миллиона, да, подсказывают. Да, верно, 3 миллиона. Потому что 600 тысяч это было мужчин. 600 тысяч мужчин. 60 рибо. То есть, с 20 по 60 лет. Хотел сказать, это была группа. Затем мы видим, во время изгнания по каббалистам, что они были с маленькими группами. Было их вход и выход также индивидуальны. То есть вход в Египет, раскрытие зла, раскрытие злого начала, и с помощью Торы, приправы, выход из Египта к отдаче любви. Египтом называется, что мы раскрываем в себе эгоистическую любовь. Очень просто. Выход из Египта означает, что я впервые получаю силу для любви к ближнему. И какая причина выхода из Египта, если я действительно хочу получить эту силу? Любить ближнего. И тогда будущее избавление, как пишет нам Бааль ха-Сулам в статье «И в Изот ле-Иуда», есть такая статья в трактовке «Агада Песаха». Выход из изгнания должен быть уже известен, должно быть понятно, что такое изгнание. Если изгнание, галут для тебя, означает, что ты находишься в эгоистической любви, а избавление — это получение тобой свойств отдачи, возможности полюбить другим, снова соединиться с остальными, как это было до разбиения, и раскрытие всем этим соединением Творца, тогда называется, что ты действительно находишься в изгнании, в ощущении изгнания, и ты готов к выходу. И если ты приготовил клит, так все, мы закончили. Если ты приготовил клит, ты выходишь, приходит свет, возвращающий к источнику, и делает, выполняет все. Все зависит от твоего стремления к избавлению. Все изгнание существует только для этого. Мы сейчас продляем изгнание. Мы тянем его, потому что мы не считаем, что это изгнание. Нам хорошо, не достает нам немножко денег, немножко власти, немножко уверенности, и не нужно нам этой глупости любви, братской любви. Поэтому мы и не готовы к раскрытию, к избавлению, потому что избавление только в этом. Так написано. Духовное — это отдача. Если хотим, значит, нам раскроется. Есть какое-нибудь хорошее высказывание.
1: И статьи «И вот для Иуды» Бааль ха-Сулам пишет, что форма скрытого — это власть Авая. И форма Авая — это избавление, то есть форма изгнания — это отрицание знания Творца. И это тот недостаток, которого не хватает нам в изгнании, и он восполняется при избавлении, то есть когда добавляется власть Высшего.
0: Да, и все. Каждый должен задаться вопросом, в действительности он находится в этом. Или он представляет себе, будто он парит где-то среди ангелов, или еще какие-то чудесные вещи, ожидают его какие-то подарки, там, пироги в грядущем мире, в раю. Рай, Ган-Эден, означает, что появляется безграничная возможность отдачи. Кто к этому стремится? А ад, геном, это наоборот, обратно. Это настолько далеки от меня и ад, и рай. Я не хочу ни того, ни другого. Я не чувствую ни того, ни другого. Означает, что я не грешник и не праведник. Это означает, что я животное.
1: Надав из Реховата спрашивает, любовь к ближнему сначала должна быть предварена ненавистью к ближнему, раскрытием.
0: Для раскрытия ненависти ближнего. То, что ты ненавидишь ближнего, нет никаких сомнений. Творец говорит сразу, создал я злое начало, но ты его не раскрываешь. Не раскрываешь, значит, нет у тебя причины для избавления. Ты не находишься в изгнании. Если ты не раскрываешь, что ты ненавидишь ближнего, то ты не находишься в изгнании. Это изгнание от духовного, изгнание от дачи, от любви к ближнему. Понимаешь, о чем вся Тора говорит? Только об этом. И ничего, кроме этого. Когда ты раскрываешь ненависть к ближнему, ты раскрываешь грешника в себе и начинаешь раскрывать 613 прегрешений в себе. 613 прегрешений в которых есть 248 рамах ошибок и 310 шаса ошибок. А все вместе, вот ты такой вот, ты полон злом. И это очень великая вещь. Грешник — это уже ступень, это уже свет, где высший свет должен осветить и показать, насколько человек плох. И тогда, в соответствии с ощущением зла, то есть он определяет, что это зло, потому что не может отдавать, он решает, что это зло, потому что обратен Творцу абсолютному, совершенной силе отдачи. Если он это видит, решает, что он хочет работать ради ближнего, и только это, в этом он видит избавление, и ничего другого. Предложат ему подарки, что ты хочешь? Может быть, новую машину? Ну, а на что ты еще будешь улыбаться? Ну, предложи, что тебе не хватает? Ну? Ну, еще, не хочет говорить. Ну, ладно. Ну, скажем, как зарплата до конца дней. Есть такое понятие. Или еще там что-то. Все, что хочешь, ты получишь. Кроме этого, ты говоришь, это ад. Ад. Ты это почувствуешь? Пока не выберешь только это из всех остальных возможностей, ты недостоин избавления. Потому что у тебя нет кли. В том кли, в котором ты раскрываешь, что только этого я желаю, и кроме этого ничего, в том кли ты раскрываешь свойство отдачи. И когда ты его раскрываешь, то все. Тогда ты уже можешь отдавать. Это и называется избавление. Геула. И не машина, и ничего другого. И не дополнительная зарплата. Только возможность отдачи ближнему. И кому это надо? Но это называется выход из Египта. Об этом не учили в Ешиве, да? Нельзя этому обучать. И они правы. Они правы. Если ты таким образом будешь учить людей, все убегут. Все убегут. Поэтому ждут и ждут и ждут. Они очень умные. Ты убежал. Ладно, вы убежали. Но все воспитание определено каббалистами, очень великими людьми, каббалистами. Ты не можешь обратиться к человеку и так вот просто так рассказать ему обо всем этом. Никто не захочет даже близко слушать. Так, где-то хоть как-то читают, находятся рядом с этим. Поэтому нельзя отказываться от воспитания. Что ты нашел?
1: В статьях Рабаша написано, что над каждой травинкой есть властитель свыше, который бьет ее и говорит «расти». С помощью свечения Торы чувствуется та низость, которая есть в получении ради самого себя. И тогда готово сердце избавиться, отделиться от этого получения и только доставлять удовольствие Творцу. И тогда раскрывает Творец его глаза, и он видит полный мир, полный и совершенный.
0: Нам кажется, что это невозможно, что это настолько далеко. Но действительно, это не так. Это ошибка. Спешка, она вот буквально здесь, вдруг происходит. И всегда, буквально так, что человек не ожидал в самый неподходящий момент. Ты не пошел ни в микве, и не наложил тфилин, и не хорошенько не помолился, и не дал пожертвования, и ничего не приготовил, вдруг хоп! Вдруг ты начинаешь чувствовать, что тебе вдруг захотелось отдавать. Ты наполнилась мера, то, что называется. Все? Да. Передайте микрофон.
1: О Якове, когда я смотрю, что он спустился к Лавану, он один спустился.
0: Лаван?
1: Вначале, когда он спустился к Лавану, у него там была борьба с Лаваном. У него было очень много проблем с Лаваном. Написано, что Лаван сделал много проблем. И когда он вернулся с 4 женами и 12 коленами. Потом он боролся с Исавом, получил имя Израиля, потом он спустился в Египет с 12 коленами. И написано, что...
0: Нет, так написано 70. 70 душ. Это полная мера. Так написано, действительно. Но это не на самом деле 70. Это много тысяч.
1: Но я вижу, что спор все время со злым началом.
0: Если человек исправляет себя, то называется, что все больше желаний присоединяются от злого начала к доброму началу. Это называется, что он размножается.
1: То есть это хорошо все время работать с вскрытием? Это значит, что потом будет плата за это?
0: Да, нет выбора. Мы работаем со вскрытием, потому что вскрытием называются те желания, в которых я не могу раскрыть Творца силу отдачи и любви. Так я раскрываю в них обратное. А кроме того, у меня есть, ну скажем, я сейчас нахожусь в мире, все чудесно и хорошо, у меня все есть, что нужно, чтобы существовать. А кроме этого, я ощущаю вскрытие. То есть... Есть еще какая-то потребность, какой-то хиссарон, который не наполняет, не получает наполнения. Ни власть, ни деньги, ни семья, ни почести, ни дети, ну ничего, нет наполнения. Все-таки есть какая-то пустота, что-то недостает. И вот это вот что-то просто ощущается. Я не могу его успокоить. Это называется, что я ощущаю скрытие, что нечто скрыто. Я не знаю, где я это найду. Есть скрытие более ясное, когда я уже знаю, что не достает мне какого-то определенного наполнения. То есть это пустое место уже приобретает какую-то форму. Я хочу отдавать, я хочу приобрести связь с Творцом, с другими. Я понимаю, что это важно. Вдруг начинаю ощущать, что это важно мне. Это все воздействие света, не то, что я вдруг становлюсь умный и просто хороший мальчик. Нет, свет действует и меняет во мне свойства. Вдруг я начинаю хотеть. Вдруг снова все пропадает, становится несерьезным, и я не хочу. А потом снова я загораюсь, становлюсь серьезным и начинаю этого желать. Таким образом мы продвигаемся. Но все за счет света. Мы забываем, что мы самостоятельно не действуем ни в чем. Мы только должны подставить себя под воздействие света. Ты пришел, садишься за книгу, слышишь зор и должен намереваться только к одному, чтобы это повлияло на меня, и больше ничего. Ты приходишь будто бы на... Ну, на иврите есть такая... Ты приходишь, чтобы занялись тобой, ну, скажем, гипнотизируют тебя. Ты приходишь на процедуру. Ты приходишь, что чувствуешь, что свет на тебя действует, и сильнее всего во время чтения зор. Это влияет, меняет твое отношение, и таким образом это происходит. Я уверен, что это должно начать проявляться. Нужно заниматься серьезно, но это произойдет. Давайте продолжим.
1: Параграф 57. Название статьи «И было слово Творца». Сказано: «Я сойду с тобой в Египет». Когда спустился Яков в Египет, сказано: «Вот имена сыновей Израиля, сошедших в Египет, все они сошли с Яковом в Египет». Это означает, что все колесницы и воинства сошли с Яковом в Египет, а не один Творец, как следует из сказанного: «Я сойду с тобой в Египет». Параграф 58. «Однако был он один. Сказано: и было слово Творца к Йехезкелю». Здесь возникает три вопроса. Первое. Ведь не пребывает шхина вне святой земли. Так почему же пророчество Йехезкеля было в земле Каздим? Второе. Ведь он не был настолько преданным, как Моше. о котором сказано, во всем доме моем он самый преданный.
0: Это говорится о Моше.
1: Почему же Иехескель раскрыл и распространил славу о сокровищницах царя больше, чем Моше?
0: Ну и как это?
1: Третье. Создает

0: Впечатление, что он не был уверен в своем постижении, поскольку, если был бы уверен в нем, не раскрывал бы так много.
1: То есть эти три вопроса о правилах пророчества. Прежде, это должно быть вне земли. Во-вторых, почему он раскрыл больше, чем Моше? Дальше.
0: Параграф 59. Но неправильно думать, что он раскрыл больше, чем необходимо. Ибо Йехезкель был совершенным пророком и был уверен в своем постижении. И с позволения Творца раскрыл он все, что раскрыл. И все нуждается в раскрытии вдвое большем, чем он раскрыл. И никогда не оставлял Творец Исраэль в изгнании, не расположив прежде свою шхину среди них. И уж тем более с Яковом, когда он сошел в изгнание, Творец и его шхина, и высшие праведники, и колесницы сошли вместе с Яковом, о чем сказано «сошедшие в Египет с Яковом». И тем самым становится ясен ответ на вопрос. Ибо хотя сказал «Я сойду с тобой в Египет», это не означает, что он сам, но с его шхиной, воинствами и колесницами. И таков обычай Творца во всех изгнаниях, так же, как раскрыл Йехезкель в Вавилонском изгнании.
1: Что означает, что шхина спускается вместе с Израилем в изгнание? Мы думаем, что есть что-то, где не действует Творец. Но есть единая сила, которая действует в нас. Творец, свет. И изгнание — это особое состояние, когда свет специально действует в созданном творении, чтобы удалить его от себя, чтобы выстроить в нем хисранот, потребности от себя. Свет измеряет все эти формы изгнания, все раскрывающиеся проблемы в желании получать, все пустоты, все беды, все буквально. Это обратная сторона света, действуют в изгнании. Так же, как отяготило сердце его. Творец был облачен в потоп. И так далее, и так далее. Нет никого, кроме него. То есть изгнание — это форма отдачи света с обратной стороны, через Ахураим, то, что называется, в очень точном, измеренном форме, со всеми подробностями, против каждого желания, в каждой душе, во всех видах связи, во всем, что там происходит. И не просто так все это происходит. Разумеется, Творец находится в изгнании вместе со светом. Он поддерживает, он отдает, он сам делает это изгнание своим Ахураем, своей обратной стороной. Это называется «сзади и спереди объемлешь ты меня». И когда достаточно он выполняет этих действий через обратную сторону, так вот уже встряхнул это кли, когда кли уже на самом деле хочет переднюю сторону, лицевую сторону света, тогда он выводит кли из состояния изгнания в состояние раскрытия, избавления. И все. Но разумеется, что действует свет в абсолютной форме с передней или задней стороны, спереди или сзади, то, что называется, на келим. И поэтому все изгнание — это подготовка к избавлению. И зависит от нас. В конце изгнания у нас появляется возможность ускорить избавление самостоятельно. Это именно сейчас, через все это длинное развитие, появляется возможность свободного выбора, собственного участия. И не было по-другому раньше. Именно на этом отрывке, отрезке. И поэтому сейчас когда мы живем впервые в истории. Все раньше это была подготовка. И даже Авраам, и все колена, и Яков, и все выходы, и первый храм, и второй, все была подготовка к этому моменту. Сейчас мы с вами находимся в этот короткий период, когда мы можем реализовать Ахишена, наш свободный выбор. Буквально, не знаю, сколько времени это происходит, но само по себе состояние, ситуация именно для этого. Раньше мы все управлялись с помощью природы. После этого обратной стороной света, изгнанием. Через некоторое время с Божьей помощью раскроется свет, и мы будем управляться лицевой стороной света. А сейчас мы находимся между этим и тем. И в этот промежуточный момент есть у нас свобода выбора. Это очень особенное состояние, и каждый должен ценить это. Видеть, что это очень ценное, дана возможность стать самостоятельным. Скоро мы приходим ко Дню Независимости, и можно об этом говорить. Это именно здесь и сейчас это происходит. Никогда и ни в одном месте этого не было. Да.
0: Надо встать, отдавать всем, это действительно то, чего я не хочу. А все остальное, о чем вы говорили, нет у меня проблемы принять. Но я знаю, что даже если это я приму, это меня не удовлетворит. И я нахожусь между этими двумя. Я и не тут, и не там.
1: Изгнание ощущается в самых разных видах. Человек начинает издалека. Знаешь, я хотел выиграть в лото. Не получилось. Хотел сделать еще что-то. Не получилось. И еще множество вещей в жизни. Просто захотелось без всякой... Пришла мне грусть без всякой причины. И так далее. То есть желание получать ощущает себя в пустоте. Через разные авханоты и так далее. Пока... оно не становится все более выясненное, желание получать. Когда я понимаю, что в этом мире нечего искать наполнение, это уже что-то. То есть уже некуда бежать в разные места, в разные ситуации, наполнения нет. Или какой-нибудь кальян, или какое-нибудь снотворное, и больше нечего делать в жизни. Или приходим к науке Каббала. Но это все еще не хисарон, это не потребность для избавления. Но это уже продвинутое состояние, ты уже ищешь какого-то особенного, более высшего наполнения, которого просто невозможно найти среди простых людей. Когда ты приходишь к науке Каббала, здесь появляются этапы. Пока ты приходишь, ты думаешь, что с помощью разума, одного, другого, скоро я приду, приобрету. Пока ты начинаешь слышать, что это не зависит от тебя, а зависит от света. Есть какая-то сила, какой-то свет, что-то он делает, влияет на меня, строит во мне какие-то новые свойства. Пока ты это услышишь. Это очень неприятно, потому что ты зависишь в чем-то от него, от света, пока он это сделает. Не то, что я тяну, я что-то самостоятельно делаю. Если человек соглашается с этим, это приходит постепенно, пока он отчаивается от всего остального и, наконец, соглашается с влиянием света, тогда он преклоняет себя и приходит к реализации методики Каббалы. То есть готов соединиться с другими, чтобы получить от них важность, впечатление, воодушевление света, возвращающего к источнику, важность отдачи, важность любви к ближнему, и для этого приходит на урок. И это уже, по сути, этап перед избавлением. Если он приходит на урок, для того, чтобы впечатлиться от группы, которой очень важно прийти к отдаче и любви к ближнему, и для этого он учится, и хочет, чтобы именно это дал ему свет, и ничего другого. Все. Тогда он реализует свою свободу выбора. Она только в этом. Свобода выбора в том, чтобы ты захотел, чтобы свет тобой управлял. А не чтобы он управлял тобой, без того, чтобы это, ты этого захотел. То есть и так он тобой управляет. И так он все делает. Но или ты захочешь, чтобы он это сделал, или он это сделает без твоего желания. Но здесь, в том, что ты выбираешь, что ты желаешь его влияния, ты становишься, ты его упреждаешь. Я хочу, чтобы ты мной управлял. Может быть, таким образом. А может, по-другому. Может быть, так. Ты начинаешь изучать его воздействие, пути его работы. Ты начинаешь изучать работу Творца, то, что называется. Как он действует на тебя. Ты понимаешь, эта независимость, когда ты хочешь упредить свет, она дает тебе возможность изучать действия Творца. Ты становишься мудрым, как он. Ты упреждаешь, ты говоришь ему, сделай это, сделай то, а это так, а это по-другому. Понимаешь, я пробуждаю зарю, то, что называется, ты пробуждаешь эти действия. Тогда вы становитесь равными. Буквально, сделай твое желание, как его желание. Этим ты приобретаешь независимость. То есть ты не избегаешь воздействия. Воздействие все равно существует, но желание желаемое. И то, что ты согласен, понимаешь, и вместе с ним ты ступаешь все время. Не существует того, чтобы Творец не управлял, но он дает тебе возможность, специально он тебе создал скрытие, чтобы ты познал и захотел это влияние, и понял ее, отождествил бы себя с ним. Это очень-очень особое состояние. Этим человек, Адам, становится человеком, уподобляется Эдаме, Творцу. Есть фраза?
0: Да. В статьях Бааля Сулама, в Шамати, в 19 статье написано, из того, что человек молится ему, чтобы он приблизил его, происходит совпадение по свойствам, то есть отмена желания насладиться, чтобы оно было ради отдачи, это после того, как он приложил очень много усилий, и об этом говорит Творец, «Сыны мои победили меня». То есть я дал вам желание насладиться, а вы просите у меня, чтобы я вместо него дал желание отдавать.
1: Да.
0: Есть вопрос из Каббала народу из Эйлата.
1: Об этом я хотел сейчас спросить. Они сейчас там? Лекция водителей такси? Здорово.
0: Через полчаса начнется открытая лекция в Эйлате.
1: Еще не начали, да?
0: Через полчаса. В основном для водителей такси в городе. Таким образом можно преобразовать это действие в групповое действие, а не в действие небольшого количества людей.
1: Ну, прежде всего, водители такси — это очень важные люди. Они знакомы со всем населением и знают все. А к тому же они любят управлять, быть начальниками. И такси, ты знаешь, что такое монит, такси? Это когда все считают. Человек. О, мне говорят, что уже пора прекращать. Я хотел много еще что сказать. Ладно. Мы будем надеяться, что им удастся. Главное, передать человеку ощущение, понимание того, что Каббала поднимает его над точкой жизни и смерти, к вечности. Здесь и сейчас, в этом мире, в этой жизни, передает ему вечное существование. И для этого стоит раскрыть книгу Зоар и привлечь свет, возвращающий к источнику. И тогда постепенно от Лолишма приходим к Лишма. Пусть будет сопутствует Эли удача, и мы с вами. И споем, и соединимся с ними, может быть, с водителями такси.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Рабби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано, потому говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб господина своего». «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш, или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что он отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, стыдно перед вами.
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это, и на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение

0: уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо «раб» означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его. Ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
1: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, и в этом заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
0: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы, ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысль, речь и действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден. А это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче,

0: стоит, чтобы мы занимались, и у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
1: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
0: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди. И благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Торы и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению

0: изучению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
1: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
0: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
1: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью «Шлаве Сулам», первый том, Страница 106 об уважении к Отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали Его. Конечно же, Он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Кели Мадачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к Адаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказано потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш, или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной. И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это, и на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает,

0: То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с лолишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы, ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с килим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысль, речь и действия, из которых не произрастет ничего для его получающих килим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в лолишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах, то есть зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались, и у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого? то есть от всех этих новых,

0: работ, которые ты хочешь выполнять? Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату, то есть больше наслаждений? Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
1: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением, ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят: «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
0: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Торы и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь. И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
1: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
0: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
1: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлавей Асулам, первый том, страница 106 об уважении к отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Калим Адаче. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к отдаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот, даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт. Наслаждение должно быть скрыто. Страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении, строить кли. Чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру. Неважно, как это называть. Тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность, практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
0: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
1: Как Творец скрыт от человека?
2: Абурени старми адам пашут.
1: Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более, большим, Ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху. Каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив в душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более и более, более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. Первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. Вне ее не о чем говорить. Вне ее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Тогда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности. То же самое в душе, в шестом чувстве. Что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах, или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. И часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если ощущаем, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого, понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить.
2: Есть
1: вопросы, да?
0: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
1: Так вопрос-то в чем?
0: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
1: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущности человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. Предисловие к учению десяти сферот в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым, тебе не нужно много, меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога, всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния,
2: в
1: котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы, чтобы группа обеспечила его в этом уверенности, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
0: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
1: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств.
2: Что
1: в пяти органах чувств программы — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, а что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
2: Есть хамиша хушим, кмо хамиша цинурот.
1: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, как пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне. И мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит и располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно... Это обратный мир. То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
0: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять, они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органах чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу, вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
1: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
0: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если этот шестой орган чувств не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
1: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
0: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру.

0: Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях всего того, что относится
1: исправлению пяти органов чувств.
0: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиций, действий, привычек, все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к, то есть относится к этому иллюзорному миру.
1: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
0: Да.
1: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
0: Ощущение плохого?
1: Да.
0: Ну как, есть ощущение хорошего? Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать? Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое, в духовном невозможно разделить одно и другое. Это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творения кли — это радость, а не боль и отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
1: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
0: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному, но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают, и поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление. Но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
1: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
0: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. И тот, и другой состоит из четырех пхинот стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места. Мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять. Настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
1: Если же шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
0: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Ну, для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца. Как бы так. Из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так, чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в клей. Еще раз. Точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
1: Получается, что клей Творца, о котором мы говорим,

0: фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовность. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем это, устанавливаем на эгоизм, на нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сферот. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли, то, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаю пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, так далее.
1: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
0: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
1: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
0: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойств. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Там, не знаю, что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа.
2: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающие, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них, они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться, как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна

0: позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представления. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей.
1: Все? А почему важно мне, чтобы и товарищ достиг шестого чувства? Ну, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
0: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
1: В группе.
0: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, уже который надоело всем слышать. И это не важно мне. Или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать — часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней девять сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим, и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном, а в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, с третьей, с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ, из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное это становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун. То есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже недостает всех исправлений, из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай да Наранхай, тоже будет им не хватать.
1: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы тоже получить?
0: Конечно.
1: То есть сделать приближение, объединение?
0: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и переместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, из этого выходит, что закон этот естественный. Из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен исправить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно, из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
2: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
0: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы. скрыты и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании. О, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник основа мира». Он продвигает все человечество таким образом, больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном, или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным и более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего, он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как...
3: к силе,
0: без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли, и каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону «возлюби ближнего как себя». Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
2: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
0: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой я нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления, я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого клей. Только лишь это условие. Если у тебя будет клей, и ты внутри этого клея что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала — истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зевук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хви, получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% с начала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния, откуда это приходит, какие следствия могут быть, что это вообще само по себе. Поэтому Каббала относительно всех остальных наук настолько точно и изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там сила притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому, никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой Каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. И только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Кабале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В Кабале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. Так и, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
2: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
3: Шаману шиур нифла.
0: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство.
3: С шестым
0: чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
2: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытие, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь. Захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится, и восприятие реальности называется Кабалой. И мы должны страдания на страдания любви поменять.
0: Да, это был акцент, что группа, система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного, мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
2: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы над группой величия, цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится. Это наша горючая, которая постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
0: Каббала — это наука восприятия реальности, и когда мы воспринимаем реальность внутри желания получать, внутри пяти органов чувств, это называется мнимая реальность, и в том мере, в которой мы развиваем шестой орган чувств, мы в сущности развиваем истинную реальность. Так мы чувствуем реальность согласно воодушевлению келим, который требует от нас. А искаженная картина — это там, где я требую наслаждений, там, где есть добро и зло. Я оцениваю это согласно своему желанию получать. А истинная картина — это добро и зло относительно Творца. То, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые келим, больше, чем получение наслаждения.
2: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
2: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
0: 25. Там с 19.30 начинается,
2: да.
0: До 45.
2: 19.30, 25 минут. Окей.
0: Ну, не делится пора.
2: Ага.
0: Можно поменяться где-нибудь.

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшиур кулькаха шир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните, то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращения, и Раф объяснит нам, как устроен духовный парцу, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
0: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм, войти в мир, который представляет нам Бальсулам, наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть 4 стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
2: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиодаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
0: Так, Малхут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает. Согласно ее же самостоятельному желанию, тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, она неподобна. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом. Как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда, того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да, рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Даже Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения света называется сокращенная Малхут. Малхут цимцум алиф, первого сокращения. Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
2: Что такое наслаждаться?
0: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание — или я говорю «свет» и «кли». Мы привыкли говорить в «светах» и «кили». Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять. Кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какое? Если я получу, у него будет наслаждение, чтобы я наслаждался. Что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию, но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создан? в первой стадии, изначально, и тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. Стадия Шур, свет приходит от Творца, первая стадия Кли, которая создана первая, вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать, третья стадия, это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать, четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует, что это за Малхут, это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию. Она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом. Ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения. В этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то он называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут, наполненная до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно в первый и последний раз желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратна ему? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением, а Малхут, остающееся пустой, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова скрытие, элем, скрытие, астара, алама. Понятно? Я еще раз говорю, на нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос «почему?», а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме. Но сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחד עם קלטת הזאת, מי שקונק, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Каббале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение, наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии она называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук дака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут бесконечности. Затем была Малхут первого сокращения, Малхут де Цимцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется орхозер, отраженный свет. Отраженный свет. А это прямой свет. Орхозер и Ор-Яшар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... Она начинает думать. Что она сделала? Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула после, вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно получила, только чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченная. И Малхут решает, я вытолкнула весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой. Сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему. Ведь он наслаждается от того, что я получаю, так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя. И место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется Рош. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного получить, а в остальном оставаться пустой. Потому что если она наполнит также и эту часть, то это будет совершенно получение для себя. Она начнет получать для себя и перестанет думать, что делает это для Творца. Эта часть, которая остается пустой, называется Сов. И все это строение, включая свет, приходящий от Творца, Ор Ешар, Ор Хозер, все это называется Парцуф. Итак, мы добавим здесь Малхут, у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая, это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая, немножко. Это называется Орпними. Это часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними. Получает внутрь, в желание.
0: В. Имках.
1: И если так, Малхут из всего Ор-Ешар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Орпними, Втох, и свет от Ор-Ешар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор-Ешар вот этот, который пришел, он должен наполнить

0: Парцуфа, а Ор-Макив, он относительно сов Парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
1: Это свет бины?
0: Нет, это не бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похож на действие, которое было в бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Ишар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется массах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхозер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько, столько, сколько будет для Творца, потому что то, что я сейчас получу, будет для Него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь, скажем, 20% из Ор-Ишар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой, называется сов. Почему сов? Потому что там она делает, она там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему тох? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
1: Можно спросить?
0: Я скажу, когда будет можно. Ор-Ишар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор-Пними, а часть, которая осталась вне ее, называется Ор-Макив, окружающий свет. У нас получается, что Ор-Ишар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Ор-Пними входит в Тох, Ор-Макив, он предназначен для Сов-Парцуфа, наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит Сов-Парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут после первого сокращения, когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает. Вся эта система вместе называется Парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Ор-Пними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рош — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П.

0: Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур. Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
1: Да, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, то, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвут женщина 5-6. Пожалуйста.
0: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
1: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
0: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
1: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалась Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока она не приходит к состоянию, где есть полное отключение. Она вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение. Это желание, желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие. Не просто так желание получать. Мы говорим коротко желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. В этом творении, и это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающем кли. Нашим ощущающим кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышали на первом уроке о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя, и пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому и не чувствуем.
0: Да, пока у нас нет келим, Рав в предыдущем уроке, часть урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алма-Та.
2: Большое спасибо, прекрасный урок, прям. материалы такие, раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я говорю, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм. И теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
3: Нахон, гам Сиюм за сук шель масах.
0: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя, но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения. Что оно говорит? Насладить творение. И он начинает получать как? С экраном, как Раф объяснил, что такой экран — это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в «П», то, что Раф нарисовал, «Педерош», я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется «тох», верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А неполный стакан, у него же есть ограничения. Часть я могу получить, получил, часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничения. В тох я получил. А второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже килим.
4: Можно
1: ли считать бину корнем отраженного света, и это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу? Гила, да. Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит от четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание давать, также и после сокращения есть сила отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экраном и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.
4: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaje? De que está seguro que recibe para otorgar. ¿De dónde saca esa fuerza?
0: Откуда исходит уверенность экрана, и что он уверен, что он получает ради отдачи? Откуда у него эта сила? Экран — это сила. Рав объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда он отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер, плюс Ор Ишар называется Ор Пними, то, что входит внутрь.
1: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, что бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца. Отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равно Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%, но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется «получает ради отдачи». Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ормикиев. А келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется Сов Парцуф, окончанием Парцуфа. То есть есть у нас Рош, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света, есть Тох, нутро дословно, где он может получать ради отдачи, и вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому что называется тох? Это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространение Миней Убей, из него и внутрь него, докуда? До табура. Здесь у нас П, дословно рот, а здесь табур, пуп. И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания раглаем, ног. Значит, тох и сов вместе называется гуф парцуфа. Почему? Потому что тох и сов — это уже результат. Расчеты происходят только в рож. В рож выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
0: Ты сказал, что тох может получить 20%.
1: Да.
0: Но ведь нет такого, что клей может получить свет и не получил его.
1: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить, так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
5: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
3: Хомер амасах зе нагдут, кашиют.
0: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовное кли, мы сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения, материального.
1: Да, до сих пор же урок на сегодня. Мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который задала Сигаль, что мы не можем это понять своим желанием, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем. Завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиезер по отношению к Аврааму, когда он послал Элиезера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказанное потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего. А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной». И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Исраэль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это, и на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом вашим? А если господин я, где страх предо мной? Ведь вы говорите, что все вы работники Творца. А я не вижу, чтобы у вас был трепет, то есть трепет перед небесами, который вы должны принять на себя. Ибо раб означает, что у него нет никакой собственной власти. Как сказали наши мудрецы, что купил раб, купил господина его, ибо он отменяется перед господином, и все, что он получает от господина, предназначено, чтобы он мог служить господину, а не собственным нуждам.
0: А я вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю, как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих килим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий килим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть, ибо там заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с лолишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с килим получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысль, речь и действия, из которых не произрастет ничего для его получающих килим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден. А это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в лолишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, которые Творец заповедовал нам. И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого, то есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату? То есть больше наслаждений. Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
0: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением. Ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди, и благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении получения, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
0: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
0: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлаве Асулам, первый том, страница 106, об уважении к отцу. Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Кали Мадачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к отдаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это в сущности все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам и голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа, получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт, наслаждение должно быть скрыто, страдание, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении, строить кли. Чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано: «Душа человека научит его». То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
0: Как Творец скрыт от человека? Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что Он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим, ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху, каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив в душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. Первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. Вне ее не о чем говорить. Вне ее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Когда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности, то же самое в душе, в шестом чувстве, что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи, в конечном счете, раскрываются нам что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. И на самом деле не существует. На самом деле эта картина,

0: вещах или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. Где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если ощущаем, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на этом у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, эта вещь ложна в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого, понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить.
1: Есть
0: вопросы, да?
2: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца. А ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы... От отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
0: Так вопрос-то в чем?
2: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
0: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого,

0: Он сущности человек, который приходит к Кабале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. Предисловие к учению 10 сферот в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку, перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. Этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие килим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь? То есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы, чтобы группа обеспечила его в этом уверенностью, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенного в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
0: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств.
2: Что
0: в пяти органах чувств программа — это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, а что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее.
2: Есть хамиша хушим, кмо хамиша цинурот.
0: Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть есть пять чувств, как пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне. И мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит и располагается на желание отдавать. И желание, на желание давать Творцу, тому, кто приносит мне все воодушевление. То есть мое кли, как бы Творец становится моим кли. Это как в фотоаппарате. На что я снимаю то, что есть снаружи? Или на свою пленку, или на его пленку. Получается, что в этом я получаю его кли. Я перехожу к его ощущению, к тому, что он ощущает, к тому, чем он воодушевляется. То есть я в такой форме объединяюсь с высшей силой, которая вне меня. И поэтому реальность называется истинной реальностью. Не так уж много слов, чтобы это выразить. Но это действительно... это обратный мир.
3: Thank you.
0: То есть и сейчас, и потом ощущение реальности субъективное?
1: Тем, что я приобретаю шестое чувство и ощущаю в нем другую реальность. Нет, я не отменяю пять органов чувств. Я не отменяю свое ощущение в пяти чувствах. В них нет исправлений, в них нет ничего, что нужно изменять. Они остаются как есть. В том же самом виде я продолжаю наслаждаться всем тем, чем наслаждался раньше. Эти пять органов чувств, они вообще не подлежат исправлению и изменению. Они остаются как есть, и все. Что же я, да, делаю? Я тренируюсь в них для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я захотел развивать шестое чувство. Как бы по отношению ко всему, что чувствую в пяти, я получаю начало шестого чувства, точку в сердце, и тогда все больше с ним как бы отождествляю себя, чувствую, что именно оно и есть я, начинаю жить в нем, и то, что я чувствую в нем, для меня становится всей моей жизнью, а не в этих пяти животных органах чувств этого мира. А я чувствую больше духовное, меня это радует. Если здесь хуже, то мне это грустно, а не так, как в пяти органах чувств. То есть это становится для меня все более и более важно. И я просто приклеиваю себя к шестому чувству, шестому органу чувств, начинаю себя с ним олицетворять, и, по сути, это становится моя жизнь, вплоть до такой степени, что эти пять органов, пять чувств вообще не дают каких-то особых ярких впечатлений или особого воодушевления. Да, и вообще не чувствую, что я в них живу. Вплоть до того, что человек умирает, точнее, тело его умирает, и человек не чувствует, что умирает. То есть не проживает какой-то драматический процесс прощания с телом. Что-то такое. Ну, как говорил Рабаш, меняет тело, как меняет рубашку. И все. Не более.
0: Ощущение Творца не приходит вместе с человеком? А как оно приходит?
1: Ощущение Творца приходит в шестом органе чувств, если этот шестой орган чувств не становится больше, чем остальные пять. Если человек себя отождествляет с ним, хочет быть в слиянии с ним и жить в нем, и тогда впечатление от него по сравнению с пятью органами чувств раскрывает для него ощущение Творца.
0: Ощущение божественности не связано с наслаждением, которое я получаю в пяти органах чувств?
1: Ощущение божественности вообще не связано с наслаждениями, которые мы чувствуем в пяти органах чувств. Можешь продолжаться в них наслаждаться. Ты их не перекрываешь, не гасишь с помощью шестого чувства. Вообще Каббала ничто не запрещает. Она говорит, развивай шестой орган чувств. А в остальных пяти органах делай, что хочешь. Там нет ни исправления, нет ничего. И использование шестого органа чувств выстроит в тебе человека, и ты будешь знать, как им пользоваться или не пользоваться. Остальными пятью. И именно этим Каббала отличается от всех других подходов и религий, методик. И тут видно, что на самом деле это подход, это методика приобретения шестого органа чувств, приобретения чего-то совершенно нового, не имеющего отношения к этому миру. Точно так же, как Каббала вообще не говорит о каких-то действиях тела или каких-то традициях, всего того, что относится
0: исправлению пяти органов чувств.
1: Не только исправлению пяти чувств, органов чувств, но традиций, действий, привычек. Все, что касается религии, то, чем люди занимаются, это вообще не имеет отношения к Каббале и не относится к духовному. Это касается человека, который живет в этом мире, и он чувствует, что с помощью этого ему хорошо, ему легко. К простонародной вере это относится, а не к, то есть относится к этому иллюзорному миру.
0: Шестое чувство — это мое и Творца вместе? Это общее?
1: Да.
0: А каково ощущение зла в духовном? Есть такая вещь?
1: Ощущение плохого?
0: Да.
1: Ну как, есть ощущение хорошего? Может быть, чтобы не было ощущения плохого. То есть мир раскрытия и раскрытия идут как одно. То есть прежде всего любое скрытие должно предварять раскрытие, иначе и не будет раскрытия. То есть все строится на противостоянии Творца творению. То есть, конечно, реальность должна состоять из двух сил. Из двух данных. Свет, тьма, кли, свет, неважно. И поэтому и ощущение плохого, оно должно быть до ощущения хорошего. Но это ощущение плохого у человека, находящегося в духовном, это не совсем плохое ощущение, а это, как бы это описать. Скажем, для того, кто знает, что сейчас он будет есть, насколько он наслаждается тем, что он сейчас голоден. Но он уже знает, какие вкусы он сможет раскрыть с помощью своего голода и аппетита. То есть одно поддерживает другое. В духовном невозможно разделить одно и другое. Это две стороны одного и того же кли. И поэтому нет ни одного состояния в духовном, где бы человек страдал. Ощущение тьмы — это конструктивное ощущение. Ощущение творчества, творение кли — это радость, а не более отчаяние. За махсомом нет ничего отрицательного.
0: Получается, что реальность в сущности, которую я раскрываю шестым органом чувств, это реальность, которая в сущности создана в отношениях между мной и Творцом. Вопрос, будет ли эта же реальность видна тому же человеку, который находится в том же состоянии в шестом органе чувств таким образом, что в то время, если два человека видят одним и тем же чувством зрения, смотрят на стул, они более-менее видят один и тот же стул?
1: Да. То есть тот, кто находится более-менее на одном уровне в духовном, хотя это две души, и раскрывает каждая из них как бы ту же меру Творца, она раскрывается в двух душах. И обе чувствуют одну реальность, хотя каждая по-своему. Точно так же, как мы не можем сравнить с тобой, что чувствуешь ты, что чувствую я от одного напитка, это то же самое или немножко отличается. Разумеется, есть отличия небольшие во впечатлениях. В духовном то же самое. Конечно, каждый по-своему воспринимает немножко по-разному, но в общем и целом это не означает, что у них разная реальность. У них есть общий язык о том, что они ощущают. И поэтому каббалисты пишут книги друг другу, и они обмениваются мнениями, находясь на определенных ступенях о разных духовных состояниях. И то, что каждый в этом ощущает особые вкусы, это соответствует тому, что каждый, по сути, это другая часть от общей души Адама Ришона. И поэтому, конечно, у каждого есть немного отличающееся впечатление, но не более того. Тут даже нет спора, потому что мы не можем все это сравнивать друг с другом. В какой мере? Ты впечатляешься от сладкого и горячего, и в какой мере я. Но мы оба согласны, что это горячее и что это сладкое.
0: Может быть, состояние, например, что два каббалиста на том же уровне будут иметь разные мнения относительно чего-то?
1: Нет, не может быть на одном уровне двух разных мнений, потому что чувствуют оба одно и то же. Они, и тот, и другой состоит из четырех пхинот стадий. Но так же, как один и другой что-то чувствуют, но то же самое. Но внутреннее впечатление у каждого, оно отличается друг от друга. Но то же самое, как тебе и мне, дадут один и тот же чай. Из того же самого места. Мы берем и пьем. Мы оба согласны, что он сладкий, потому что у нас есть одинаковые органы чувств, и то, что он теплый, влажный, и разные еще категории. Но теперь я тебя спрошу, насколько ты чувствуешь, что он сладкий? Ты начнешь мне это описывать бесконечно. Ты не сможешь это ни сделать, ни объяснить, ни передать мне, и я не смогу это понять настолько, и главное, как передать это тебе. То есть есть что-то, что относится к конкретному твоему кли и конкретно моему кли. Но по отношению к чему-то третьему, что мы чувствуем, у нас в этом не будет никаких споров.
0: Если шестое чувство — это дополнительное чувство, как ощущает его именно через товарища? Как его ощущает именно в отношении с товарищами?
1: В отношении к товарищу? Это для чего мне нужен товарищ? Ну, для того, чтобы развивать шестое чувство, нужно. Потому что я стремлюсь к Творцу. А не от того, что я тянусь к духовному, потому что меня страдания подталкивают сзади, как мы говорили до этого, а я стремлюсь к духовному из-за величия Творца. Ну, как бы так. Из-за вечности. То есть не от животных чувств, а через осознание духовного как более высшего, чем этот мир. Такое впечатление я могу получить только от группы. И поэтому это шестое чувство, то есть тяга к духовному, все, что я выстраиваю на точке в сердце, это чувство может быть построено только с помощью группы. То есть насколько меня воодушевляет группа, в той же самой мере я воодушевляюсь группой, которая познает Творца, которая говорит о нем, о том, что он велик. Как в любой рекламе, как в моде и во всем остальном, все, чем промывают нам голову. В той мере, в которой я получаю от этого воодушевление, я могу взрастить это чувство, развивать его, вплоть до того, что начну ощущать с ним духовное. И для того, чтобы воодушевиться группой о величии духовного, я должен ощущать их, скажем, ценить их как очень больших, великих всех этих ребят, для того, чтобы воодушевляться от них сильнее, себя чувствовать ниже, чем они, и в той мере, и чем их больше, тем больше это меня будет впечатлять. А еще я должен организовать для себя искусственные рамки, так, чтобы только они на меня влияли, а не что-то другое. И тогда, насколько я буду стараться, чтобы все это меня промывало, и чтобы я был, находился бы под властью их мнений, в этой самой мере я смогу развивать точку в сердце, пока она не превратится в кли. Еще раз. Точка в сердце никогда не растет с помощью страданий из этого мира. Она растет через признание величия духовного. И поэтому так важно слышать от всех, что это нечто громадное, колоссальное.
0: Получается, что кли Творца, о котором мы говорим, оно в сущности не мое. Оно никогда не будет моим обретением. Это войдет туда по мере моего уподобления. Верно?
2: Кли
1: духовное кле устроено над средней точкой в бесконечности. То есть это в эгоизме это только точка. А то, что мы выстраиваем над этой точкой, такое кли, ну, мы рисуем это в виде чашечки. Все исходит от первых девяти сферот. Эти девять сферот — это свойства, полученные нами от Творца. То есть наш эгоизм — это только фундамент, основа, на котором мы можем, опираясь, выстроить 9 сферот. То есть в свойствах Творца, все, что мы получаем от Творца, берем у него, копируем, точнее, можно даже сказать, у Творца. И в этих свойствах мы получаем духовное. Но как мы можем их получить у Творца, как мы их можем скопировать? Через то, что мы уставаем это, устанавливаем на эгоизм, на нем. То есть должно быть сокращение эгоизма, должен быть экран, и насколько мы можем наступить на него, настолько мы можем построить 9 первых сферот. Получение свойств от Творца. Тогда получается, что человек приобретает кли. То, чем он пользуется, он приобретает у Творца все свое кли. Чем больше он хочет отдавать мне, то же самое кли отдачи я копирую у него себе и начинаю пользоваться. Таким образом, становлюсь подобным ему, равным ему. Становлюсь как он. Поэтому он, имя его едины, так далее.
0: С этой стороны, поэтому это то же самое, что я получаю это от товарища, потому что это тоже не мое.
1: И от товарища тоже, когда я получаю воодушевление, все то же самое. Поэтому и сказано, что все, кроме от самого человека, это свойство Творца. Вне человека находится только Творец. И поэтому группа, которая меня воодушевляет, почему она управляет мной?
0: Группа, от которой я воодушевляюсь, я обязательно должен быть частью ее, или я могу смотреть на нее из положения снизу вверх и воодушевляться ей, или действительно нужно быть частью ее?
1: Нет, группа, которая тебя будет воодушевлять, ты не должен быть ее частью. То есть часть или не часть зависит от меры подобия по свойств. У нас это измеряется так. Поэтому я не могу сказать, что часть или не часть. Главное впечатляться, то есть поместить себя по отношению к группе в таком состоянии, что, может быть, они закрыты, может быть, я не воспринимаю, может быть, связь между нами не очень-то исправна, хороша. Может быть, что я в них вижу столько всего, что мне не нравится, кроме духовного. Ну, допустим, то, что они мне говорят духовным, я бы и впечатлился, но я вижу, насколько они... Ну, что-то в них не то. Там, не знаю, что-то уродливое. То, что могут скрывать такое воодушевление. А тут все зависит от того, как я выстраиваю важность и свой взгляд. В этом моя работа.
3: И также в этом я должен, в сущности, могу поддерживать у людей, которые меня окружают, потому что я не один такой, есть еще и начинающие, есть еще люди. И проблема в том, что мера моего воодушевления от группы зависит также от того, как я вижу, что остальные люди воодушевляются от нее. Даже те, кто находится и внутри группы, и те, кто находится вокруг. И также это зависит от того, как группа устраивает себя по отношению ко мне, заводят ли они меня так, дают ли они мне какие-то раздражители, чтобы я воодушевлялся от них. Они должны показать мне, что в них есть что-то великое, что они велики. Они должны мне это показывать, иначе я маленький, как я буду воодушевляться, как ребенку, понимаешь, играют с ним, но посредством этих игр он растет, понимаешь? Так и я тоже хочу, чтобы от них, чтобы они относились ко мне. То есть группа, которая хочет привлечь людей, помочь людям продвигаться, должна быть уверена в том, что она знает, как воспитатель относиться к тем, кто хочет приблизиться к ней. Она должна позаботиться об этом, что по отношению к людям, которые приближаются, она показывает себя как важная, великая, как неработающая, только скромно. Все скрыто, ты не видишь ничего. Должны в чем-то показывать начинающему, что есть здесь великие вещи, как ребенку, что здесь что-то блестящее, красивое, разноцветное. Нужно это делать. Поэтому каббалисты начали делать по отношению к массам всякие такие представления. Рэби выходит в халате, в шляпе, разные такие вещи, понимаешь? Есть в этом основа. Это началось таких с положительных вещей в основе своей.
0: Все? А почему важно мне, чтобы и товарищ достиг шестого чувства? Ну, чтобы он продолжал делать, давать мне воодушевление, представление, и я достигну того, чего достигну. Почему мне важно, чтобы он продвинулся больше?
3: Ты говоришь о двух товарищах или о маленьком и большом?
0: В группе.
3: В группе это очень просто. Получается, что возлюби ближнего как самого себя, мы думаем, что это какой-то красивый лозунг, уже который надоело всем слышать. И это не важно мне, или важно мне, чего он достигнет, поскольку мы говорим о том, что внутри человека есть это желание получать. Это желание получать часть Малхут бесконечности. Малхут мира бесконечности — это только точка, а перед ней девять сферот — это свойство Творца. И из нисхождения, разбиения килим и всего получилось так, что у каждого из нас есть его Малхут, часть Малхут Дейнсов своя. Но если я хочу получить 9 сферот, то есть остальные части моей души, которые относятся к 9 первым сферот, я не могу получить их просто из какого-то места. Они находятся во всех остальных душах. Получается так, я не могу взять у тебя, чтобы так войти со своей рукой в твою душу, так схватить там, разорвать тебе душу, вынул из тебя свою часть и присоединил к себе. И так пошел и поступаю с каждым. Невозможно делать такие вещи в духовном, а в духовном ты должен соединиться с каждой душой. И ты не можешь соединиться с каждой душой, потому что в душе другого, кроме твоей части, которая там находится, со всеми остальными частями ты не можешь быть в контакте, ты не ощущаешься с ними. Это относится к части другой Малхут мира бесконечности, не твоей. Но через свою часть ты связан со всеми, и со второй, с третьей, с четвертой душой, и так со всеми. Если я хочу построить свое кли, я должен состоять из всех душ. Из каждой. И из этого выходит замечательный результат, что каждый приходит к кли Творца, к кли всей реальности, к кли Адама Ришона. Каждый. Но только основываясь на своей точке «Я», точке от Малхут мира бесконечности, но все остальное это становится его душой. Поэтому мне не поможет, когда там я достигаю чего-то, а другой не достигает. В итоге мы все должны достичь той же самой высокой ступени, иначе никто не достигнет этой ступени. Это называется общий гмар-тикун, то есть даже Раби Шимон, Баля Сулам, и неважно, какие великие, они не могут достичь самой высокой ступени, прежде чем все души не достигнут этой ступени. И им тоже не достает всех исправлений из того, что еще не сделали остальные души. Этого не хватает в их кли. Они достигли этих исправлений сами, исправили со своей стороны все эти вещи, но все же, пока остальные души не исправят себя и не достигнут этого, им тоже будет не хватать общего света Наранхай да Наранхай, тоже будет им не хватать.
0: Если есть такая особая группа, например, один из групп или несколько из групп уже получают шестое чувство, они могут облегчить другим из той же самой группы тоже получить?
3: Конечно.
0: То есть сделать приближение, объединение.
3: Если в группе несколько человек уже достигают духовного, находятся за махсом, то тогда вся группа от этого выигрывает. Потому что взаимовключение тех, кто достиг, из всех остальных душ уже действует в том, что в каждой душе есть какая-то исправленная часть. Духовный — это человек, в котором я нахожусь, скажем, я исправлен, а он нет. Он не ощущает в этой части, что она исправлена. Но он чувствует поддержку от этой части по отношению к остальным частям. Это помогает ему продвигаться, помогает ему дальше исправляться, исправлять свои свойства самого себя, исправленной части моей, которая находится в нем. Но только через эти общие части есть связь между одним и другим, что я нахожусь во всех, и они находятся. Получается, что у каждого его личная часть, то, что находится в нем, внутри, а остальные, они не его, и так это в каждой душе. То есть, если мы говорим, он должен быть в них, во всех душах, то есть Малхут — это его, а девять первых — все свойства, которые находятся во всех остальных душах. И он не может вынуть их из всех и поместить себя. Он должен быть в них, во всех этих душах, так как работать в этом цельном кли, который находится во всех. Получается, что человек размазан по всей реальности. Это дает очень большие следствия. Поэтому возлюби ближнего к самому себя, и из этого выходит, что закон этот естественный. И из этого выходит закон, и выходит в сущности, что так построена реальность. И я должен относиться к этим Малху, должен исправить именно те части, которые находятся в каждом, в своих частях, которые находятся в каждом в девяти первых. То есть из того, что расту после того, как я получил точку в сердце, стремление к духовному, я расту только от того, насколько я исправляю свою часть в каждом, то есть ради отдачи, это называется. Понятно, из этого, что закон отдачи — это обязательный закон для объединения души в одно кли каждого.
4: Если важность в сущности того, что один человек достиг духовного, тогда важность — это то, что точка его, которая находится в каждом другом, она в сущности исправлена и поддерживает остальные точки, то есть поднимает остальные точки, тогда важно, близок он к нему или человек, который вообще не знает, ведь это не важно. Тогда в чем смысл? То есть как все же это важно, близость только из общего воодушевления, то есть поднятие важности, или есть также?
3: Есть каббалисты, которые тысячи лет назад, сотни лет назад проводили исправления. Их исправления находятся в нас, и они помогают нам продвигаться. Я ощущаю ли это? У меня есть часть от Раби Шимона, от Арии, от Ашлагов, от всех остальных каббалистов, которые на протяжении поколений были миллионы. скрытые и явные по отношению к человечеству, и что мы их знаем, и все они оставили след в каждом из нас. Я это чувствую, я говорю, о, это у меня исправлено, потому что он жил там 800 лет назад в Испании, о, это он исправил сейчас, слава Богу. Откуда я знаю? Я не знаю. Но это... все-таки существует. Конечно, и поэтому мы продвигаемся, и поэтому сказано «праведник, основа мира». Он продвигает все человечество таким образом, больше, чем все остальное. Он продвигает всех. Основа мира, благодаря ему весь мир продвигается вперед. Это одно, а второе, что есть... кто-то рядом с тобой, товарищ, который уже находится, скажем, в духовном или даже еще не находится, но его воодушевление, влияние на тебя могут быть намного важнее. Через материальное, что тебе от того, что этот каббалист произвел для тебя подготовку, и ты действительно становишься сегодня более чувствительным и более готовым к духовному развитию. Но товарищ, который находится рядом с тобой, он для тебя пример, он воздействует на тебя больше всего. Он может подталкивать тебя гораздо сильнее. Поэтому мы должны относиться один к другому как...
2: к силе,
3: без которой невозможно продвигаться. Это буквально как в спецназе таком. Так человек по своему развитию затем ощущает все человечество, что все человечество — это его кли. И каждый для него важен. Это он пишет в статье про учительство. Раби Элазар, сын Раби Шимона, он говорит, что весь мир относится к этому закону возлюби ближнего как себя. Но это зависит от развития человека, насколько он чувствует это, видит. Но разумеется, что это так. Нет человека, в котором не было бы искр от других людей. Если он не достигнет исправления, полного исправления, то никто из них не достигнет полного исправления. Очень просто. Поэтому распространение науки Каббала, распространение очень важно. И выходит из понимания этой системы, из этого следует все. Я ищу новенький, чтобы они спрашивали. Да.
4: Насколько я могу различить ступень, на которой нахожусь, и знать даже следующую ступень? Насколько это точная наука?
3: Насколько Каббала точная наука, что я могу измерить, где я нахожусь, что это за ступень, на которой я нахожусь? Наша наука этого мира, который мы развиваем, зависит от наших органов чувств. Если мы различаем семь цветов, семь звуков и так далее, то в соответствии с этим мы строим приборы и всякие системы, программы, которые приведут в соответствие нас и то, что мы чувствуем, с окружающим миром, чтобы мы смогли больше исследовать мир. Я могу посредством наших приборов расширить свои чувства и буду чувствовать там, где мне не хватает. Допустим, я не вижу в рентгеновских лучах или в других волнах более коротких. Так я строю для этого приборы. Но затем, чтобы уловить что-то из этого, я должен из этих приборов, которые улавливают эти явления, перевести на язык или на измерение, на котором я понимаю, чтобы я увидел, чтобы ощутил то, что... чтобы услышал. И с помощью этого я проверяю, измеряю, записываю все эти вещи, повторяю их. Из этого состоит вся наша наука. Что происходит с нами в духовном? В духовном мы находимся в гораздо более лучшем состоянии, чем в материальном, потому что в духовном я постигаю корни, а не только явления, я постигаю корни явлений, их причины. В духовном невозможно, чтобы я ощутил что-либо прежде, чем я сформирую для этого клей. Только лишь это условие. Если у тебя будет клей, и ты внутри этого клея что-то ощущаешь, какое-то явление, только это говорит о том, что Каббала — истинная наука по сравнению со всеми нашими науками. В нашем мире могу что-то ощущать, что это, не знаю, откуда, не знаю, как это, не знаю, что да. Ну да, так я чувствую. В духовном это невозможно. В духовном, если я не построил для этого кли прежде, когда я знаю точные причины, следствия, и как именно я буду ощущать и измерять, и какие экраны у меня будут, и какое сокращение, и как в рожь я выстраиваю зивук дака, то есть какая мера восприятия у меня будет, принятия, и только после этого я получаю внутрь гуф парцуфа, внутрь хви, получаю впечатление, тогда знаю в точности, что со мной происходит. Поэтому невозможно в духовном постичь что-то в ощущении, прежде чем ты в разуме, в знании, понимании не измерил это и не знаешь на 100% с начала и до конца, что это такое. Кто такие родители этого состояния? Откуда это приходит? Какие следствия могут быть? Что это вообще само по себе? Поэтому Каббала относительно всех остальных наук настолько точно изначально, что она открывается человеку, и это вообще невозможно сравнивать одно с другим. Сколько явлений мы знаем в медицине, физике, химии? Ну, мы знаем их, но не знаем, почему это так. Мы даже не знаем, почему земной шар, есть там силы притяжения. Я сейчас отпущу стакан, он разобьется. Почему? Потому никто не знает, но это так. В духовном такого нет. Если ты не знаешь сам закон, его причины изнутри, значит, ты не построил кли, и ты не ощущаешь его. Поэтому все постижение в духовном — это постижение абсолютно истинное. Оно действительно научное. Поэтому также эти науки этого мира по сравнению с наукой Каббала называются мнимыми науками, науки этого мира. Не только наука Каббала называется наукой истины. Потому что истинность, вот эти факты, они на самом деле факты. Вместе с тем, то, что мы не можем постичь в науке Каббала из-за ограниченности наших келим, мы это тоже постигаем, но только абстрактно. Абстрактная форма и суть. Мы постигаем материю и форму, облаченную в материю, а абстрактную форму мы не постигаем. И каббалисту, который постигает реальность, ему понятно, где та граница, которую он постигает, и дальше, за этой границей, и дальше может быть только какие-то фантазии, воображения, и нету здесь доказательства, никакой научной основы. То есть в каждом элементе понятно каббалисту, исследователю. Поэтому это совершенно несравнимо с обычной наукой этого мира. Я знаю науку этого мира изнутри. Это невозможно сравнивать. В этом мире мы собираем данные. Из всяких этих данных, которые мы находим в природе, которые исследуем, мы стараемся дать какую-то теорию, какую-то общую картину. Может быть, это так, может быть, это по-другому. Потом это все падает, и мы строим что-то из массы фактов. В Кабале вообще нет такого. Это подход в основе своей. В Кабале это не называется научным подходом. Научным подходом называется, когда ты исследуешь изнутри, из причины вещей, а потом же раскрываешь все следствия. А мы здесь начинаем со следствий. Поэтому весь наш мир — это мир следствий, а причина находится в высшем мире. И, конечно же, мы не способны в наших этих науках продвигаться иначе. Ну что, может, поучимся немножко?
4: Сейчас поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
5: Шаману шиур нифла.
3: Мы услышали прекрасный урок, и только с помощью этого мы можем прийти к полному исправлению. Пример. Шестое чувство.
5: С шестым
3: чувством я ощущаю картину в ее истинном виде и чувствую то, что чувствует Творец.
4: Да, очень богатый урок. И первое исправление, чтобы не было обращения к себе. И Творец создал скрытия, завесы, пять миров. И это не просто так скрытие, а чтобы мы захотели его постичь. Захотели произвести исправление для того, чтобы обрести его свойства. И моя душа, все мне находится. И восприятие реальности называется Кабалой. И мы должны страдания на страдания любви поменять.
3: Да, это был акцент, что группа, система, согласно которой все устроено, и поэтому человек в той мере, в которой он ценит группу, так он получает силы для продвижения, потому что продвижение в духовном происходит, исходя из важности, а не из страданий. И именно выбор должен действительно происходить как выбор, а не как бегство. И все зависит от меры важности группы. Так он получает важность, насколько Творец велик, как написано в статье, что вы не цените меня. И вся проблема, то, что у нас нет недостаточной важности духовного, мы слышали решение этого на уроке, что оно заключается в группе.
4: Да, один из уроков, когда после урока говорят: «Ого, можно выйти из мира следствий, который очень ограничен, когда мы все воспринимаем через пять органов чувств, которые они ограничены, чтобы выйти в мир истины, видеть причины». И после этого уже есть детализация, как это сделать через группу, возвеличить группу, требовать от группы над группой величия, цели, и чтобы это было в группе все время. Об этом говорится. Это наша горючая, которая постепенно раскрывает точку в сердце, приближает нас к подобию по свойствам, выводит нас из рабства на свободу.
6: Каббала — это наука воспринимания.

0: относительно Творца, то, что находится вне меня, и это то, что Каббала называет Творцом. Есть разница между Каббала и разными религиями, верованиями. Там уменьшают требования, уменьшают желания. Так, может быть, ты убегаешь от зла, но ты не развиваешь добро, потому что нужны новые келим, больше, чем получение наслаждения.
1: Да, мы слышали, что тот, кто начинает изучать науку Каббала, должен исправить свою движущую силу и с...
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
1: Я возьму Рава. Сколько урок? 20 минут?
2: 25. Там с 19.30 начинается,
1: да.
2: До 45.
1: 25 минут. Окей.
2: Ну, не делится пора.
1: Угу.
2: Можно поменяться где-нибудь?

0: Введение в науку Каббала. Птиха.
1: То, нахну нам ших, ахарейшиур кулькаха шир.
2: Мы продолжим после такого богатого и насыщенного урока о восприятии реальности. Мы продолжим то, что Раф объяснял. Маленькая цитата. Нужно делать сокращение на эгоизм, экран, и как можно больше наступить на него, на эгоизм. Так мы можем над ним выстроить 9 первых сферот. Это то, что мы будем сегодня изучать. Вы помните то, о чем мы говорили в прошлый раз? Раф объяснял 4 стадии прямого света, а сейчас мы продолжим мир сокращений.

0: И Раф объяснит нам, как устроен духовный парцуш, что такое экран, отраженный свет. Все вот эти вещи он нам объяснит.
1: Да, и также мы слышали сегодня на уроке, мы постараемся в течение учебы выйти из нашего фильма в его фильм. Войти в мир, который представляет нам Бальсулам, а наш Рав. И сегодня мы будем изучать и послушаем нашего Рава, который объясняет всю эту часть четырех стадий, вход в экран и работу. Когда мы пытаемся войти в его фильм, начнем с клипа номер 13, чтобы направить намерение.
0: Я стремлюсь быть в системе, и сейчас я тоже нахожусь в ней, но только я нахожусь в отрыве. Познать называется «познал Адам Хаву, жену свою». Познать — это значит соединиться. Знание — это зивук, саити. Поэтому я хочу знать. Я хочу быть связан, соединен. И в духовном только это и называется знание. Когда ты соединяешься, ты знаешь, если ты не соединился, то тебе ничего не поможет. Это называется духовное знание. Это не материальное знание, внешнее. Поэтому о чем я читаю? О действиях в системе, с помощью того, что я стараюсь быть в системе, быть в радиодаче, быть объединен со всеми, чтобы раскрыть из своих усилий Творца в этих желаниях. Так я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь, тем более, что я делаю это в группе, когда мы между нами выстраиваем эту систему связи. И тогда учеба становится молитвой. Это главное в учебе. Просьба. Мы сейчас будем смотреть урок, каждый записывает свои выводы, вопросы, и все время следить за тем, что говорит Рав, смотреть, какую линию он ведет, и никто не может его сбить ни вправо, ни влево, он проводит четко свою линию. Посмотрим. Пожалуйста.
1: Так, Малкут, четвертая стадия, последняя, в которой есть уже свое желание получать, она чувствует, что она получает согласно ее же самостоятельному желанию. Тогда в ней на самом деле есть получение наслаждения, она чувствует, что наслаждается. Но Бон снова начинает давать ее свойства, как в первой стадии. Вы видите, не подобно. Она получает тот свет, который получила в начале, только в первой стадии желание тоже было сверху от Творца. А в четвертой стадии желание творения он сам хочет получать. Так поэтому он чувствует, что он получает. И когда сейчас свет дает ему ощущение, что он отдающий, так получается, что Малхут чувствует разницу между ней и светом, как что свет — это творец, Боре, а Малхут — это кли, это творение, невра. И эту разницу она чувствует. И в результате этого создается ощущение стыда. И в результате ощущения стыда того, что она обратна свету, который наполняет ее, здесь, в результате ощущения, что она отлична от света, образовалось в ней желание отдавать. Здесь, в результате того, что она получает от Творца и отличается от него обратно ему, да? Рождается другое действие, которое называется цимцум, сокращение. Та же Малхут говорит: «Я ничего не хочу получать, я хочу изгнать свет и хочу остаться сама пустой». Эта мера получения Эйс Света называется сокращенная Малхут. Малхут в Цимцумале, в первого сокращения.
2: Малхут в Леабиор.
1: Или Малхут, наполненную светом, мы можем назвать миром бесконечности, а Малхут, которая опустошилась от света, мы можем назвать миром сокращения, Олам Ацимцум.
0: Что такое наслаждаться?
1: Понятно, что я говорю или нет? Только этапы. Так я снова повторяю их, возвращаюсь к ним. То, что нужно запомнить. От Творца исходит свет. Он создает кли. Что такое кли? Желание насладиться им. Свет — это наслаждение. Кли — это хисарон, желание насладиться светом. Наслаждение наполняет кли, желание — свет наполняет кли. Когда свет наполняет кли, есть здесь два параллельных языка. Ибо, или я говорю на человеческом языке, наслаждение — хисарон и желание — или я говорю «свет и кли». Мы привыкли говорить в «светах и кили». Но пока что я говорю также и на параллельном языке. Так Творец, который дает наслаждение, желает дать наслаждение, называется, создает хисарон к этому наслаждению. Наслаждение называется светом, хисарон называется желание. Кли, которая получает свет и наслаждается им, получает от него не только наслаждение, но получает также и природу света. И становится как природа света отдавать, так и кли хочет отдавать. Так кли, которая была раньше, в первой стадии, превратилась в кли второй стадии, которая хочет дать. Наполнять. Кого? Творца. Почему? Как Творец хочет давать ему, он получил от света это свойство. Хочет отдавать, но ему нечего отдавать. Что он решает? Думает. Как я могу сделать такое же действие, как Творец? У Творца есть хисарон, который я могу дать ему. Есть хисарон. Какой? Если я получу, у него будет наслаждение. Чтобы я наслаждался, что делает вторая стадия? Она раскрывает свои части какое-то снова желание к первой стадии. Говорит, я получу в первой стадию. Но потому что я хочу этим насладить Творца. И тогда у нас есть третья стадия, следующее развитие, которое включает две части. Часть, которая отдает, и поскольку хочет отдавать, получает. А потом приходит четвертая стадия. А что она решает? Четвертая стадия. Четвертая стадия решает. Я хочу получить полностью весь свет. Почему? Я решаю, что из двух этих частей, которые, несомненно, равны во мне, получение — это ближе всего ко мне. Почему я так создан? В первой стадии, изначально, и тогда она идет на получение. Это мы вскоре пройдем вместе с экраном, и нам это станет понятнее. Что мы кроме этого учили? Слова, названия этих стадий, этих различений ступеней. стадия Шур, свет приходит от Творца. Первая стадия Кли, которая создана первая. Вторая стадия Кли, вторая, которая хочет отдавать. Третья стадия. Это Кли третья, которая состоит из желания получать и отдавать. Четвертая стадия Малхут, которая хочет только получать, называется творением, и называется Малхут. Малхут, царство — это власть желания, что там на самом деле желание получать властвует. Что это за Малхут? Это творение, и о ней мы потом говорим. А о всех предыдущих стадиях до Малхут мы больше не говорим. Это этапы построения Малхут. А то, что происходит затем, происходит только с Малхут, сколько бы мы ни продолжали говорить. Малхут, которая наполнена светом, полностью согласна своему желанию. Она решает, и она хочет. Не то, что ее желание создано Творцом. Ее желание произошло как результат развития. Делалось как результат развития. И этот Малхут называется миром. В любых состояниях, какие бы ни были, состояние Малхут называется мир, улам. Без наполнения, без всякого ограничения, называется без конца. Называется поэтому Малхут бесконечности. Бесконечность — нет ограничения. В этом только объяснение. То есть, если мой стакан с кофе наполнен на 100%, то называется бесконечностью. Нет границ. Все, что Кли может включить внутри, наполнено. Так Малхут наполнена до конца, называется миром бесконечности. Затем она чувствует, что она снова выбирает света, который находится в ней, потому что в первой стадии свет дал ей ощущение, что она обратно Кли, и здесь тоже свет дает Кли ощущение, что она обратно. Но здесь уже Кли не может быть отдающей, потому что желание — это ее желание. Она не может перевернуть желание. Это все, это уже окончание Кли. Желание в четвертой стадии закончено. Это впервые, когда вышло окончательно, в первый и последний раз. Желание, которое вышло как самостоятельное. И что это за желание? Это желание получать, наслаждаться. Так что она чувствует? В таком случае Малхут, она чувствует обратное в своих свойствах. Насколько она обратная? И тогда, как результат, мы это ощущение называем ощущением стыда, когда Творец, он больше, чем она, и дает ей, и она совершенно от него зависит, и обратно по своим свойствам по сравнению с ним. И свет дает ей ощущение очень особому действию, которое называется первое сокращение. Что это значит? И источник этого неприятного ощущения — это свет, и она изгоняет его. Она говорит: «Я не хочу получать свет». Почему? Он приводит меня к страданию, приводит меня к ощущению, что я обратно ему. Поэтому она изгоняет свет. Это действие называется первым сокращением, а Малхут, остающееся пустое, называется миром сокращения. Почему мир? Любое состояние Малхут называется мир. Мир от слова скрытие. Хелем. Скрытие. Астара. Алама. Понятно? Я еще раз говорю. На нашем курсе, на этих нескольких уроках, мы не слишком углубляемся в вопрос «почему?», а изучаем, что так оно. Но по мере нашей учебы вы увидите, насколько все это разрешается, насколько проясняется каждая вещь здесь. Да, пожалуйста. А сейчас мы переходим к сегодняшней теме. Но сегодняшняя тема называется «Экран».

0: ויחדים קלטת הזאת, מי שקונה, יש שם בסוף, מוכרים קלטת הזאת. זה שיעור הקודם שלנו, שיעור הראשון.
1: У нас есть кассеты, кассеты прошлого урока продаются там в конце, и тут есть даже чертежи с прошлого урока. Вы можете получить это вместе с кассетой. Там в конце парнишка, который этим занимается. Итак, после того, как мы учили, у нас вышла Малхут. Это Малхут. Это все творение. И кроме него и Творца нету ничего. Это Творец, а это творение. И творение называется Малхут. Это, по сути, желание получать. Снова, что такое желание получать? Мы в Каббале не говорим много. Мы говорим желание получать, но в сущности мы должны добавить, что такое желание получать, что он хочет получать. Он хочет получать наслаждение, наслаждение, удовольствие. То есть желание получать — это желание наслаждаться, желание получать наслаждение. Это и есть вся суть творения. Желание получать. Это у нас называется четвертая стадия. Итак, четвертая стадия, как мы говорили, это желание получать. Она сократила себя и изгнала из себя весь свет, то есть она остается сейчас пустой. И в таком состоянии она называется сокращенная Малхут. Она себя сократила. Что она сказала? Она сказала, что если ко мне придет наслаждение, я его исторгаю, я не хочу его ощущать. Почему? Потому что я страдаю. Вместо того, чтобы наслаждаться, я страдаю от того, что я наполняюсь этим. И вот эта реакция, когда к ней приходит наслаждение после того, как она изгнала его, то есть наслаждение приходит, она выгоняет его, говорит, я не хочу ощущать свет. Это называется зивук деака. И это происходит с помощью экрана. Что значит? В первом сокращении раньше было так. Была Малхут бесконечности. Затем была Малхут первого сокращения, Малхут де Цинцумалев. Дальше третье действие. Малхут сказала, я ничего не получаю. Даже когда приходит ко мне наслаждение, то есть у нас есть решение Малхут о том, что у нее есть экран. Малхут с экраном. Что такое экран? Экран — это сила моего сопротивления, что я не хочу получать. Приходит ко мне свет от Творца. Свет, который приходит от Творца, называется Ор Ешар, прямой свет. А экран отталкивает его обратно и говорит, я ничего не хочу получать. И то, что возвращается от экрана обратно к Творцу, это называется орхозер, отраженный свет. Отраженный свет. А это прямой свет. Орхозер и Ор-Яшар. Экран — это сила сопротивления, противостояния. После того, как Малхут с помощью экрана обратно изгоняет свет из... И она начинает думать. Что она сделала? Она в сущности этим сказала, что она не получает сейчас для себя действия вины, действия второй стадии, которая была, которая тоже сказала, я ничего не хочу.
2: И тогда она хочет из нее отдавать?
1: Ты подумай. И тогда она говорит, но сейчас, если я получу, после того, как я оттолкнула, как и первая стадия оттолкнула, после, вторая стадия после первой стадии, и сейчас она отталкивает, тогда она оттолкнула ради Творца, и сейчас Малхут, когда она производит это действие, она здесь похожа на хохму, а это действие, когда она выталкивает свет, похоже на бину. И сейчас, если она получит, именно как третья стадия. Что же такое третья стадия? Она действительно получила, только чтобы доставить наслаждение Творцу. Но там, в третьей стадии, она получала, чтобы доставлять Творцу наслаждение. Все это было со стороны Творца. Он ее создавал таким образом. Он создал первую стадию, вторую, третью стадию. Тоже так отреагировала. Но сейчас, когда желание получать, которое есть здесь, это желание получать самого творения, и он это производит, и сейчас, если он действительно это получит внутрь, то это будет действительно полная отдача. Законченная. И Малхут решает, я вытолкнула весь свет, понятно, я не могу получить, чтобы наслаждаться самой, сейчас я буду получать его, чтобы отдавать ему, ведь он наслаждается от того, что я получаю, так я получу только для этого. И она производит расчет и получает немножко в себя, и место, где она отталкивает свет и производит расчет, называется Рош. А место, где она получает в себя свет внутрь и наслаждается, это называется тох. Тох, то есть в ней она в себе получает этот свет, но она не может получить весь свет и наполниться. Почему? Там она может получить Малхут мира бесконечности и наполнять всем светом. Почему здесь нет? Потому что ее желание получать — это ее. И противостоять своему желанию она не способна. Там в четырех стадиях прямого света все эти стадии она получала свыше. Это не было еще ее буквально. А здесь она чувствует, что это ее желание, и поэтому она может лишь немного получить, а в остальном оставаться пустой. Потому что если она наполнит также и эту часть, то это будет совершенно получение для себя. Она начнет получать для себя и перестанет думать, что делает это для Творца. Эта часть, которая остается пустой, называется «сов». И все это строение, включая свет, приходящий от Творца, Ор Ешар, Ор Хозер, все это называется парцуф. Итак, мы добавим здесь Малхут, у нас есть с экраном, затем Малхут, отталкивающая, это называется отраженный свет, затем Малхут, получающая, немножко. Это называется Орпними. Эта часть, то, что она получает внутрь, называется Орпними. Нам понятно, Пними. Получает внутрь, в желание.
0: В. Имках.
1: И если так, Малхут из всего Ор-Ешар, который пришел к ней, она оттолкнула его и получила часть его, и это называется Орпними, Втох, и свет от Ор-Ешар, который приходит к Малхут, он должен наполнить всю Малхут. Понятно? Ор-Ешар вот этот, который пришел, он должен наполнить всю Малхут. Ор-Ешар для всей Малхут. Теперь, если у нас есть только часть ее, то есть Ор-Ешар равняется... Он немного состоит из Ор-Пними, а часть его остается снаружи. И это называется Ор-Макив, окружающий свет. Что такое этот окружающий свет, если Ор-Пними приходит от Творца? Ор-Ешар. Ор-Пними находится в тох парцуфа, а Ор-Макив, он относительно сов парцуфа, и он действительно постепенно, понемножку, он наполняет Малхут до конца, пока весь свет не входит внутрь.
2: Это свет бины?
1: Нет, это не бина. Я сказал, что этот свет, который она выталкивает, похож на действие, которое было в бине в четырех стадиях прямого света. Итак, мы сейчас учили несколько терминов. Я снова повторю, потом вопросы. От Творца приходит свет, он называется Ор-Ешар. Малхут находится после сокращения пустая. Она не хочет получать свет. Желание отталкивать его, а не получать, называется массах, экран, сила сопротивления. Этот экран — это желание отталкивать, то есть противостоять желанию. Отталкивает свет, и возвращение света к Творцу называется Орхозер, отраженный свет. Поскольку Малхут оттолкнула, и ей понятно, что она может держаться против всех соблазнов и не получать свет, теперь она решает, я получу сколько? Столько, сколько будет для Творца. Потому что то, что я сейчас получу, будет для него. Прошу телефон отключить. Она решает, что она получит, сколько она получает. Она делает расчет, что она может получить только часть света, чтобы не наслаждаться, а чтобы наслаждать Творца. Тогда она решает получать часть света внутрь, скажем, 20% из Ор-Ешар она получает внутрь, и часть, которая входит внутрь, называется Ор-Пними, внутренний свет. Часть Малхут, которую получила внутрь, эта часть называется Тох. Часть, которая осталась пустой, называется сов. Почему сов? Потому что там она там конец. Она говорит, тут я не получаю. Почему тох? Потому что это, она говорит, я хочу наполнить светом. А это термины согласно действию.
2: Можно спросить?
1: Я скажу, когда будет можно. Ор-Ешар, когда приходит к Малхут, он делится на Ор-Пними, а часть, которая осталась в ней, ее называется Ор-Макив, окружающий свет. У нас получается, что Ор-Ешар равняется Ор-Пними плюс Ор-Макив. Ор-Пними входит в тох, Ор-Макив, он предназначен для сов-парцуфа наполнить его, но пока что он находится снаружи. Когда он наполнит сов-парцуфа? Когда будет экран настолько большой, что сможет получить весь свет, чтобы отдавать Творцу. Это мы будем изучать. Итак, вот это строение Малхут после первого сокращения, когда она думает, сколько света она может получить в себя, сколько она получает и сколько не получает. Вся эта система вместе называется парцуф. Это духовный объект. Мы здесь прошли несколько вещей. У нас была Малхут бесконечности, получила свет, испытала стыд, произвела первое сокращение, сказала, что она не получает свет после сокращения. Это Малхут с экраном. Потом пришел свет, она оттолкнула его. Свет, который оттолкнул, называется Орхозер. Потом она решила, что она получает свет, часть его, это называется Орпними. Это то, что мы изучали сегодня. И еще несколько названий. Рош — это там, где производится расчет. Тох — там, где получают свет. Сов — там, где не могут получить свет. Там, где стоит экран, это место называется П. Там, где есть разница между получающей частью свет в Малхут и не получающей, это называется табур. Окончание парцуфа — это завершение всех желаний, называется сиюм. Это и есть строение парцуфа.
2: Да, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, то, что мы видели сейчас, получили порцию света от Рава, мы сейчас хотим выяснить, спросить. Можно, понятно, и в системе Арвуд женщина 5-6. Пожалуйста.
1: Где мы начинаем чувствовать, что от Творца приходит наслаждение? Как это можно связать с чем-то? Потому что это сейчас просто какое-то для нас высказывание.
2: Где можно почувствовать наслаждение? Это вопрос.
1: Рав в своем объяснении говорит, что от Творца приходит наслаждение, свет. Потому что, ну, то, что мы изучаем, относимся к этому как к информации, но где это происходит в творении, вот эта точка?
2: Так сказал нам Рав в начале урока, который мы видели, что было развитие четырех стадий прямого света и образовалась Малхут, он говорит, что то, что происходит потом, происходит только с Малхут. Все, что мы продолжаем говорить, это происходит только с Малхут. Так это Малхут проходит много этапов, и это мы видели на первом уроке. Рав говорил о скрытии, 125 ступенях скрытия, пока она не приходит к состоянию, где есть полное отключение, она вообще не чувствует Творца, да? Это Малхут, ее выражение, это желание, желание получать, наслаждение и удовольствие, не просто так желание получать, мы говорим коротко желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие — это материя творения. В этом творении, и это творение начинает работать снизу вверх без ощущения Творца и хочет получить так же, как получила перед первым сокращением. И то, что есть перед ним наслаждение, это говорит о том, что мы его хотим получить. Как получить? Как и перед первым сокращением. Но есть закон, который уже установлен, что Малхут решила сделать первое сокращение отсюда и ниже. Это уже закон, это не наш выбор. Поэтому тот, кто может обвести экран и отраженный свет после того, как делает сокращение, начинает обретать все, о чем говорится здесь. А до этого правильно, это не в нашем ощущающем кли. Нашим ощущающим кли только наслаждение. Так и духовное наслаждение мы только постигаем в мере того, насколько хотим получить для себя, наслаждаться духовным. И об этом мы тоже слышали. слышали на первом уроке о переходе, когда человек хочет находиться в своем фильме, наслаждаться для себя, перейти в фильм Творца, почувствовать наслаждение вне его. И здесь тоже Рав говорил о том, что в каждом из творений есть часть, которая его, и через эту часть он может начать выходить из себя, и пока это все не сделают, будет их не доставать даже каббалисты, которые дошли до конца исправления, им не хватает то, что мы делаем сейчас, чтобы мы пришли к тому же духовному постижению, и тогда они тоже будут совершенными. Но где это наслаждение? То наслаждение, о котором мы говорим здесь, с экраном и отраженным светом, мы пока не можем почувствовать, пока не находимся в этом. Поэтому и не чувствуем.
3: Да, пока у нас нет келим, Рав, в предыдущем уроке, часть урока сказал, мы должны построить келим. И там мы сможем ощутить истинную реальность, а не мнимую реальность, которую мы ощущаем в наших пяти органах чувств, Алма-Та.
4: Большое спасибо, прекрасный урок, прям. Материалы такие раскрывающиеся. Насколько я понимаю, Масах — это, как я объяснил, Рав, это есть сила сокращения Малхут, производная от того, что он не хочет получать. Барьер такой, что вот я говорю, на этом месте не буду получать. И в этом уроке Рав раскрывает еще несколько барьеров. Табур, Сиюм. И теперь вопрос, вот, допустим, Сиюм — это тоже производная Малхут? Или это какой-то отдельный вид экрана? Спасибо.
5: Нахон, гам Сиюм зе сук шель масах.
3: Верно. Сиюм — это тоже разновидность экрана. Если мы начнем сначала, то творение сейчас находится в тяжелом состоянии. С одной стороны, он не может получить, потому что если получит, будет для себя, но есть закон первого сокращения. С другой стороны, он обязан получить, потому что есть цель творения. Что оно говорит? Насладить творение. И он начинает получать. Как? С экраном, как Раф объяснил, что такое экран. Это как бы способ получения. Я могу получить в той мере, насколько я могу уподобиться Творцу с помощью отраженного света. Первое действие экрана в П, то, что Раф нарисовал, Педерош, я не получаю. Я произвожу расчет, сколько могу получить, и сколько могу получить, я получаю. Это называется тох, верно? А все остальные наслаждения, что с ними, которые я не могу получить, у меня нет на них экрана, я не могу их получить. Это будет ради себя. Вы помните стакан Рава с кофе, да? Если стакан будет полный, будет бесконечность. А не полный стакан, у него же есть ограничения. Часть я могу получить, получил, часть не могу. Это называется уже сов. Относительно тех наслаждений, которые я не смог получать, относительно этого есть окружающий свет, урмакив. И второе действие экрана. Ограничения. В тох я получил. А второе действие — это сов, до сиюм. Это то, что я не смог получить, но относительно этого есть тоже келим.
6: Можно
7: ли считать бину корнем отраженного света, и это точка, в которой творение начинает быть самостоятельным по отношению к Творцу? Гила, да. Рав здесь дал пример и объяснил, как, по сути дела, все исходит от четырех стадий прямого света. И что за пример он привел? Он объяснил, что так же, как первая стадия создана как желание получать, так затем Малхут после сокращения есть в ней пока еще желание получать. Ничто не изменилось, она продолжает желать получать. Как вторая стадия обнаружила преодоление вследствие того, что в первой стадии свет дал ей желание давать, Также и после сокращения есть сила отталкивания экрана. Это параллельно второй стадии. И после того, как в третьей стадии желание получать, потому что это форма отдачи, так и потом, когда экран с помощью отраженного света, сколько он наслаждения может получить от Творца, измеряет его, тогда он может получить ради отдачи. То в чем разница между первой, второй, третьей стадией и работой с желанием получать экраном и затем получением ради отдачи? Разница в том, что в четырех стадиях Шореш Алиф Бет Гимель и далее все это со стороны Творца. И когда творение делает работу с сокращением экрана и отраженным светом, это называется действием с его стороны. Но то, что здесь подчеркнуто, и Рав подчеркнул, что здесь нет ничего, что находится в четырех стадиях прямого света. Все, что там находится в четырех стадиях прямого света, потом творение отображает на своем желании получать. Латин 1.
6: Hola, queridos amigos. ¿De dónde surge la seguridad del masaje? ¿De que está seguro que recibe para otorgar? ¿De dónde saca esa fuerza?
3: ¿Откуда исходит уверенность экрана? И что он уверен, что он получает ради отдачи? Откуда у него эта сила?
5: Масах у акуах.
3: Экран — это сила. Рав объяснил, у экрана есть две силы, не одна. Есть одна сила, которая называется кашиют, жесткость, когда он отталкивает все наслаждение, которое приходит. Наслаждение, допустим, 100 килограмм, да, наслаждение пришло к экрану, у него есть сила оттолкнуть это из-за стыда. Ему стыдно, он не может получить. Если он получит, он будет противоположен Творцу. И закон первого сокращения позволяет ему поместить свет в себя. Экран останавливает свет, не позволяет ему получить полностью. Потом он решает, сколько он может получить. Потому что экран — это все-таки система получения света. И та часть, которую он может получить, он вводит внутрь, но не просто так он получает в Орхозер. Орхозер сейчас становится новым кли. Раф обычно пишет Орхозер. Плюс Ор Ишар называется Ор Пними, то, что входит внутрь.
7: Барух, пожалуйста. Да, в примере со стаканом вы сказали, не вы, а Рав сказал, что стакан, получивший весь свет, называется бесконечностью. И вы сказали, стакан, получивший часть света, который не полный, есть там конец, и там не может больше получать. Почему полная чаша не может получить больше? Дело здесь в том, что бесконечность — это до сокращения. Когда мы говорим о сокращении, есть состояние, в котором есть кли, и это кли работает с проверкой, какое соотношение прямого света и отраженного света. Прямой свет — это наслаждение напрямую приходящее от Творца, а отраженный свет — это реакция творения по отношению к Творцу. И здесь оно проверяет, в какой мере оно может быть равным Творцу. Ну, Рав привел пример. Ну, скажем, 20% из того, что Творец хочет дать. Творец, скажем, хочет дать 100%, да? И отраженный свет, он тоже 100%, но вследствие подобия их выясняется, что творение может получить только 20%. Так что же оно делает? Берет то, что может получить, и получает. Это уже называется получает ради отдачи. Но вследствие этого выяснения, когда он выяснил, сколько может получить, ему проясняется, сколько он не может получить. И если ему понятно, что он 20% наслаждения может получать, то из того же выяснения ему ясно, что 80% не может. И эти 80% называются окружающим светом, Ормикиев. Это 80%. Это называется окружающим светом, Ормикиев. А келим, в котором он чувствует этот окружающий свет, что не может получить, называется сов парцуф, окончанием парцуфа. То есть есть у нас рош, это вместе планирования или выяснения творения, сколько оно может получить с помощью отраженного света, есть тох,

0: нутро дословно, где он может получать ради отдачи, и вследствие этого выяснения, сколько может получить, а сколько нет, ему выясняется, сколько не может. Это называется сов парцуфа. Все эти выяснения с помощью экрана и выполняются с помощью экрана, масаха. Поэтому, что называется тох, это не наполнение внутри желания получать, которое было изначально. Но это называется распространение миней убей, из него и внутрь него. Докуда? До табура. Здесь у нас «п», дословно «рот», а здесь «табур», «пуп». И докуда нельзя получать? Отсюда и до окончания «раглаем», «ног». Значит, «тох» и «сов» вместе называется «гуф парцуфа». Почему? Потому что «тох» и «сов» — это уже результат. Расчеты происходят только в «рош». В «рош» выясняется, сколько можно получать, и в той же мере, сколько нельзя получить. Понятно?
1: Ты сказал, что «тох» может получить 20%.
0: Да.
1: Но ведь нет такого, что клей может получить свет и не получил его.
0: Если есть возможность отдавать, почему бы нет? Конечно. Так же, как в нашем мире невозможно не получить, так же, если есть возможность отдавать и отдать Творцу с помощью того, что ты получаешь, конечно же, ты получишь наибольший максимум. Кто там дальше у нас?
2: Да, спасибо. Надеюсь, вопрос в тему урока. Понятен свет как наслаждение получения, и понятна природа желания получать, стремление к наслаждению. А какова природа и материя экрана?
3: Хомер амасах зэйт нагдут, кашиют.
1: Материал экрана — это сопротивление, кашиют. Экран уже приходит от желания, и его сила — это не получение. Масах можно измерить, сколько он может получить, и из этого возникает у нас рожь парцуфа, как Гилад нам нарисовал. Это материал экрана. Экран уже делает все. Вся наша цель — это обрести экран. Если мы обретем экран, то у нас уже будет духовное кли, мы сможем получать духовное наслаждение, которое отличается от земного наслаждения, материального.
0: Да, до сих пор же урок на сегодня. Мы рекомендуем еще раз просмотреть урок Рава. Мы взяли уроки и поделили их на три части, каждый из них. Мы только увидели вторую треть второго урока, и мы видим, что там такое богатство, столько уточнений. Еще раз, чтобы мы не забывали, что вся цель нашей учебы, как это было и в первом вопросе, который я задал Асигаль, что мы не можем это понять в своем желании, но вследствие того, что мы очень стремимся понять все эти термины и то, что мы изучаем, мы очень приближаемся в нашей душе прийти к этому постижению. Большое спасибо всем и завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 января 2002 года. Урок основан на статье «Об уважении к отцу». Труды Рабаша, первый том, страница 213. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Об уважении к отцу. В книге Зоар сказано, Раби Шимон открыл речь и сказал, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «Сын уважает отца» — это Ицхак по отношению к Аврааму. И он спрашивает, когда он уважал его? Это было в тот момент, когда Авраам связал его на жертвеннике, а он не противился ему, поступая по воле отца. А раб господина своего — это Элиэзер по отношению к Аврааму. Когда он послал Элиэзера в Харан, и он полностью исполнил там волю Авраама и проявил к нему уважение, как сказано, «И Творец благословил господина моего». И сказано, «И сказал он, раб Авраама я, чтобы проявить уважение к Аврааму. Ведь человек привез серебро и золото, и драгоценные камни, и верблюдов, и сам человек достойный и красивый. Он не сказал, что он возлюбленный друг Авраама или его родственник, а он сказал, раб Авраама я, чтобы возвеличить славу Авраама, и завоевать ему уважение в их глазах. Сказанное потому, говорит Писание, «Сын уважает отца, а раб — господина своего». «А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно сказать перед вами, что я отец ваш или что вы рабы мои. Если отец я, где же уважение ко мне? А если господин я, где страх передо мной?» И следует понять слова книги Зоар о том, что он говорит. «А вы, Израиль, сыновья мои, стыдно перед вами сказать, я отец ваш». Отсюда получается, что нужно сказать кому-то, что Творец — отец наш. И мы не можем сказать такое, поскольку стыдимся. Тогда следует знать, перед кем мы должны сказать, что Он — Отец наш. А также следует знать, что это за стыд, из-за которого у нас нет возможности сказать, как сказано, «стыдно перед вами».
1: И вообще непонятно, ведь мы же говорим каждый день «Отец наш, Царь наш». А также в молитве Шмона Эсре мы говорим «Верни нас, Отец наш, к Торе своей». В таком случае, кому же мы еще должны сказать, что Творец — Отец наш? И мы стыдимся сказать это. И на это Творец гневается и говорит «А если Отец я?» Где же уважение ко мне? Следует объяснить то, что мы должны сказать. Творец, Отец наш, обращено к Творцу. А мы всегда говорим «Отец наш, Царь наш». И на это Творец гневается. То есть, как не стыдитесь говорить предо мной, что я Отец ваш, в то время как вы не испытываете ко мне никакого уважения? И потому он говорит, «А если отец я, где же уважение ко мне?» То есть Творец говорит, «Стыдно вам называть меня отец наш». А я вижу, что уважение ко мне лежит у вас на земле, что называется «Шхина в Апрахе». Как же вы не стыдитесь называть меня отцом?

0: вижу, что вы идете противоположной дорогой. То есть вы хотите, чтобы я служил вам. То есть, чтобы я наполнял вашу эгоистическую любовь. И то, что вы приходите ко мне просить, это лишь как увеличить вашу власть. То есть вы, господа, а я ваш раб. И вы весь день ходите с претензиями ко мне, что я вам должен. И если бы вы могли получить от меня силой, вы бы наверняка получили. И что же сделал Творец, чтобы они не получили силой? Он сделал маленькую вещь. Создал в мире свойство тьмы, называемое утаиванием и скрытием. То есть, если творения не будут готовы быть рабами, служить ему, что называется получением ради доставления наслаждения своему Создателю. Как сказали наши мудрецы, прилепись к свойствам его. Как известно, до тех пор, пока он находится в получающих келим, чем больше он получает, выходит, что это хуже. То есть он отдаляется от Творца. Поэтому он произвел большое исправление тем, что в состоянии, когда в человеке господствует получающий келим, он не видит в святости ничего, из чего он мог бы извлечь наслаждение. А он видит лишь те наслаждения, которые можно видеть, называемые наслаждениями разделения. Как говорит великий Ари, клипот дано тонкое свечение для всех материальных наслаждений, чтобы у них было существование. И только этот свет материального можно увидеть. И в этом заключено наслаждение. Тогда как на духовном пребывает облако тьмы, которое покрывает все духовные наслаждения. Но в любом случае нельзя получить силой. То есть, даже когда хозяин не желает давать, поскольку мы не видим наслаждений. Поэтому все те, чье стремление состоит в эгоистической любви, убегают от всего истинного, где есть благо и наслаждение, ибо тьма покроет землю.
1: И поэтому человек не способен сразу же в начале своей работы работать лишма, а обязан начинать с ло лишма. Ведь лишма является истинным путем. Тело должно убегать от этой работы. Ибо всякий объект стремится к своему свойству. А поскольку человек создан с келем получения ради получения, то когда он видит какие-либо мысли, речи, действия, из которых не произрастет ничего для его получающих келим, он сейчас же убегает от них, так как это не является его свойством. Ведь его свойством является та природа, с которой он рожден, а это получение ради получения, без какой-либо отдачи. А чтобы человек, начинающий работу Творца, не сбежал от работы по отдаче из-за того, что это не является его свойством, как сказано выше, мы обязаны начинать в ло-лишма. То есть он исполняет Тору и заповеди, которые заповедовал нам Творец. А за это он заплатит нам вознаграждение за нашу работу. То есть, чтобы мы могли работать только в материальных вещах. То есть, зарабатывать деньги и почести, и наслаждались бы покоем. А мы отказываемся от получения денег и почести и остальных страстей, которыми тело требует, чтобы мы занимались. И у нас было бы от этого наслаждение. А мы исполняем вместо этого Тору и заповеди, который Творец заповедал.

0: ואנו רואים בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף.
1: И мы видим, когда мы требуем от тела, чтобы оно отказалось от своих наслаждений, которыми, как оно понимает, оно может насладиться. Оно спрашивает, что ты выиграешь от этого? То есть от всех этих новых работ, которые ты хочешь выполнять. Будут ли у тебя от этого большие наслаждения? Иначе, зачем ты хочешь сменить место своей работы, тогда как ты привык работать у этого хозяина? То, что ты хочешь теперь работать у Творца и ради Творца, который нуждается в твоей работе, заплатит ли он тебе большую плату, то есть больше наслаждений? Иными словами, будешь ли ты наслаждаться больше, чем наслаждался той работой, к которой ты уже привык?
2: И нет сомнения, что следует сказать ему, что до этого момента у него был заработок в виде маленьких выигрышей, то есть иллюзорное наслаждение. Тогда как сейчас ты удостоишься больших выигрышей, ведь твое наслаждение будет истинным наслаждением, ибо Творец желает дать тебе духовную плату. Однако без работы это будет хлеб стыда. Поэтому нам были даны Тора и заповеди, и мы должны верить, что без всякого сомнения Он заплатит нам за то, что мы отказываемся от наших потребностей, которыми мы могли бы наслаждаться в обмен на истинную плату, то есть плату духовную. И хотя мы еще не знаем, что такое духовность, тем не менее мы верим, что это нечто великое, и все материальные наслаждения по сравнению с ним считаются тонким свечением, как объясняется в словах Ари, который говорит, что из-за разбиения келим и вследствие греха древопознания искры упали в клипот, чтобы оживлять их, чтобы они не отменились до тех пор, пока они нужны. Тогда как в мирах святости пребывают главные блага и наслаждения. Поэтому нам стоит работать в Торе и заповедях, ибо благодаря этому мы удостоимся будущего мира в обмен на нашу работу в Торе и заповедях. Однако, после того, как человек уже вошел в работу Творца и желает знать истинный путь работы, ему говорят, «Если Господин Я, где страх передо мной?» Что означает, что рабу свойственно делать всю работу ради хозяина, а не для себя. Как же вы работаете, только чтобы удостоиться будущего мира? То есть вы желаете компенсацию за свою работу. Ведь рабу свойственно работать без какой-либо компенсации. А то, что хозяин обеспечивает ему его нужды, это только чтобы раб мог работать для него. Но у раба нет никакой собственности, чтобы можно было сказать, что это принадлежит рабу. А тут есть лишь одна власть, и это власть хозяина.
1: Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть, чтобы прийти к подобию по форме, то есть слиянию с Творцом. А то, что мы занимаемся Торой и заповедями, это не так, как мы думали раньше, что Творец желает, чтобы мы исполняли Его Тору и заповеди. И благодаря этому Он даст нам потом вознаграждение. А Тора и заповеди, которые были даны нам для исполнения, даны нам, потому что мы нуждаемся в этом. То есть благодаря исполнению Торы и заповедей мы получим свет Торы. Благодаря этому свету мы сможем прийти к подобию по форме, ибо свет в ней возвращает к источнику. Отсюда следует, каково то вознаграждение, которое мы должны требовать за работу тела, когда мы отказываемся от потребностей тела ради исполнения Торы и заповедей. Ведь без сомнения, что без вознаграждения работать невозможно, ибо тело тут же на месте спрашивает, зачем ты отказываешься от наслаждений, которыми ты можешь наслаждаться, и что ты зарабатываешь? И ответ состоит в том, что весь наш выигрыш в том, что мы удостоимся служить Творцу. И это очень важная вещь, поскольку это нечто истинное. То есть он удостоится быть слитым с царем царей всех царей. Иначе, когда все наслаждения основаны на том, что любое наслаждение, которое есть у него, состоит в том, что он берет наслаждение и удовольствие от того, что он служит себе, и получает наслаждение в облачении и получении, относящегося также к животным, а не только к человеку, избранному из творений, чтобы он наслаждался теми облачениями, которыми наслаждаются животные, что не подобает ему.
2: Все облачения, от которых человек хочет получить наслаждение, будут облачениями отдающих келим. Другими словами, без наслаждения работать невозможно. Но его наслаждение, то, чем измеряются его наслаждения, сколько он может отдавать царю. То есть, если он желает знать, сколько наслаждения он получает от своей работы, пусть не меряет, сколько он наслаждается своей работой, что означает, сколько у него есть наслаждения от служения царю. А пусть меряет по действиям, то есть насколько он желает, чтобы царь наслаждался его работой. Получается, что все мысли его о том, что он служит царю. Отсюда получается, что если человек хочет проверить себя, продвигается ли он в работе, это можно делать двумя способами. Первый, когда он смотрит на вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Получает ли он каждый день большее вознаграждение? И тогда мерилом являются получающие келим. Второй. Насколько он наслаждается тем, что служит Творцу, и все вознаграждение от того, что он дает Творцу. А если, например, он служит величайшему человеку в стране, у человека есть наслаждение. А если он служит величайшему в поколении, нет сомнения, что наслаждение еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день Творец у него был больше и важнее. Это и есть настоящее измерение.
1: Мы не уважаем Отца. Мы хотим, чтобы Творец служил нам, а не чтобы мы служили Ему.
2: Да, и поэтому весь переворот этого изъяна — это важность Творца. Перейдем к уроку от 18 января 2002 года. Мы прочитали статью из Шлаве Асулам, первый том, страница 106 «Об уважении к Отцу». Как будто Творец требует от нас, чтобы мы почитали его. Конечно же, он в этом не нуждается, и вообще не может быть такого требования и понимания, чтобы это было в Келим Адачи. У того, кто отдает, первое исправление, которое мы должны сделать, когда мы приходим к отдаче, это чтобы не было никакого обращения к себе. Поэтому, конечно же, почет как самое большое из требований эго, желание получать человека, оно немедленно вытаскивается из человека, если он входит в духовное. В духовном пространстве сам предмет почета, имеется в виду, это почет не для себя, а наоборот, почет тому, кому я даю. Что я нуждаюсь в том, чтобы почитать его, я нуждаюсь в том, чтобы ценить его, я должен узнать его, и чтобы он был великим в моих глазах. Потому что только тогда мои получающие килим смирятся, и я смогу отдавать ему. Это, в сущности, все понятие скрытия, что пока человек не достигает всех исправлений, Творец скрыт, чтобы не мешать человеку делать исправление. Не то чтобы он делал это специально, чтобы мы страдали во тьме, или по каким-то расчетам, как нам пока кажется, пока что в нашем эго. Это по другим причинам. А скрытие с его стороны — это для того, чтобы дать нам возможность подготовить получающий килим, именно получающий килим, чтобы мы могли затем получать в них без границы. Без границы можно получать, только если эти получающие килим будут ради отдачи. То есть, чтобы дать нам возможность исправить получающий килим, приобрести намерение, отраженный свет, это можно только если Творец не будет ощутим внутри нас, внутри наших чувств. Поэтому это время подготовки кли к получению света должно быть во тьме, в двойном скрытии или в обычном скрытии. И поэтому работа состоит в том, что пытаются работать над величием и важностью Творца, не зная его, не осознавая его. Как это возможно? Из тьмы, из отрицания, не из положительного, из отрицательного. Если человек из отрицательного, из того, что не ощущает божественность, развивает к божественности желание и приходит к состоянию, не дает мне уснуть, тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться ему. И тогда раскрытие, то, что он ощущает, признание Творца, тоже служит человеку, продолжает служить человеку, как топливо, как способность увеличения кли, продолжать дальше увеличение кли. А не то, что присутствие Творца гасило развитие. Как в нашем мире. Если в нашем мире голодному человеку дать все, он не захочет работать, он не захочет развиваться. Так, посредством голода, как говорят, что любовь и голод правят миром, развивают мир, движут миром. Что это значит? Желание к страсти, к стремлению, к всякого рода вещам. И голод, желание наполнить себя. Это толкает человека к развитию, приводит человека к движению. И если бы люди получали, не только люди, вообще вся природа получала бы наполнение на месте, тогда не было бы никакого развития, не было бы необходимости делать какое-либо движение, а наоборот. Даже если бы хотели сделать движение, не могли бы, как будто, Хотя как бы хотят, но не для чего. Любое движение — это необходимый импульс для того, чтобы получить наполнение. Поэтому Творец должен быть скрыт. Наслаждение должно быть скрыто. Страдания, то есть пустота, должны именно раскрываться. И в таком состоянии человек должен двигаться и развивать себя в правильном направлении. Строить кли, чтобы это кли, желание раскрытия божественности, было в достаточной форме, чтобы без этого было невозможно. Тогда Творец раскрывается, и уже начинается этап раскрытия лика. Переход между скрытием и раскрытием называется прохождением махсома, входом в духовное. И после этого, когда человек переходит к ощущению Творца, то есть к духовному, к высшему миру, неважно, как это называть, тогда уже из того, что Творец открылся ему, из того, что он видит силы, отношения, что вообще происходит с ним и вокруг него, из этого он уже начинает изучать реальность практическим образом, из его новой жизни, из тех данных, которые раскрываются перед ним. И главное — это пройти путь подготовки и прийти к раскрытию лика. Затем написано, душа человека научит его. То есть то, что человек получает в качестве впечатления от раскрытия Творца, это уже ведет его далее, притягивает его и продвигает. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Чтобы дать человеку стремление, желание прийти к Творцу, когда он проходит махсом, остается также определенное скрытие, когда человек проходит махсом. Понимаешь, что есть некоторый механизм до махсома, когда Творец скрыт от человека, и человек получает желание прийти к Творцу.
2: Как Творец скрыт от человека? Творец скрыт от человека просто. В той мере, в которой человек находится в неисправленных келим, эти самые келим сами скрывают Творца, как противоположные ему. Или можно говорить иначе, со стороны Творца, что Творец свыше. Мы не можем говорить о человеке прежде, чем он сотворен. Тогда мы говорим так, что Творец сделал систему уменьшения света, уменьшения своего присутствия, своего ощущения посредством таких фильтров, которые фильтруют, ослабляют, все более и более ослабляют его ощущения по отношению к творению. И эти ступени ослабления называются мирами. Пять миров, в каждом мире пять парцуфим, в каждом парцуфе пять сферот. Всего 125 ступеней, в которых Творец, стоящий как бы за всеми этими ступенями, за всеми этими фильтрами, он в них все время более и более ощутим, слабее, более слабо. А мы изначально, когда начинаем путь, находимся ниже всех ступеней. Тогда мы ощущаем тьму. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Творец скрыт от нас за всеми этими завесами. А с другой стороны, мы можем сказать, что все эти завесы, все эти ступени находятся внутри нас. И они и есть в сущности этапы нашей испорченности сверху вниз, что Он нарочно испортил нас и создал нас в такой форме. И в той мере, в которой мы исправляем каждый изъян снизу вверх, от малых изъянов к более большим. Ведь, по правде, большие изъяны находятся наверху, каждый, кто больше своего товарища, и злое начало его больше. Когда мы снизу вверх начинаем исправлять самих себя, то тогда, как бы, или можно сказать, мы убираем эти фильтры, эти завесы, которые он поместил между нами. Соответственно, тому, насколько я исправляю свойства внутри себя, эта завеса как бы раскрывается. Еще я исправляю следующее свойство. Снова завеса. И так далее. Но на самом деле все это в одном носителе, все это внутри души, где кроме Творца и души нет ничего, и внутри души все эти ступени. Что Творец, поместив в душу желание получать, поместил его постепенно в 125 ступеней, одна за другой, все более жестокое, большое, требовательное. И насколько желание получать более требовательным, более велико, более низко. И мы начинаем с нашего ощущения после всех этих ступеней, что в душе, в точке, которая называется этим миром, тогда мы вообще не ощущаем ничего из божественности от Творца. Первый раз, когда нам открывается какое-то отношение к нему, это точка в сердце, и она тоже неощутима в реальной форме, что я вижу его, ощущаю его, а посредством подготовки, которой мы занимаемся, если я из этой точки строю первое кли, первое исправление, убираю первую завесу, самую нижнюю, тогда я начинаю ощущать его. Это все находится во мне, внутри моей души. Затем я снова исправляю что-то из желания получать. Этим я снова убираю преграду, завесу между нами. И так я ощущаю его внутри моей души все больше и больше. А на самом деле он постоянно находится во мне, в моей душе. Только я сам внутри себя исправляю отношение по отношению к нему, чувствительность к нему, способность ощущать его. То есть все, о чем мы вообще можем говорить в конечном счете, говорится внутри души, только внутри нее. В нее не о чем говорить. В нее что-то происходит, может быть, а может быть и нет, я не могу сказать. Как в наших пяти чувствах. Я улавливаю что-то, может быть, снаружи, может быть. Потому что в сущности я улавливаю свои реакции на что-то, что снаружи. И из этого я, в общем, строю картину моего мира. Когда мне кажется, что я нахожусь в каком-то месте, в какой-то реальности, то же самое в душе, в шестом чувстве, что то, что ощущается внутри души, это человек называет моим духовным миром. И это все. И то, что раскрывается внутри души, он называет общей силой. Он называет это Творцом. Это не настолько немного, как я рассказываю, как будто эта вещь не такая уж важная. Раскрывается в этом корень творения, корень всего творения. Но вся реальность, о которой мы говорим, мы миры, души всякие, и то, что наполняет эти души, эти миры, всякие там ангелы и бесы, и духи, что это, в общем, силы, свойства. И также в этом мире, в том, что нам видится этой Вселенной со всем ее неживым. Посмотри, сколько миллиардов тонн звезд и расстояний. Все эти вещи в конечном счете раскрываются нам, что мы так впечатляемся влиянием Творца на нас, на наши чувства. И в наших чувствах это существует. А вне наших чувств я не могу сказать, существует ли это. и на самом деле не существует. На самом деле, это картина, которая лжет нам относительно реальной действительности. То есть то, что мы получаем внутрь себя по нашим ощущениям, по нашим свойствам, по нашим чувствам, мы называем это объективной реальностью. Я как бы, что она существует. И если мы ее не ощущаем так же, если не будет человека, но такую вещь мы сказать не можем, потому что мы никогда не можем проверить, что такое истинная реальность, если не будет того, кто ее ощущает. Мы всегда можем говорить о том, кто ощущает, и о том, что он ощущает. Только об этих двух вещах, или о свете и кли, Творце и Творении. Поэтому все миры, все, о чем мы вообще говорим, обо всей реальности, это только внутри нас, только внутри наших ощущений. И Каббала — это наука, которая объясняет нам, что же мы ощущаем. Кто это, кто наполняет мои ощущения, мои чувства, пять чувств и дополнительное духовное чувство? И вообще, что это за реальность, которую мы называем жизнью? Это ощущение внутри чувств. Где часть чувств, может быть, исчезает, часть рождается и так далее. То есть наука о восприятии реальности называется Каббала. И Каббала называет реальность, которую мы ощущаем, делит то, что мы ощущаем, на две части. Мнимую реальность и истинную реальность. Что такое мнимое, что такое истинное? Если я ощущаю, скажем, что-то, тогда Каббала говорит так, что мнимая реальность — это реальность, которую ощущают в пяти животных чувствах обычного человека. А истинная реальность — то, что ощущают в шестом чувстве. Почему так? Но ведь и на это у меня есть наука, физика, химия, всякие средства, которые я развиваю из этого ощущения нашей реальности в этом мире. На самом деле, потому что есть реальность в этом мире, которая ощущается в желании получать ради получения, это вещь ложно в своей основе, потому что я не ощущаю истинную реальность, я абсолютно не ощущаю того, кто меня наполняет. Я ощущаю все только согласно мере впечатления килим, который требует наслаждения. То есть картина, она картина искаженная. Я вижу, что здесь не хватает мне еще нескольких слов. И то, что я развиваю шестое чувство, потому что я развиваю его до состояния, когда оно становится готовым к своей роли, оно становится независящим, не относящимся ко мне. Оно действительно объективно, оно не связано с моим желанием получать. Оно становится, как будто я смотрю глазами кого-то другого. Понимаешь, непредвзято. Тогда я не ощущаю картину так, как она выглядит внутри программы, такой, что мне либо хорошо, либо плохо. А я ощущаю картину такой, как она есть, абсолютно, в истинной форме. Поэтому реальность называется истинной реальностью, и тогда эту реальность, которую я ощущаю, я называю Творцом. Это вещи, которые еще нужно выяснить. Есть вопросы, да?
3: Есть
1: Есть ощущение, что я не бегу по направлению, не ощущаю Творца, а ощущение, что не в том направлении движусь, скорее убегаю от плохого, от того, чтобы от отсутствия вкуса. И в этой жизни, в своей форме мне там сложно это сказать. От этого я убегаю. Но я не чувствую какого-то большего наслаждения от того, чтобы бежать вперед. То есть я рационально понимаю, что лучше бежать к хорошему, чем от плохого.
2: Так вопрос-то в чем?
1: Как это поменять? Как бежать за хорошим, а не убегать от плохого?
2: Хороший вопрос. То есть человек, который приходит к состоянию, что он хочет убежать от плохого, он сущность и человек, который приходит к Каббале. В такой форме Творец обязывает нас начать признавать его. Поскольку мы желание получать, нас невозможно обязать иначе, кроме как делать нам плохо. Потому что мы продвигаемся тогда только из необходимости. Поэтому Вальсулам пишет, что вся Каббала предназначена тому, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни. Простой вопрос. В предисловии к учению 10 сферот, в пункте 2, прямо сразу в начале, он пишет, что вся наука Каббала для того, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, и ищет на самом деле, как жить, потому что ему тяжело, он не способен просто оставаться в жизни, не разрешив этот вопрос. Теперь, тогда, конечно, все начинают бежать от плохого и ищут что-то лучшее. Ты говоришь, но если мы говорим, мы все же не животные, которые просто убегают от плохого, или младенцы и хотят чего-то хорошего. Я хочу продвигаться как человек. Что такое человек? Человек, Творец — это божественность, это общая сила природы. Это сила, которая вращает всю реальность. Это общий закон. И если я его познаю, тогда я узнаю, как все действует, как все устроено, прошлое, настоящее, будущее. Я узнаю все души, я узнаю самого себя. Я буду связан с вечностью, не с этими временами здесь, в этом мире, а вообще со всеми временами, со всем, что вообще происходит во всех мирах. Так буду ли я стремиться к этому только потому, что сейчас мне плохо, что-то меня там колет? Я хочу продвигаться как человек к чему-то, что является вечным и великим. На самом деле это правильно. Тот, кто начинает изучать Каббалу, должен изменить свою движущую силу, силы, толкающие сзади посредством страданий, на силу, тянущую спереди посредством наслаждений. Пусть даже животных наслаждений. То есть, что я думаю, что мне будет хорошо. Не то, что плохое обязывает меня бежать. Все религии, все методики построены на этом методе убегать от плохого. И поэтому они говорят человеку: перестань хотеть, довольствуйся малым. Тебе не нужно много. Меньше есть, меньше пить, даже меньше дышать, как там йога. Всякие такие вещи. Уменьши свои требования, и тебе будет хорошо. Довольствуйся чем-то малым, чем-то легко достижимым. И если ты сделаешь какие-то упражнения, чтобы не хотеть сверх этого, тогда ты уже будешь рад. Сиди под деревом, занимайся медитацией, и готово. Покой. этим не обретают ничего великого, потому что разрушают получающие келим. Так правильно, что уже сзади я не ощущаю болезненного подталкивания, что толкает меня вперед. Но я и не бегу вперед вообще. Каббала говорит нам, нельзя стирать ничего. Наслаждайся этой жизнью так, как ты хочешь. Продолжай наслаждаться. Наряду с этим продолжай изучать Каббалу и пытайся достичь состояния, в котором духовное больше, чем этот мир, что оно вечное, что оно открывает тебе горизонты, что ты ощутишь на самом деле бесконечность над всей жизнью и смертью. Ты увидишь все кругообороты, ты увидишь, как вообще управляют жизнью. Не этой жизнью, как сегодня. Это то, что будет тянуть тебя вперед, а не то, чтобы не ощущать боли, когда ты не хочешь больше куска хлеба и тарелки супа. Понимаешь, то есть мы определенно должны заменить духовные страдания на страдания любви, чтобы я ощутил, что мне не хватает из любви духовного, из того, что я хочу этого, из того, что это великое, что это прекрасное, а не от того, что меня колют беды сзади. Это то, что мы должны сделать. Человеку самому тяжело это сделать. Это возможно только посредством группы. Чтобы группа обеспечила его в этом уверенности, ощущением, в этом воодушевлением, в этом. Если я вижу, что многие люди воодушевляются от этого, то тогда я могу, тогда я уже не обращаю внимания, как выйти из своих бед. Я вижу, что люди стремятся к этому, потому что это просто великое. Все говорят, что это великое, тогда и зависть, и ненависть, и всяких моих человеческих свойств. Я тоже хочу этого. И так, посредством группы, человек меняет животные страдания на страдания человека. Да.
1: Что особенно в шестом чувстве, которое ощущаешь, что даю наслаждение?
2: Что особенно в шестом чувстве по сравнению с пятью чувствами? Что шестое чувство работает совершенно по другой методике, отличной от пяти органов чувств. Что в пяти органах чувств программы, это программа желания получать, и тогда по этой программе я улавливаю реальность в моих пяти органах чувств и обрабатываю ее уже изначально в моем желании получать. То есть без какой-либо связи с реальностью. То, что мне будет от этого хорошо, это я улавливаю, что мне будет плохо от этого, это я тоже улавливаю, но улавливаю в такой форме, как будто отталкивая плохое и приближая хорошее. Это программа желания получать, которая работает с пятью чувствами. То есть пять чувств, пять каналов, которые поступают как бы какое-то воодушевление извне. И это воодушевление я сразу делю на то, что плохо мне и что хорошо мне. И мне важна не сама реальность, а мне важно только ощущение ее. Поэтому картина, которая рисуется передо мной, это не истинная картина, а картина, которая только по отношению к хорошему и плохому. В отличие от этого, когда я иду в шестое чувство, развиваю его, шестое чувство работает по другой методике, по методике отдачи. То есть без всякой связи с собой, с моей изначальной природой. А только в соответствии с тем, кого я ощущаю. То есть насколько важен тот, кого я ощущаю, насколько он велик, насколько я могу, вместо того, чтобы обращать к себе, обратить к нему наслаждение и страдания, все вещи. То есть я заменяю, как бы, вместо того, чтобы ощущать внутри себя хорошее и плохое, я теперь беру его объект, ощущающий хорошее и плохое, от меня. И тогда картина становится совершенно другой. То есть я начинаю ощущать не то, что входит и располагается на желание получать, а то, что входит, располагается на желание отдавать. И желание на желание отдавать Творцу.

0: Товарищи важны нам. Спасибо, что ты даешь нам каждого товарища, даешь силы, объединения, единства и, самое главное, хисарон к тебе во время урока. Алехамни Барук.
1: L'essentiel de ce qui nous manque est pour cette raison. Nous n'avons pas.
2: Главное, чего нам не достает. И по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знание величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Рабаш, статья «Главное, чего нам не достает». Еще раз. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Рабаш, записка 24, главное, чего нам не достает.
3: Nous allons passer à un atelier actif.
0: La
3: question suivante. Comment pouvons-nous ajouter?
0: Перейдем к активному семинару. Как мы можем добавить величие Творца во время урока? Как нам добавить величие Творца во время урока? Активный семинар, друзья.
4: Добавить
2: величие Творца — это добавить величие товарищей. Это желать находиться в слиянии со словами Рава, с теми, кто проводит уроки, и как можно больше присутствовать на уроках.
5: בסופו דרך רוחנית, как שני דברים שחסרים לאדם.
0: В конце духовного пути есть две вещи, которые не хватает товарищу, который идет по пути. Первое — это величие цели, второе — хисарон, к свойству отдачи. И это самое точное, что нужно просить время урока друг за друга, чтобы величие цели увеличилось во время урока, и чтобы это продолжалось и укреплялось между нами в мировом клёве после урока в течение дня.
2: Чем больше будем хотеть быть вместе, единой десяткой на этом уроке, все эти усилия — это то, что выстроит наше кли, чтобы мы могли слышать, чувствовать, хотеть, желать постичь величие Творца.
0: Каждая часть на руке — это совместное действие. Мы сейчас будем читать вместе статью Рабаша, а потом будем слушать нашего Рава. И в каждом такой действии мы должны отдать свое сердце этому совместному действию, чтобы была максимальная возможность приблизиться к свету, который воздействует на нас и дает четверца.
2: Да, мы слышали, что главное, чего нам не достает, это величие.
0: Будем молиться, чтобы товарищи было величие Творца.

0: Peut-être à nous, les amis.
1: Nathanaël.
2: Bonsoir, les amis. Test 2.

0: Здравствуйте, друзья. Прочитаем. Те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них было горючее для работы, должны каждый день стараться постигать веру в величие Творца, потому что величие Творца обязывает их работать на Него, и в этом все их наслаждение от работы. Рабаш. Праведники различаются через грешников. Прочитаем еще раз. Те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них было горючее для работы, должны каждый день стараться постигать веру в величие Творца, потому что величие Творца обязывает их работать на Него. И в этом все их наслаждение от работы. Рабаш, 15-я статья. Что значит, что праведники различаются через грешников в духовной работе?
1: Дорогие друзья, перейдем к семинару в молчании. Постараемся укрепить нашу веру в величие Творца. Постараемся укрепить нашу веру в величие Творца. Семинар в молчании.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Срава, записи 13 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности в мире. Книги «Труды Рабаша», первый том. Страница находится на странице 206. Статья находится на странице 206. Прочитаем сейчас вместе статью.
2: Мау шалиде Тора зохе адам лицдака велешалом.
1: Что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности и мира? Книга Зоар Раби Аба выясняет, почему Авраам достоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей больше, чем все остальные в его поколении». Там написано: «Раби Аба открыл речь и сказал: „Слушайте меня, черствые сердцем, далекие от праведности“». «Слушайте меня, черствое сердце» означает, насколько жестки сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем, далекие от праведности. Это означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, из-за этого называются черствые сердцем. И смысл этих слов — далеки они от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствые сердцем. И поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет и мира, как сказано, нет мира, сказал Творец, для грешников. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны он говорит, что праведностью называется Тора, а потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью, цдака. Ведь мы видим народов мира, что у них нет Торы. Как сказали наши мудрецы, возвестил он слово свое Якову. Но несмотря на это, они дают милость для цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить Творца, исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности или милости. Милостыня, то есть цдака.
3: А еще из сказанного получается, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, что как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять. А также еще труднее понять слова Раби Хиски, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце, не желающее сближения с Творцом. Из-за того, что они не хотят сблизиться с Творцом, они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности.
1: И также следует понять то, что говорит Раби Хиския, а поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять, ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хиски, праведность Здака больше, чем приближение к Творцу. А сейчас он приходит и говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он придет к ступени мира, достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность, цдака. Третья — мир. И следует выяснить это.
3: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме. И поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности — это не как буквально воспринимается из языка, а праведность, цдака, указывает на веру. А что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню бедному, не надеется, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он ему дал. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно, он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыней называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем, и пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя выше Малхут, и благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид должна иметь наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — она только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И тогда он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе. Как сказали наши мудрецы, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма приходят к лишма. Это значит, потому что свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате «Авот», как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедям Лишма. И отсюда поймем слова Раби Абы, который сказал «далекие от праведности», означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности, цдака. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне, цдака, то есть означает и милостыня, и праведность тоже. А без Торы нельзя давать милостыню. А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как он обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что все действия его направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И как сказано в предисловии книги «Зоар», ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
3: А причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих килим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что